мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

0: надежно укрыт.
1: Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.
2: БИМ Радио. Первое в лучшем городе мира. В Казани.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Родное радио. Первое в Казани.
1: Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ-Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

значит, нужно остаться. Начиная с нуля, получив реверанс, сам себе даю шанс. Да нафига этот Лондон? Да кому я там нужен? Появлюсь с ней на пять, погружусь.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.
2: Бан. Дино МС-47. Звонкий!

0: микрофоном в руке, представь.
1: Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ-Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

0: радио. Первое в Казани.
1: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит, это не

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.
1: БИМ Радио.

0: Радио. Первое в Казани.
1: Телефон рекламной службы БИМ-радио. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Телефон рекламной службы БИМ-радио. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.
1: Осеннее настроение на любимой волне.

Мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Акбарс-банк выходит на поле за большим кэшбэком. Удар и... гол! 10% кэшбэка на спортивные матчи при оплате картами Акбарс-банка. Акбарс-банк. Банк спорта Республики Татарстан.
2: В рамках программы лояльности сливки. Реклама. ПАО «Акбарс-банк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
3: Соцсети могут прилечь. А Бим-радио с тобою всегда. 2-930-800.

0: Ольгой.
1: Ты к ним подошла?
0: Сдурела, что ли? Как я подойду? Я же в отпуске с мамой.
2: Шоу Шепелявых.
3: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Спецзастройщик Октава».
4: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
5: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
4: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
5: А метро далеко?
4: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
6: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
7: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Папа, еще круг!
2: А я на боулинг.
3: Мам, я в игровые автоматы.
4: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
5: Информация для тех, кто едет по Вознесенскому тракту. Оплачивайте платный участок картой Акбарс Банка и получайте кэшбэк до 10%.
6: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама. ПАО «Акбарс Банк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
7: А вы продаете рекламу?
8: Нет, просто даем послушать.
7: Красивая. 2-930-800.
9: Бим-радио. Первое в Казани.
10: Осенние дни становятся ярче с Бим-радио.
11: Why wait to say, at least I did it my way.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: В ядре нашей планеты содержится в 5 раз больше золота, чем во всех остальных породах, доступных для разработки, вместе взятых. Если бы все золото ядра Земли вылилось на поверхность, то покрыло бы всю Землю слоем толщиной 0,5 метра. Интересно, что в каждом литре воды всех рек, морей и океанов растворено около 0,2 миллиграмма золота.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «КанАвто». Дилерский центр «Лада».
3: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» — это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. В сентябре от 624 тысяч рублей по программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Лада КанАвто» 8 843 230 3030. Акция действует до 30 сентября 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани. Бим радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: 20 сентября. Центр семьи «Казан». Фестиваль «Время быть вместе». Мастер-классы для всей семьи. Уличный театр и зона для маленьких гостей. Патриотическая площадка с тематическими активностями и показательными выступлениями. Площадка «Молодежь Казани». Фирдус Тимаев, Гузель Уразова, Салават Фатхетдинов, Отпетые мошенники, Мия Бойко, Кармен, Татьяна Куртукова и другие артисты татарской и российской эстрады. Старт в 14:00. Вход по браслетам для проголосовавших. 0+.
2: Покупать квартиру сейчас или подождать? Узнайте прогноз топ-экспертов на строительной неделе БРИКС. Сравните 70 плюс жилых проектов и выберите лучший вариант. С 10 по 13 ноября. Казань-Экспо. Бесплатный билет на сайте неделябрикс.рф. Не является публичной офертой. Подробности и условия участия на сайте неделябрикс.рф. ООО «МСН БРИКС». ОГРН 126-160-001-6820. Республика Татарстан. Казань. Улица Техническая, 10А. 16+.
0: Реклама на радио хорошо. Реклама на БИМ-радио еще лучше. 2 930 800.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Казанская дверная компания «Мастина».
2: Входные двери «Мастина» от Казанского завода стальных дверей. В наличии и на заказ под ваш интерьер. ДК «Савинова», отдельный вход слева от центрального.
3: Звездная пауза.
4: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт. Предлагаю узнать, что пообещали звезды нам на сегодня. Овны. Стоит уделить дополнительное внимание контактам с детьми. Это сейчас самое актуальное. Тельцы. Вас могут пригласить на какое-то новое для вас мероприятие. Можете блеснуть. Близнецы. Свобода ваших передвижений будет ограничена. Отдохнете в другой день. Раки. Будьте сдержаннее в выражении чувств. Пусть о них знают только близкие вам люди. Львы. Вы можете победить в любом игре. Делайте ставки, участвуйте в спортивных соревнованиях. Девы, советуем считаться с мнением родителей, особенно в жилищных вопросах. Вам же будет лучше. Весы, удачный момент для официального визита. Это будет касаться не только работы, но и личной жизни. Скорпионы, ваша природная скрытность будет бороться с потребностью в открытости, демонстративности и необходимостью выступать. Стрельцы, добавьте решениям долю хладнокровия и расчетливости, а поведение должно быть более сдержанным. Козероги. Ради осуществления своих желаний вы проявите неожиданную смелость и ловкость рук. Водолеи. Люди, с которыми вы съели вместе не один пуд соли, будут для вас идеальными собеседниками. Рыбы. Не допускайте уныния. Какой-то проигрыш – это временное явление. Это просто новый старт. Всем знакам зодиака желаем интересной жизни.

улетела в Америку. И ты уже далеко, ты уже далеко, ты уже далеко от меня. И между нами кирпичи, стены, улицы, дома и города, и страны нашей солнечной системы. Ты уже далеко, ты уже далеко, ты уже далеко от меня.

Ну что, и на моей улице сегодня перевернулся маленький КамАЗик, да? С песнями, я так понимаю, Ума Турман. Я что-то тут перемещаюсь по офису, и со всех колонок только не из студии услышал Ума Турман «Ты далеко». Да, в начале этого музыкального часа и в начале каждого сегодня уикенд вместе с этим коллективом. Обожаю просто его, друзья мои. Обожаю это утро воскресное традиционное. Настолько к нему привык, что прям очень хочется всегда как-то быть... прям своим, что ли, для вас, да. Давайте так, я всех приветствую, меня зовут Сергей Белов, здравствуйте, добрейшего всем утра. О чем сегодня вообще будет речь, расскажу в ближайшее время, ну а пока снова нырнем в музыкальный плейлист Бим Радио.

0: Всем здорово, всем здравствуйте. Как здорово, заряжен. Сегодня на хорошее настроение. И вам постараюсь немножечко отсыпать. Так, плюс 7-9-2-7-2-42-2-8. Это наш номер. Традиционно можем общаться этим утром. Вообще говорить обо всем. Не все, конечно, попадет в эфир, но поздравления с Всемирным днем парикмахера. Вот Альбина Смирнова, она не спит у нас по воскресеньям. Она едет на работу сейчас, я больше чем уверен, для того, чтобы вас сделать красивее мужчина и женщина. А вы какой, кстати, мастер? Мужской или женский? Доброе утро, Сергей, хорошего эфира. Ну, а мы традиционно едем на работу, о чем и речь. Кстати, сегодня Всемирный день парикмахера. Хочу поздравить всех коллег с праздником и себя любимую, конечно. Я, говорит, универсал, это ж прекрасно. Вот, пожалуйста, Альбина Смирнова, наши поздравления. И всех вас, парикмахеров, обнимаем.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Ресторан «Максимилианс» представляет 30 сентября. Группа «Воровайки».
3: Наколочки, наколочки, гоп, татуировочки, хоп, мусорок.
2: Подробности на maximilians.ru.
4: Запрещено для детей. Акбарс Банк выходит на поле за большим кэшбэком. Удар и... гол! 10% кэшбэка на спортивные матчи при оплате картами Акбарс Банка. Акбарс Банк. Банк спорта Республики Татарстан.
5: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама. ПАО «Акбарс Банк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
6: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на Бим Радио. 2-930-800. Осень на любимой волне.
0: У меня, знаете как? Как утро ты начнешь, так, собственно, день не пройдет. Вот если ты утром, с утра, сделал, как ты захотел, а не как тебя жизнь кинула с кровати, так у тебя и в течение дня все будет, как ты захотел. Что вы сегодня хотите, друзья мои? Наверняка многого. Пусть получится все. Ну, а сегодня в эфире мы будем слушать песни, которые вас до мурашек. Сегодня будем ежиться не только от холода. Ну, кстати, не очень. Тем не менее, плюс 14 сейчас за окном. Днем до плюс 20. Такой нормальный, погожий осенний воскресный денек. Так вот, будем ежиться не только от этого утреннего... но еще от ваших классных песен. А еще тех песен, которые вы чаще всего ставите на репит. Вот что это за песня, рассказывайте. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Это Бим-радио. Всем доброе утро.

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани. Shake that.

в нулевых у нас не сходило с танцполов долгое время. Целое лето одно мы провели с этой песней. LMFAO, Лорен Беннет и Гун Рок. Сегодня день танкиста, кстати, отмечается в воскресенье, в это 13 сентября. Поздравляю, танкист. День программиста также отмечается сегодня. Международный день памяти жертв фашизма. Всемирный день журавля. День парикмахера в России, как это было верно замечено. Ну а продолжать будем, конечно. Как без этой песни-то, друзья мои? День танкиста сегодня. По этому поводу и команду «Жуки» у нас продолжит музыкальный эфир здесь на Бим-радио. Как раз вот недавно мы эту песню с Андреем Дмитриевым исполняли утром в «Утраменах». Я вам так скажу, песня нелегкая-то на самом деле. Ну, а вы ее знаете прекрасно. Слова почти народные. Так, что вы еще пишете? Доброе утро, любимое радио. Здравствуйте, Евгений. Доброе утро, Сергей Владимирович, он пишет. Ну, что ж так официально. Новосавинский на работе. Хорошего дня. Вот табличку бы уже пора сделать. Женя, главный по Новосавиновскому району в Казани. Друзья мои, всем здравствуйте, всем доброе утро. Отличное настроение.

У меня отец военный, ну, был. Правда, офицеров бывших не бывает. Так вот, он меня, помню, в часть брал мальчишкой. Мне еще лет там 6-7. Танки там стояли. Ой, представляете? Вот у многих мечта в танк залезть. А я вот так большую часть своего детства проводил, из танка не вылазил. Могу ли считаться танкистом? Думаю, что да. Только что жуки-танкист. Поздравляю всех танкистов с этим праздником. У нас в Казани и танковое училище есть. Огромная просто школа, история невероятная, связанная с этим видом войск. Поздравляю, ребят, искренне. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Это номер, на который надо писать. Сегодня интересуюсь, какие песни вас берут до мурашек до сих пор. Какие песни у вас стоят на репите чаще всего. Делитесь, пишите в Максе. Сейчас посмотрю там, что у нас телега. Трепыхается, надеюсь.

Как будто сразу никуда не надо, да? Не хочется торопиться с этой музыкой. 8.22, всем доброе утро, вы слушаете Бим-радио, здесь у микрофона Сергей Белов. Здравствуйте, песня до мурашек, которые вас до сих пор растягивают, эти мурашки по вашему телу. Пишите плюс 7-9-2-7-2-42-102-8, ну и песни на репите чаще всего, которые у вас стояли. Я сейчас достал блокнот, потому что огромное количество сообщений. Все буду в ближайшее время, друзья мои, исполнять. Бам! Так, ну а начнем мы, конечно же, с песни, которую мне прислали еще вчера. Прислал ее Денис из Бим-болталки. Песня коллектива Cutting Crew, Dead in Your Arms. Сейчас будем изучать ее в эфире Бим-радио. Поехали!

0: просыпаемся и улыбаемся вместе с Мимрадио. Cutting Crew – это вот песня, которую предложил еще вчера заблаговременно наш слушатель Денис. Его зовут, в бимболталке это произошло. Кстати, мы по-прежнему вас призываем в это сообщество. Вы можете сами включиться, в него добавиться, либо попросить у меня ссылку. Так вот, Cutting Crew у нас сразу после рекламы, и уже позднее об этой композиции, почему она берет мурашек, я расскажу здесь на Бимрадио.
1: Доброе утро! Реклама на Бимрадио.
2: Акбарсбанк выходит на поле за большим кэшбэком. Удар и... гол! 10% кэшбэка на спортивные матчи при оплате картами Акбарсбанка. Акбарсбанк. Банк спорта Республики Татарстан.
3: В рамках программы лояльности сливки. Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
4: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радостей. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
5: Информация для тех, кто едет по Вознесенскому тракту. Оплачивайте платный участок картой Акбарс Банка и получайте кэшбэк до 10%.
3: В рамках программы лояльности сливки. Реклама. ПАО «Акбарс Банк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
6: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим Радио. 2 930 800.

Я соглашусь с тем, что песня следующая очень именитая, у нее очень богатая история, и вы ее 100% слышали однажды где-то, но если, конечно же, меломаны и увлекаетесь музыкой. Песню перепевали многие исполнители, а вот многие растут как раз от коллектива Cutting Crew, перепевали Роберто Занетти, это коллектив из Италии, Саваш, вы все его знаете. Данка даже у нас перепевал, российский исполнитель, выпустил русскоязычную версию под названием «Я умру без твоей любви». Как же без ремейка, который записал Джей-Зи. Да, он использовал мелодию в своем треке «I Just Died». Да, это песня «I Just Died in Your Arms» Cutting Crew. Кстати, песня была написана после всего лишь одной ночи со своей подругой. Значит, вокалист встретился, воссоединился на одну ночь после года разлуки. И, пожалуйста, настолько ему понравилось, что получилась вот такая песня, которая для многих по-прежнему до мурашек.

что женщины горячие делают, а с мужчинами всего лишь одна ночь после долгой разлуки. Какая песня, на века, я вам скажу. Это Катин Крю. Сегодня слушаем песни «До мурашек», которые вас цепляют, а вы предлагаете. Предлагаете. И предлагайте на номер плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Друзья мои, пишите, пожалуйста, в Максе. Сегодня у нас на кону, что, 13 сентября сегодня на календаре. О! Что-то в последнее время прям зацепило. Это коллектив «Юпостров». Пой, танцуй, люби. Ну, пусть это будет девиз вашего и моего сегодняшнего дня. Так, 13 сентября, пожалуйста. В 1959 году советская автоматическая межпланетная станция «Луна-2» впервые в истории достигла поверхности Луны. Приятно? Приятно знать, что мы там тоже. А тут вот недавно Трамп заявил. «Луна, говорит, наша. Сейчас!» Мы первые вообще в космосе оказались. Космос наш. Так что давайте платите через космическое пространство до вашей Луны. Транзит. Так, в 1985 году в Японии вышла игра Super Mario для приставки. Да, вот это как раз день, когда Super Mario начал завоевывать весь мир. В 1899 году в Нью-Йорке произошло первое в истории США, правда, ДТП. Надо посмотреть, когда вообще первое ДТП в мире произошло с участием автомобиля. И, к сожалению, именно в этот день выстрелили несколько раз в легендарного рэпера Тупака. И он скончался в 1996 году. Что-нибудь из Тупака тоже будем сегодня искать. Не знаю, поставлю, но точно найдем. Так, всем хорошего дня.

Считайте, это мой специальный подарок для всех парикмахеров, которые сегодня отмечают свой, как бы, профессиональный, но при этом ни кем не утвержденный праздник. Но мы-то знаем, что вы молодцы. Так, спасибо. А это песня «Хамай» у нас. Песня полностью исполнена на родном башкирском языке авторов «Айолла», что не помешало ей стать международным интернет-трендом, и вы все тому свидетели. Продолжаем. Сегодня слушаем песни, ваши любимые песни, которые до мурашек пробирают наших слушателей. Вот одна из таких — это в исполнении Моби. Далее, между прочим, 1999 год, 27 лет назад. В основе лежит фрагмент записи гаспел-певицы Телмы Томас аж 1963 года, когда Моби услышал этот старый голос, полный глубокой боли, и построил вокруг него вообще всю композицию. Вот. А сама песня, трек отражает борьбу исполнителя Моби с депрессией и внутренним одиночеством, которые преследовали его на пике популярности. Вот это на самом деле прям по-мужски, когда ты в депрессии, но идешь дальше, создаешь вот такие шикарные произведения, которые спустя 27 лет до сих пор очень остро звучат в эфире Бим-радио. Давайте послушаем. Кстати, ему за 60, если не ошибаюсь. Прекрасно себя чувствует. И вам желаю, ваши за 60 чувствуют себя великолепно.

0: моем молчании, на последнем твоем обещании, что когда отболит внутри, ты сумеешь зажечь фонари.
1: Это наши ребята, друзья. Наши земляки, казанцы, Энделяр Вагапова, вокал, Раиль Латыпов, ритм-гитара, Рустам Чумарин, соло-гитара, Ильдар Субаев, ему отдельный привет, бас-гитара и Тарас Андреев, ударный. Команда Мураками в эфире с новой песней «Туман». Ваше сообщение, кстати, вот как раз Дмитрий по поводу Катин Крю, да, согласен, с Данко тоже. Категорически приветствую, Сергей пишет, что настраиваемся на хорошую музыку, слышим с утра. Услышим ли с утра Сахарика Полохэц? Кстати, благодаря вам открыл этот трек, прям зашел. Но если зашел, ну, кстати, не только вы об этом писали, тогда будет вам Сахарик.
2: Реклама на Бим-радио.
3: 20 сентября. Центр семьи «Казан». Фестиваль «Время быть вместе». Мастер-классы для всей семьи. Уличный театр и зона для маленьких гостей. Патриотическая площадка с тематическими активностями и показательными выступлениями. Площадка «Молодежь Казани». Фирдус Тимаев, Гузель Уразова, Салават Фатхиддинов, «Отпетые мошенники», Мия Бойко, Кармен, Татьяна Куртукова и другие артисты татарской и российской эстрады. Старт в 14.00. Вход по браслетам для проголосовавших. 0+.
4: Реклама на радио хорошо. Реклама на Бим радио еще лучше. 2-930-800.
5: Отдыхай с Бим радио.
1: Но это такой трек, у кого уже адреналин разогнан с утра, так с часов шести. 8.47, прекрасное время для английского завтрака. Вот сегодня как раз говорил об этом Бим-болталке, о том, что открыл для себя завтрак зернистый творог 5%, несколько яиц, сытно, но потом это очень быстро все улетучивается. То ли я по-прежнему летаю, раз, кто его знает. Ну, в общем, хочется снова кушать, поэтому думаю, что бы сейчас тут в этой студии слямзить. А у вас сегодня что на завтрак? Давайте рассказывать, что вы там сегодня едите. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-102-8. Ну, это, конечно же, папа. Путно. А главная тема сегодняшнего моего эфира – это песни, которые вас берут до мурашек. До сих пор вот прям мурашки при прослушивании той или иной композиции. Или песни, которая у вас стоит на репить. Там одна, вторая, третья, там заход, четвертый, пятый. Пишите, пишите, друзья мои. Сегодня у нас 13 сентября на календаре. Не обламываю, нет? Сейчас уйду. За окном до плюс 17 градусов сегодня. Сегодня отмечается Международный день шоколада. Во!

пишет: «Доброе утро, Конрад. Еду на работу в детский лагерь. Деревья сажать, бум. Ха. Интересно, ДДТ, осень. Но я с большим удовольствием, при всем уважении к Юлию Юлиановичу, Юрию Юлиановичу, его Юлий-то, Юрий, как конь, да, из этого, из трех богатырей. Юрий Юлианович, конечно же, да простит меня сообщество русского классического рока. Так вот, нежелательный элемент в плейлистах и в концертной деятельности, увы. Так, так, что еще у нас? Кирсари просит, вот Советский Союз, до мурашек до сих пор цепляет Егора.

0: радио. Первое.
1: Сейчас у Егора Юрьевича мурашки побегут по телу.
2: В альбомах там строили бам, но все решали в обкомах. Там были поэты, там снимали кино, там из космоса Юра махал на.

Той страны уж нет на карте, но память о союзе не умрет. Там научили крепко строить на стандарте. Гагарин поехал в космический полет.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Казанская дверная компания «Мастина».
2: Входные двери «Мастина» от Казанского завода стальных дверей. В наличии и на заказ под ваш интерьер. ДК «Савинова», отдельный вход слева от центрального.
3: Звездная пауза.
4: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт. Предлагаю узнать, что пообещали звезды нам на сегодня. Овны. Стоит уделить дополнительное внимание контактам с детьми. Это сейчас самое актуальное. Тельцы. Вас могут пригласить на какое-то новое для вас мероприятие. Можете блеснуть. Близнецы. Свобода ваших передвижений будет ограничена. Отдохнете в другой день. Раки. Будьте сдержаннее в выражении чувств. Пусть о них знают только близкие вам люди. Львы. Вы можете победить в любой игре. Делайте ставки, участвуйте в спортивных соревнованиях. Девы, советуем считаться с мнением родителей, особенно в жилищных вопросах. Вам же будет лучше. Весы, удачный момент для официального визита. Это будет касаться не только работы, но и личной жизни. Скорпионы, ваша природная скрытность будет бороться с потребностью в открытости, демонстративности и необходимостью выступать. Стрельцы, добавьте решениям долю хладнокровия и расчетливости, а поведение должно быть более сдержанным. Козероги. Ради осуществления своих желаний вы проявите неожиданную смелость и ловкость рук. Водолеи. Люди, с которыми вы съели вместе не один пуд соли, будут для вас идеальными собеседниками. Рыбы. Не допускайте уныния. Какой-то проигрыш – это временное явление. Это просто новый старт. Всем знакам зодиака желаем интересной жизни.
0: Процветай с БИМ-радио.

0: хочется воскликнуть наконец-то. Я недавно пару раз попал в метро и столкнулся с тем, но я все оплачиваю QR-кодом. Потому что физическая карта, она либо в машине, либо в рюкзаке, но, в общем, она всегда не с тобой, если кто меня понимает, да? Да, так вот, спустившись в метро, давно туда не спускавшись, я столкнулся с тем, что я не могу оплатить, потому что там просто нет такой возможности оплаты по QR-коду. Пришлось просить какую-то мадам перечислять ей деньги из приложения на ее карту, для того, чтобы она мне тоже купила жетончик. Так вот, к чему я? О том, что в казанском метро наконец-то запустили оплату по QR-коду. И то на данный момент только на 3 станциях. Ну а в чем проблема-то, ребят? Аметьево, Северный вокзал и Авиастроительный. Ну ладно, хотя бы на этих 3 станциях есть такая уже возможность. 9 часов ровно в Казани. Всем доброе утро.
1: Уикенд на Бим-радио. Сегодня с нами группа Ума Турман. Уикенд. Отдыхай с Бим-радио.
2: Без возраста.

так мало осталось, припева нет.

0: Давай кто-то спросит, о чем ты? Припева нет.
1: Как это я упустил из виду такого важного человека? Ну, во-первых, это Володя Крестовский. У нас команда Ума Турман в начале музыкального часа. Припева нет, это уикенд. То есть в начале каждого музыкального часа что-нибудь вкусненькое из Ума Турман сегодня будет звучать, что мне лично несказанно прям нравится. Марат пишет. Во, второе. Второй важный человек. Доброе утро, Сергей. Горки на линии. 7 утра. Любимая волна. Человек, понимаете, в 7 утра уже отправил сообщение. Настолько он ждал моего прихода часа. Как вам час этот с музыкой? Кстати, музыка была вообще, я ехал. Ребята, плейлист у нас, это огонь. Вообще слушать классную музыку — это наше жизненное кредо. Так вот, просит поставить что-нибудь из комиссара. Я к тому, что мы сегодня будем слушать песни, которые вас берут до мурашек прям. Либо песни, которые вы чаще всего ставите на репит. Плюс +7 9 2 7 2 42 102 8. Что это за песня? Давайте, вспоминайте.

0: Что-то приятное из огневающего запада только что у нас в 9 часов 6 минут. Здравствуйте всем. Давайте к нашему что-то приятному, родному, в конце концов. Поддержим отечественного производителя. Тем более, вот народ у нас ропщет, требует, так сказать, дыхание, говорит, хотим услышать команды Nautilus Pompilius. Ну, давайте через пару мгновений здесь на Бим-радио.
1: Реклама на Бим-радио. Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
2: Детский парк «Тейкабум» в ТРЦ «Казанмол» приглашает детей и их родителей. 3300 квадратных метров, более 35 аттракционов, тарзанка, батуты, огромный лабиринт, бассейн с шариками и уютная зона для малышей. Специально для слушателей радио. Скидка 20% на билет по промокоду BIM20. Акция действует до 14 сентября 2026 года. Подробности на сайте takeaboom.ru.
3: ООО «Казань Парк». ОГРН 120-47-300-12-912.
1: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио 2 930 800.

0: Первые в Казани.
1: Как раз заезжал в июле на фестиваль «Улетай» специально, чтобы, я, если не ошибаюсь, в субботу он был хедлайнером, Вячеслав Бутусов. Да-да-да, как раз ближе к 6-7, там и уже поле развезло после дождя, все ездили, скользили, слушали дыхание.

0: ненадолго спустимся с небес, с этих наших мыслей. Серьезная авария, к сожалению, произошла в сторону Казани. Поворот на новую Туру перевернул. Что перевернул? Сниму. Не лучше, сейчас будет очень большая пробка. Мужик в шоке, сейчас еле-еле перевернули машину. Ждем. Я так понимаю, машина перевернулась из-за этого в районе поворота на новую Туру. Знаете об этом. Кстати, если вы там находитесь, что-нибудь снимите, пришлите на номер плюс 792-72-42-8, чтобы было понимание. Честно говоря, я себя поймал на мысли о том, что давно мы не слушали в моем эфире такую замечательную российскую исполнительницу, как Света.
1: Предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Если женщина сумела сохранить тайну подруги, значит, А. Это не тайна. Б. Это не подруга. В. Это не женщина.
3: Да ну на!
4: Шоу Шепелявых!
5: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Спецзастройщик Октава».
6: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
7: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
6: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
7: А метро далеко?
6: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
8: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
9: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
10: Программа для именинников «Первый тост».
11: Бим-радио. Первое в Казани.
10: Наши любимые слушатели.
12: Чтобы

кажется, что я тебя люблю. А может, нет. А может быть, и да. А может быть, хоть ты сволочь, я тебя все равно люблю.

неопределившаяся мадам у нас в эфире, Светлана, с песней, а может да, может нет. Тут есть только два пути. Либо отвалить в сторону лучшей жизни для себя. Ну, либо взять стульчик удобный, знаете ли, вот так вот усесться и что-то бы слева-справа какие-то снеки, питье себе вкусненькое взять и наблюдать за этим цирком дальше. Так, в 9 часов 19 минут всех еще раз поприветствую. Друзья мои, песни, которые вас берут до мурашек до сих пор. Когда звучат песни, которые чаще всего звучат у вас в репите, на повторе, так сказать, пишите плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Так, что у нас тут из сообщений? Николай, утро доброе, Серега, легкого эфира. Спасибо большое, буду разбирать корреспонденцию. Юрьевна пишет, здравствуйте, Юрьевна. Доброе утро, любимка, песенки «Сектор газа», «Твой звонок». Вот тут пометочку можно сделать, «Сектор газа». А почему эта песня вас берет? Хватает. Так, Антон, доброе утро. Главная семья, но вряд ли она у вас есть. А я тоже посмотрю. Баро, насколько я понимаю, Баро. Может быть, что-нибудь в личный плейлист добавлю. Кириян! Кириян, ты моя Кириян. Ну, прям как хочется. Прям как хочется. Послушать, да? Ну, это когда мои интересы и ваши совпадают, да? Че нет? Че нет? Так, Кириян записал. Есть, скорее всего, у меня еще сообщение со вчера. Очень многие из бим-болталки отправляли. Плюс 7-9-2-7-2-42-8. Вам отправлять именно сюда. Так, будем разбираться дальше, что будем слушать. Что-то как-то склоняюсь я к Кириян. По поводу «Сектор газа» требую от Юрьевны объяснений, почему эта песня «Вас до мурашек».

0: на номер плюс 792-72-42-128 приходящий Артамонстр пишет: я понятия не имею, кто это поет, но мне так нравится, даже не понимаю, что это за стиль такой кантри, подобный с элементами электро. Вы это про что, Артамонстр? Как я вот сейчас поэтому по эклектике музыкальных стилей могу понять, о чем вы ведете речь? Или это уже звучало? Так, Дмитрий дописывает: Ираклий и Дина МС «Сделай шаг», песня с намеком на некоторые действия, включал одной девушке в молодости. Итог: у нас с ней штамп в паспорте, двое детей. И сейчас сидим на даче, слушаем Бим. Здорово вам, привет! Таких вот мурашек или бабочек набрали под нее, что до сих пор, да, еще там. А, забыл сказать, что он до сих пор берет до мурашек. Можно? Так, Ираклий, Дина МС, конечно же. Кирьян просили чуть ранее. С Королем и Шутом ничего не получится. Там Андрей у нас авторские права пока туда-сюда. Непонятно, как с ним вообще, с Князевым сейчас работать. Так, что остального? То остального у нас много хорошего только. Доброе утро, друзья мои. Кирьян сразу после рекламы.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Информация для тех, кто едет по Вознесенскому тракту. Оплачивайте платный участок картой Акбарс Банка и получайте кэшбэк до 10%.
3: В рамках программы лояльности сливки. Реклама. ПАО Акбарс Банк. Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
4: Ресторан «Максимилианс» представляет 30 сентября. Группа «Воровайки».
5: На колышки, гоп, татуировочки, хоп.
4: Подробности на maximilians.ru.
3: Запрещено для детей.
2: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.

очень много читаю, но это такая более профессиональная литература, я вам так скажу, да, для повышения квалификации. Не с радио связано, не с радио. Но интереснейшие. Местами есть и художественное. Я к чему, друзья мои? Читаете ли вы, если у вас на это время? Но это так. Вопрос, вброс к новости, которая, между прочим, мне стало интересно. Составили рейтинг городов России, жители которых выбирают книги чаще других видов культурного, собственно, вида развлечений, да. Ну, то есть, чаще, чем в кино, чаще, чем в театре, они совершают покупки в книжных магазинах. Вот так я понимаю. Лидером рейтинга стал город Воронеж. На втором месте Самара. На третьем месте Ростов-на-Дону. Замыкают топ-5 Краснодар и Уфа. Казани нет. Не, Казань стоит, конечно, уже 1021 год, но в этом списке нет.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: В Древней Греции люди жили в среднем 29 лет. В Европе 16 века – 21, 17 века – 26, 18 века – 34. В начале 20 века – около 50, в середине 20 века – около 70, а в конце 20-го – около 60 лет.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» – ООО «КанАвто». Дилерский центр «Лада».
3: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. В сентябре от 624 тысяч рублей по программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Лада КанАвто» 8 843 230 3030. Акция действует до 30 сентября 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

Радио. Первое в Казани. Прогноз погоды на БИМ-радио. Спонсор рубрики ООО «Акбарс Дом».

0: удовольствием расскажу о погоде. На день сегодняшний. Сегодня у нас в Татарстане до плюс 17. В большей своей части Татарстан ничего поливать сверху не будет. А на данный момент в Казани плюс 13. Еще раз давайте чекнем, обновлю. Плюс 13. Облачно с прояснениями. Сегодня осадков не ожидается. А воздух в столице республики прогреется у нас сегодня до плюс 18. На данный момент ветер такой приятный. Дуновение юго-западного до 2 метров в секунду. Давление в норме 754 миллиметра ртутного столба. Все данные о прогнозе были получены из электронных средств массовой информации.
1: Бывает плохой погоды, бывает плохое настроение, но БИМ все исправит.

В этой песне Серега не поет. Здесь только Макс Лоренс, Бьянка. И эту песню подкинули мне. Это подстава, это не моя. Но хорошая, я ее в свое время очень много ставил в эфире, в своих эфирах. Я помню, это как раз начало нулевых прекрасных. Здесь Бьянка еще такая вся в расцвете. Кстати, Серега, когда ей предложил, насколько я помню, поучаствовать в своих проектах, ее тогда предлагали вообще в Евровидение отправить от Беларуси, от Республики Беларусь. Но она отказалась и пошла ва-банк, согласившись поработать с этим известным рэпером. Тогда с Серегой. И у них отлично все получилось, как вы это видите сейчас. Ксения Сергеевна из Бим-Болталки еще вчера подкинула эту песню, которая, говорит, до сих пор и меня, говорит, это берет до мурашек. Мы сегодня такие песни слушаем. Вами любимые, до мурашек, которые вас цепляют до сих пор, или песни, которые у вас чаще всего стоят на репите. Об этом пишите. Об этом пишите, об этом делитесь, будем разбираться. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Продолжаем с Дэвидом. Love is myself. Вспоминаете, да? Какая мелодия?

интересная статистика. Я сейчас ее изучаю, насколько она вообще имеет достоверность. А то тут уже лидеры по заработной плате у нас меняются. И в Казани, в частности, и в России. Так, Дэвид Гетта еще раз. Дэвис с ним, Love is Myself. Отлично, в настроение, в копилку сегодняшнего утра. Приветствую вас. У микрофона Сергей Белов. Тут, значит, сообщение по поводу песни, которая до мурашек. Это песня у нас в исполнении команды Queen. Фредди Меркьюри, конечно же, да. И вот тут предлагает шоу Must Go On. Вообще шоу Must Go On — это визитная карточка этого коллектива, да. Но когда открываешь, так скажем, дискографию этой группы, хочется поставить все, что угодно, кроме шоу Must Go On. Я не знаю почему, но это мое. Просто по наитию. Какая, на ваш взгляд, лучшая песня у команды Queen? Пишите, друзья мои. Сейчас вот проведем некий опрос населения по лучшей песне в исполнении Queen. И уж потом среднюю медианную возьмем.

0: бойкие радиодебаты, какая у Квин лучшая песня. Ну, почему-то вот многие согласны, что не шоу Мазгово. Но, слушайте, ну это визитная карточка. С нее вот можно презентовать какой-то фильм документальный, посвященный этому коллективу. Но оставить-то надо, наверное, что-то другое. Вот какое?
1: Реклама на Бим-радио.
2: 20 сентября. Центр семьи Казан. Фестиваль «Время быть вместе». Мастер-классы для всей семьи. Уличный театр и зона для маленьких гостей. Патриотическая площадка с тематическими активностями и показательными выступлениями. Площадка «Молодежь Казани». Фирдус Тимаев. Гузель Уразова. Салават Фатхетдинов. Отпетые мошенники. Мия Бойко. Кармен. Татьяна Куртукова. И другие артисты татарской и российской эстрады. Старт в 14.00. Вход по браслетам для проголосовавших. 0+.
3: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 3 по 16 сентября кофе «Мокко» 299 рублей 99 копеек за 95 граммов. Находка. Вся выгода в одном месте.
4: Реклама 0+.
5: Тук-тук-тук. Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Кронов Лориам. 4 миллиметра с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
6: Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

Мы когда начинали на радио, это вторая половина 90-х, тогда вообще мало вообще что-то было радио. В основном это доносилось оттуда, из загнивающего Запада, в виде каких-то фильмов, высказываний, отрывков, газет, первых статей в инете, который тогда был, кстати, в студии. И вот мы сидели, значит, ночами изучали, а потом смотрели вот этот фильм, откуда звучит эта песня, саундтрек кинофильма «Части тела» вместе с Говардом Стерном. Между прочим, для лиц старше, там вообще 25 лет. Но это классный фильм про одного из самых крутых ведущих в мире, который сейчас вещает в интернете, потому что не пускают его на FM-диапазон. Но он такой, достаточно правдолюбец, что ли, который не стесняется выражения. Так, ну у нас тут, как знаете, друзья мои, у нас пока тут все прилично, порядочно. Мы сегодня обсуждаем ваши песни, которые берут до мурашек, плюс 792-72-42-8. Пишите, пожалуйста. Песни до мурашек, берущие вас, песни, которые у вас чаще всего стоят на репите.

0: Недавно залез в один очень крутой магазин на днях, да, который делает вещи с православной символикой. И у них увидел на одном из лонгсливов надпись: «Смерть стоит того, чтобы жить, а любовь стоит того, чтобы ждать». Я такой смотрю, а чтобы вы понимали, символика должна быть православной, то есть в моем представлении, я же в магазине соответствующем, а там вот такая надпись на лонгсливе, я такой: «Стойте». Стойте, стойте. Это же Виктор Робертович Цой. Как хочется послушать эту песню «Легенда», но она такая медленная, что как будто утром не зайдет. А вот Татьяна Куртукова у нас сразу после гороскопа появится. Гороскоп
1: на Бим-радио. Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы ООО «Казанская дверная компания «Мастина». Входные двери «Мастина» от Казанского завода стальных дверей. В наличии и на заказ под ваш интерьер. ДК «Савинова», отдельный вход слева от центрального. Звездная пауза.
3: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт. Предлагаю узнать, что пообещали звезды нам на сегодня. Овны. Стоит уделить дополнительное внимание контактам с детьми. Это сейчас самое актуальное. Тельцы. Вас могут пригласить на какое-то новое для вас мероприятие. Можете блеснуть. Близнецы. Свобода ваших передвижений будет ограничена. Отдохнете в другой день. Раки. Будьте сдержаннее в выражении чувств. Пусть о них знают только близкие вам люди. Львы. Вы можете победить в любом игре. Делайте ставки, участвуйте в спортивных соревнованиях. Девы, советуем считаться с мнением родителей, особенно в жилищных вопросах. Вам же будет лучше. Весы, удачный момент для официального визита. Это будет касаться не только работы, но и личной жизни. Скорпионы, ваша природная скрытность будет бороться с потребностью в открытости, демонстративности и необходимостью выступать. Стрельцы, добавьте решениям долю хладнокровия и расчетливости, а поведение должно быть более сдержанным. Козероги. Ради осуществления своих желаний вы проявите неожиданную смелость и ловкость рук. Водолеи. Люди, с которыми вы съели вместе не один пуд соли, будут для вас идеальными собеседниками. Рыбы. Не допускайте уныния. Какой-то проигрыш – это временное явление. Это просто новый старт. Всем знакам зодиака желаем интересной жизни.
4: «95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани».
0: Таня, Бим-радио. Таня, Танечка Первая Куртукова решила спеть, перепеть группу «Чайф». Нас хоронить. И как тут не вспомнить? Я же поэтому и вспомнил Виктора Робертовича Цоя. Смерть стоит того, чтобы жить, так что не спешите. А любовь стоит того, чтобы ждать. И здесь тоже спешка не нужна.

Помогите человеку, помогите. Как правило, спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Дела лямурные, амурные. С Ума Турман в начале этого часа. Бестия. Ну, почему-то мне сразу в голову приходит рыжая бестия. Рыжая бестия. У каждого мужчины была такая бестия. У меня она рыжая была. 10 часов 4 минуты. Всем доброго утра, друзья мои. Сегодня этим утром мы слушаем песни, в том числе ваши, которые берут вас. Вас берут нежно до мурашек до сих пор. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Да. Делитесь, пожалуйста. Меня зовут Сергей Белов. У нас сейчас барабаны приятные будут. Ай.

0: Реклама на Бим-радио.
1: А в ТЦ «Республика» круглый год настоящий праздник каждый здесь найдет.
2: Рестораны вкусом порадуют вас.
3: В парке «Тики-Вики» аттракционы просто класс.
1: Сможете одеть ребенка, будет как в картинке.
2: Есть кинотеатр, посмотри новинки.
4: Торговый центр «Республика», улица Петербургская, 9, станция метро, площадь Тукая. Без возрастных ограничений.
5: Информация для тех, кто едет по Вознесенскому тракту. Оплачивайте платный участок картой Акбарс Банка и получайте кэшбэк до 10%.
6: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама. ПАО «Акбарс Банк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
7: Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

приободряюще. Сергей Галанин, Михей, вы, дети большого города, в нашем случае Казани. Здесь, кстати, в Казани в том числе. И эта тенденция, она у нас общероссийская, любопытно стала. Помните, по поводу статистики я тут заикнулся чуть ранее? Так вот, оказывается, репетиторы, это вы, вот репетиторы, которые по математике, по английскому языку, все, что нужно сейчас моей дочери, то, что я вынужден брать, опять-таки, да, для того, чтобы... Мы же хотим, чтобы наше чадо было самое умное, самое английско правильно говорящее, вот это все. Репетиторы теперь зарабатывают до 300 тысяч в месяц, нормальная зарплата. Опытные преподаватели берут где-то от 3 до 7,5 тысяч за занятие, и при полной загрузке получают около 75 тысяч в неделю. Опа! Нормально. Раньше искали мужика-айтишника, сейчас ищем мужика-репетитора. Вот. Ребята, кто там физику знает хорошо, химию, кто всю жизнь посвятил науке. Имейте в виду, вы теперь в фаворе. Ну, по крайней мере, с точки зрения таких женских требований, как финансы. Айтишники на данный момент в среднем получают от 150 до 200 тысяч, а подготовка по двум предметам обходится семье минимум 60 тысяч в месяц.

0: Это как раз одна из тех песен, которая до сих пор кого-то берет мурашками. Песни, доводящие вас до мурашек по-прежнему. Вот такие сегодня мы слушаем. Вы предлагаете на номер плюс 7-9272-42-102-8. Вот что касается парка Горького, то это Лилия Ринатовна. Это она во всем виновата. Добрый день, написала Бим Радио и любимый радиоведущий. Привет. Песня, которая пробирает до мурашек, это «Парк Горького». Папа любил музыку, поэтому она была всегда с нами. А эту песню я помню с детства и ассоциируется с ним. Александр Маршал здесь, конечно же, великолепен. Потом он вернется в Россию и споет очень много. А что нам сегодня не послушать Александра Маршала? Типа «Лей-лей, не жалей, чтоб к утру просохло». Отлично же, прям как раз к нашей погоде сегодняшней.
1: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Иногда женщина просто хочет залезть к мужчине на коленочки и жаловаться на всех, и чтобы ее гладили по головке и предлагали мороженое и винишко. Иногда это примерно каждый день.
3: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Спецзастройщик Октава».
4: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
5: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
4: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
5: А метро далеко?
4: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
6: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
7: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
3: Бим-радио.

0: Сейчас я увидел эту статейку. Она вышла вот буквально несколько, 20 минут назад. Житель Татарстана за год выпивает алкоголя больше, чем москвич или петербуржец. Но и здесь мы впереди планеты всей. Ну, как это здорово вообще звучит. На самом деле алкоголь вредит вашему здоровью. Нечего тут радоваться, Сережа. В целом по стране употребление алкоголя достигло 30-летнего минимума. То есть прибухивать вы все-таки стали меньше. А почему? Потому что, понимаете, да? Что алкоголь всегда победит, раз. Или же алкоголь сейчас стал настолько дорогим, что очень невыгодно порой. Не зря же говорят, что сейчас те, кто пьют и курит, это самые такие обеспеченные люди. А если еще репетитор какой-нибудь по физике, по химии, то вы представляете, какой сейчас интерес для мадмуазели представляет сей молодой человек? Так, плюс 792-72-102-8. Напомню, сообщение в МАКС. Меня зовут Сергей Белов. Всем добрейшего утречка.
1: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
2: В шахматах, собственно, слова «шах» и «мат» произошли от персидского словосочетания «шах-мат», что означает «король мертв».
1: В мире столько всего интересного.
3: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «КанАвто». Дилерский центр «Лада».
4: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» — это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. В сентябре от 624 тысяч рублей по программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Лада КанАвто» 8 843 230 3030. Акция действует до 30 сентября 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: рекламы. Да, послушаем с вами, друзья мои, гардемарины. Вперед, песню «Не вешать нос».
1: Реклама на Бим-радио.
2: Сделайте жизнь и ярче. Широкий выбор люстр и светильников по выгодным ценам в «Мегастрой». С нами все получится.
3: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от «Улман». Не надо ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. «Улман» 226-93-45. Крутовская, 20.
4: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? «Сувар Строит» предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. «Сувар Строит». Звоните 207-10-35. 207-10-35. Реклама ООО «Сувар Знание». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
2: Бим Радио.
5: По воле рога так случилось, и лето нрав у нас таков. Зачем троим, скажи на милость, такое множество врагов? Но на судьбу не стоит дуться, там у других вдали бог весть, а здесь у нас враги найдутся. Была бы честь, была бы

делах любви, как будто мир, стезя влюбленных, такова, что русский взнос за счастье милых не кошелек, а голова. Но шпаги свист и вой картечи, и тьмы осторожной тишина, за долгий взгляд короткой встречи, ах, это право не цена.

0: Там-там, тара-та-та-та, Дмитрий Харатьян со товарищами. Эта песня, конечно же, из фильма «Гардемарины вперед». Я обещал очень многим, а так получилось, что мы тут решили, мы и Николай II решили еще тогда, в начале того столетия, решил сделать ребрендинг. Пока еще думаем, как это правильно сделать, потому что я ж сам себе не принадлежу, это же еще какая-то ответственность перед радиостанцией, друзьями. Так вот, о чем идет речь? О том, что 27 лет назад, когда я начал свою радиокарьеру, я назвался другой фамилией. У меня настоящая фамилия. Другая фамилия. И вот недавно мне звонит двоюродный брат и говорит: Сереж, а напомни мне, пожалуйста, почему ты называешься Беловым, а не нашей, так сказать, прекраснейшей, наипрекраснейшей фамилии? И я что-то вот с утра решил поинтересоваться. А не пора ли нам, пора, как говорится, сделать ребрендинг и назваться настоящим именем? И вот по этому поводу уже многие меня подтягивают, в кавычках, к тому, чтобы я расскажу, почему я называюсь Белов. И вот сейчас напоминают мне, в частности, в Бимболталке, что я обещался. А если я обещался, значит, я обязательно выполню. Вот в воскресенье утром я вам расскажу. Не просто так здесь песня из кинофильма «Гардемарины вперед» прозвучала, потому что когда в конце 90-х я поступал на первую свою станцию, это «Волга-радио», находилась она на улице Большая Красная, в 7-м здании КАИ. Вот кто учился, тогда знает, да, на 5-м этаже была студия этой прекраснейшей радиостанции 104.0 FM. Тогда у нее была частота в FM-диапазоне. И вот. И стал вопрос, как называться. Моя фамилия настоящая, она ассоциируется с одним известным исполнителем, полноватым, в 90-х. И что-то как-то не хотелось ассоциироваться с этим. Вот. Стройному человеку молодому. Решил я взять фамилию вот этого самого гардемарина Сашки Белова, которого играет Сергей Жигунов. Но он там такой харизматичный, брутальный, смелый. Я подумал, что, наверное, вот эта фамилия с именем Сергей будет прекрасно сочетаться. Поэтому Сергей Белов, почти гардемарин. Объяснил пронто. Едем дальше.
1: Воскресная программа «Выходной с тобой».
0: Так, 10 часов 30 минут, друзья мои. Зачитаю ваши сообщения. Сегодня, я напомню еще, мы слушаем песни, которые вас до мурашек до сих пор. Пишите о них. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Пишите о тех песнях, которые у вас, возможно, прямо сиюминутно стоят на повторе. Павел пишет: да, доброе утро, Сергей. Хорошего, клевого утреннего эфира на волне. Очень нравится до сих пор. Юзаю трек. Хороший, кстати, трек Спринга. Я сейчас его напомню себе. И услышал впервые данный трек именно на Бим. Тем более, если удастся найти и поставить, было бы классно, до мурашек. Благодарю, Паша. Отлично, мы с Пашей недавно очень здорово пообщались на вечеринке «Перезагрузка по-взрослому» в Максимилис. Приходите, мы там общаемся. Так, что еще? Светлана предлагает «Розовый вечер», «Детство», это все Юрий Шатунов, «Седая ночь». Светлана, я, как правило, «Седую ночь» как вишенку на торт буду вешать в завершении своего эфира. Так, здравствуйте, ДДТ, это все. Я уже сегодня объяснял по поводу ДДТ, да? Что? Так, песня «Класс», эфир «Огонь». Вот как раз «Доброе утро», Сергей. Если не брать во внимание, что во время ваших эфиров практически каждая песня вдохновляет и дает энергию к жизни, за что респект и спасибо, то на репите я могу слушать Радомиру с песней «Птицы и вещи». Я себе отписал и сейчас послушаю. Если классные, то добавлю себе в плейлист, а потом попрошу, чтобы и вы услышали. Либо «Многоточие», что стоит. Да, отлично. Так, анекдоты попозже. Пока к вашим песням. Хотя анекдот тоже зачитаю в ближайшее. Песни, которые до мурашек вас, пишите, +7 9 2 7 2 42 102 8.

Так, спасибо за анекдот, но этот анекдот как пропаганда вредного образа жизни, да, алкоголизма вашего. Да. Но то, что у нас сейчас минимум за 30 лет употребления алкоголя, это меня очень радует лично, потому что я уже давно не пью, не курю, прекрасно себя чувствую. Помните, раньше были такие люди, которые ходили со значками Гербалайфа, если не ошибаюсь. Да, можно называть Гербалайф? Он существует. Но если что, я просто... Это мои воспоминания. Рефлексивно просто вспомнил о том, что там было написано: «Хочешь похудеть? Спроси у меня как». Вот. Можете спросить у меня, как бросить бухать. Вот. Так, пишут Антон. Антон пишет: «Серега, здорово, как насчет мальчишника? Песня... Последний раз». Там же вроде нет мата, нет?

0: Ага, ага. Вон оно что. Нелли и Келли «Дилемма». Да, Нелли и Келли «Дилемма». Отличная песня, кстати. А еще песня в исполнении коллектива Kiss, I Was Made For Loving You. Я все записываю, друзья мои. Ждите, ждите. Конечно же, в эфире нам не жалко. Но сегодня постараюсь до 13 часов. У микрофона Сергей Белов. Рад всех приветствовать. Сейчас о погоде расскажу.
1: Прогноз погоды на Бим-радио. Спонсор рубрики ООО «Акбарс Дом».

0: большинстве своем сегодня у нас хорошая погода. Ну вот есть, конечно, вероятность осадков, так вот на одну, на две капли что-то там на вас сверху упадет, а в остальном это переменная облачность, и солнышко периодически выглядывает, чему я лично несказанно рад. Так, что касается северо-востока Республики Татарстан, то там, где Нижнекамск, Набережные Челны и Елабуга, сегодня днем до плюс 18 градусов. Альметьевск, Лениногорск, Бугульма, у вас примерно такая же погода. Вы поделили в восточной части до плюс 18. Ну а у нас в Казани тем временем, согласно данным электронных средств массовой информации, плюс 15 уже, до плюс 18 сегодня обещают синоптики. Облачно с прояснениями, сегодня осадков не ожидается, это здорово. Ветер поменялся. Угу. С юго-западного на западный до 4 метров в секунду, а сегодня он вообще с порывами до 17 метров. Как там на воде, товарищи рыбаки? Клюет аж чё или не клюет? Давление в норме 753 миллиметра ртутного столба. Самому бы доехать до водной глади порыбачить. Завтра у нас 14 сентября днем такая же примерно погода, до плюс 18. Угу. На неделе со вторника что-то там будет крапать. А так погода будет, кстати, классная стоять. Стоят нынче классные погоды. И это, наверное, надеюсь, еще не бабье лето. Все данные о прогнозе, напомню, были получены из электронных средств массовой информации.
1: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода.

0: будто монетку закинул в музыкальный автомат, который вот где-то должен быть в таком кафе, где продают вкусный пирог, шарлотку, пончики, горячий кофе. Как хочется. Хороший сейчас кофе. Жалко, в доставке нет такого сейчас. Раньше можно было чашечку побаловаться. Так, это команда In Excess, Need You Tonight в эфире Beam Radio. У нас чуть ранее, напомнится, Юрьевна говорит, до мурашек ее пробирает песня Мураками. Бред. Меня тоже, кстати, что касательно этой песни. Я сегодня вспоминал уже фестиваль «Улетай», июль этого года. Команда Мураками выступала. И «Бред», «Догвиль» — это те две песни, которые по энергетике прошли. Так скажем, я имею в виду сейчас то, что подхватил зал. Ну, не зал, а поле людей. Представляете, вот 100 тысяч человек стоят, а Диляра Вагапова там где-то на подмостках сцены исполняет «Бред». И все поют. И не только казанцы, там Урал ее очень любит, Дальний Восток. Многие регионы, субъекты Российской Федерации в своей горячей ротации ставят группу Мураками. Бред, в частности. Но и мы тоже подпевали, разумеется, для того, чтобы поддержать нашу замечательную Дилярочку. Мы эту песню послушаем, она до мурашек, что меня, что Юрьевну. Но и вас, надеюсь, тоже встрепенет, всколыхнет. Пишите, какие песни у вас до мурашек вас пробирают. Друзья мои, +7 9 2 7 2 42 102 8. Вижу сообщение. Конрад, слушатель, пишет: а Мэри Поппинс прилетала, когда ветер какой менялся? Какой хороший вопрос. Слушайте, какой хороший вопрос. Так, клевая песня, фильм сразу вспомнился, да. И почему бы, да, оттуда бы не послушать. Я думаю, что все возможно, сегодня тем более. По крайней мере, я вам разрешаю, чтобы все ваши планы сегодня сбылись. Меня зовут Сергей Белов, всем здравствуйте.
1: Реклама на Beam Radio.
2: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм. Туп Матера медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 3 по 16 сентября рыба скумбрия 289 рублей 99 копеек за килограмм. Находка. Вся выгода в одном месте. Реклама 0+.
4: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты, Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
0: Так, ну все, справку я нашел, готов разделить информацию. В самой сказке указано, что она появилась на пороге дома номер 17, это мы сейчас про Мэри Поппинс по Вишневой улице. Именно тогда, когда дул восточный ветер, а? А у нас сегодня западный, так что не ждать сегодня, я так понимаю, Мэри Поппинс. Хотя, почему нет, в эфире с большим удовольствием. Пока команда Мураками, наши ребята, наши земляки. Наша казанская группа ярчайшая. Я считаю, что на данный момент это вообще лучшие в роке российском.

0: падая в бездну.
1: Любить.
2: Мураками только что. А вообще, я хочу напомнить, что у каждого человека имеется две причины, как минимум, для того, чтобы объяснить свои поступки. Настоящая и та, которая хорошо звучит. Послушайте внимательно человека, которого вы любите. Как хорошо звучит, да? Или настоящая все-таки. Так, продолжаем. У нас Bleeding Love здесь в эфире в 10 часов 51 минуту в 2027 году. Раз мы продолжили сегодня тему статистики, максимальная пенсия по старости через год может достичь 77 тысяч рублей. Ну, это максимальная прям по расчетам Финн-университета при правительстве Российской Федерации. Для этого, для того, чтобы получить максимальную пенсию, россиянину вам придется официально трудиться без перерывов 40 лет и зарабатывать не менее 250 тысяч рублей в месяц. Даю устаду. Вот начиная с этого момента, в месяцочек по 250 кусочков. Так, давайте, заряжаю вас на 250 тысяч. Кому нужно 250 тысяч? Давайте, все, подходите ближе к радиоприемнику. Заряжаю.

0: Бим-радио.
1: Так, просили, вспоминали сегодня. Давайте послушаем всем нашим селом.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Казанская дверная компания «Мастина».
2: Входные двери «Мастина» от Казанского завода стальных дверей. В наличии и на заказ под ваш интерьер. ДК «Савинова», отдельный вход слева от центрального.
3: Звездная пауза.
4: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт. Предлагаю узнать, что пообещали звезды нам на сегодня. Овны. Стоит уделить дополнительное внимание контактам с детьми. Это сейчас самое актуальное. Тельцы. Вас могут пригласить на какое-то новое для вас мероприятие. Можете блеснуть. Близнецы. Свобода ваших передвижений будет ограничена. Отдохнете в другой день. Раки. Будьте сдержаннее в выражении чувств. Пусть о них знают только близкие вам люди. Львы. Вы можете победить в любом игре. Делайте ставки, участвуйте в спортивных соревнованиях. Девы, советуем считаться с мнением родителей, особенно в жилищных вопросах. Вам же будет лучше. Весы, удачный момент для официального визита. Это будет касаться не только работы, но и личной жизни. Скорпионы, ваша природная скрытность будет бороться с потребностью в открытости, демонстративности и необходимостью выступать. Стрельцы, добавьте решениям долю хладнокровия и расчетливости, а поведение должно быть более сдержанным. Козероги. Ради осуществления своих желаний вы проявите неожиданную смелость и ловкость рук. Водолеи. Люди, с которыми вы съели вместе не один пуд соли, будут для вас идеальными собеседниками. Рыбы. Не допускайте уныния. Какой-то проигрыш – это временное явление. Это просто новый старт. Всем знакам зодиака желаем интересной жизни.

0: На секундочку, если вспомнить, это начало нулевых, да, у нас? Если не конец 90-х. Когда у нас «Ночной дозор» вышел? Смотрите, пожалуйста. Ну, там вот, за 20 лет назад. С этого, собственно, и началось всего коллектива. Ума Турман, потом была девушка Прасковья из Подмосковья. Помните, да? Хорошо, что приехал Вован. Вот, а сегодня в начале каждого музыкального часа вот такой перл от этого коллектива звучит, потому что их полноправный уикенд здесь на Бимрадио. Да, вы настроены на частоту 102.8 FM. Я вас всех приветствую, у микрофона Сергей Белов. До 13.00 я сегодня буду. Парк другой секой, что там происходит, я расскажу в плане кабани вам. Ну, а хорошие песни, конечно же, не за горами. Сразу после рекламы вами полюбившиеся Barcode Brothers.
1: На Бимрадио. Радио. Покупайте только проверенные автомобили с пробегом в Транстехсервис. Автомобили с пробегом в ТТС – это бесплатная гарантия на 18 месяцев и более 2000 автомобилей в наличии. Подробности на сайте tts.ru или в отделах продаж Транстехсервис.
2: ТТС. Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.
3: Люби с Бим-радио.
0: Сегодня огромное количество людей написало, просило написать, сказать, что же за песня такая звучала. Вот ранним утром, пока я ехал на работу, вот она у нас в плейлисте появилась, потом я отписывался. Давайте так, нравится, сразу запишите. Barcode Brothers, Flute называется композиция. Ну, что-то, видимо, такое сейчас у нас народное.

судя по вашим откликам, по вашим огонечкам, да. До мурашек. Barcode Brothers, флют, отлично. Слушаем мимрадио. Будет теперь по тясе звучать определенно. Друзья мои, к вашим сообщениям. Сегодня вспоминаем песни. Слушаем их, те песни, которые вас пробирают до мурашек. Да. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Пишите сюда в Макс, пишите. Ну и те песни вспоминаем, которые у вас стоят на репите. Ну вот самые часто такие повторяющиеся композиции. Я вот сегодня вспоминал, что же у меня на репите. Одна песня 100% была. Раз 15 мог прослушать в течение дня. Вот я ее сегодня поставлю, правда, чуть позднее. Конечно же, в фаворе ваше сообщение. Так, Светлана пишет: «Доброе утро, бим-болталки». «Розовый вечер, детство, Шатунов, Седая ночь». Ну, это прям классика. Вчера, честно говоря, на мероприятии на одном... судя по вашим откликам, по вашим огонечкам, да. До мурашек. Barcode Brothers, флют, отлично. Слушаем мимрадио. Будет теперь по тясе звучать определенно. Друзья мои, к вашим сообщениям. Сегодня вспоминаем песни. Слушаем их, те песни, которые вас пробирают до мурашек. Да. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Пишите сюда в Макс, пишите. Ну и те песни вспоминаем, которые у вас стоят на репите. Ну вот самые часто такие повторяющиеся композиции. Я вот сегодня вспоминал, что же у меня на репите. Одна песня 100% была. Раз 15 мог прослушать в течение дня. Вот я ее сегодня поставлю, правда, чуть позднее. Конечно же, в фаворе ваше сообщение. Так, Светлана пишет: «Доброе утро, бим-болталки». «Розовый вечер, детство, Шатунов, Седая ночь». Ну, это прям классика. Вчера, честно говоря, на мероприятии на одном был юбилей.

дня. Вот я ее сегодня поставлю, правда, чуть позднее. Конечно же, в фаворе ваше сообщение. Так, Светлана пишет: доброе утро, бим-болталки. Так, розовый вечер, детство, Шатунов, седая ночь. Ну, это прям классика. Вчера, честно говоря, на мероприятии на одном был юбилей. Заслушался этого Шатунова, знаете, как притча во языцах. Прям не хочется, но надо, понимаю, потому что вам очень-очень нужен Юра Шатунов этим утром. Поэтому в пользу детства сделан был выбор. Ну и давайте прибавим, кому нравится, конечно же.

0: русские молча улыбаются. Юрий Шатунов детства только что. Так, вдарим, но не в этой дыре, но вдарим Kiss I Was Made For Loving You скоро.
1: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Гадалка сказала, что мое будущее туманно. Поэтому в скором времени я надеюсь переехать в Лондон.
3: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Спецзастройщик Октава».
4: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
5: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
4: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
5: А метро далеко?
4: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
6: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
7: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
8: Радио. Первое в Казани.

На любимом радио еще одна песня, которая трогает вас до мурашек, в частности, Ивана. Сегодня у нас такая тема. Красная линия моего эфира до 13.00. Здесь у микрофона я, Сергей Белов. Всех приветствую. Родоначальники такого жанра, как глэм-рок, у нас появилась. Команда Кис. Ребятки, дядьки. Дедушки уже, которые до сих пор дают концерты, посетить бы, а? Вот такое желание загадать под мостом, когда на нем сверху едет железнодорожный состав.

0: возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Royal Villa at Grand Resort, Афины. Площадь 1200 квадратных метров. Особенности: бассейн с подогревом, парилка, собственный пляж, дворецкий, повар, фортепиано, а к нему и пианист. Цена номера в сутки – $50 000.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «КанАвто». Дилерский центр «Лада».
3: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» — это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. В сентябре от 624 тысяч рублей по программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Лада КанАвто» 8 843 230 3030. Акция действует до 30 сентября 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Как здорово провести выходные. Ланкабан на Бим-радио.
1: Так, как здорово провести выходные, это во многом зависит, конечно же, от нас. Да, а вот куда пойти я могу посоветовать для того, чтобы там уже раскрыться. Так, 13 сентября на московском рынке, а это наши друзья, пройдет фестиваль «Осень», фермерская ярмарка с сезонными продуктами, осенний маркет от Open Space Market, спецменю от резидентов, живая музыка, диджей-сеты. И вот меню прям вызывает обильную слюну. Прям хочется что-то слямзить там на этом московском рынке. Что у вас там сегодня есть? Так, 13 сентября фестиваль завершит гитарный вечер у костра с татарскими песнями. Вот тут очень стало любопытно, какие татарские песни поют у костра. Да, до 20.00 вся движуха, вход свободный, соответственно, приходите. А вторая часть Всероссийского фестиваля воздухоплавания мечтателей у нас 13 сентября началась уже в 10.00. Проходит она в Великом Болгаре. Вход свободный, начало шоу-программы с 10 сегодня, напомню, подчеркну. А в программе подъем 6 аэростатов, воздушные экскурсии, парад шаров, шоу-горелок, массовые запуски самолетиков, мастер-классы по авиамоделированию, запуск воздушных змеев, а сегодня ветер позволяет, и пневматических ракет. Вечерняя программа, огненно-световое шоу, концерты группы «Банда Келли» и «Гротаж». Пожалуйста. И полетать можно и оккультуриться. День татарской книги, а это интересно, 13 сентября в 13.00 в Доме татарской книги, это по адресу улица Островского, дом 15, впервые пройдет День татарской книги. В Доме татарской книги впервые пройдет День татарской книги. Нормально. Вход свободный, программа с 13.00, открытие гостиной фонда издателя серии «Знаменитые личности». Пространство будет открыто для посещений, станет площадкой для лекций и дискуссий о выдающихся татарских деятелях. Сегодня лекция директор Дома татарской книги Айдара Шайхина, Шариф Камал и его неизвестная личность. Прям очень хочется попасть, но мне нужно сегодня Казанский Кремль защищать. Так, лекция клуба «Психология о воспитании и эмоциональном состоянии детей». Это происходит в парке «Черное озеро» по воскресеньям. Сегодня, 13 сентября, пройдет открытая лекция клуба «Психология о воспитании и эмоциональном состоянии детей». Психотерапевт, заметьте, не психолог, психотерапевт, кандидат медицинских наук Ренат Миназов, то есть не человек, который закончил курс, а специальный, от медиков, расскажет, как помочь ребенку адаптироваться к школе, выстроить отношения со сверстниками и педагогами, а также предупредить травлю, самоповреждения и зависимости. Ребята, тоже очень любопытная беседа состоится с Ренатом Миназовым. Вообще очень здорово, что психотерапевт выделил время в своем, я больше чем уверен, что в своем плотном графике для того, чтобы рассказать вам о тонкостях детского воспитания. Начало в 13.00, площадка «Амфитеатр парка», это «Черное озеро», вход тоже свободный. Приходите. Так, благотворительный концерт в поддержку участников СВО. Об этом расскажем сегодня в 15.00 на улице Баумана у памятника Коту Казанскому состоится благотворительный концерт в поддержку участников СВО. В программе выступления Ильната Фархулина, Альберта Валиулина, Ильнара Миранова, группа Ямле и Гульнас Асаевой. Вход свободный, пожертвования приветствуются. Ну и кино. Кино нам покажет сегодня кино в сентябре. В парке «Калейдоскоп» пройдут открытые кинопоказы от парка аттракционов «Лисенок Макс». Фильмы, мультфильмы для всей семьи. Вход свободный. Сегодня показывают «Три богатыря». «Три богатыря» с пометкой 2012 год. Что, серьезно? В 2012-м? 14 лет назад «Три богатыря» вышли. Начало сеанса в 19.00. Место, территория парка развлечений «Лисенок Макс» по адресу Гарифьянова 2А. Вот в парке «Калейдоскоп» вы можете посмотреть сегодня и эту прекрасную мультипликационную работу. Ну и вообще отлично провести время, в том числе с Бим-радио.
0: Воскресная программа «Выходной с тобой».
2: Реклама на Бим-радио.
3: Сделайте жизнь ярче. Широкий выбор люстр и светильников по выгодным ценам в Мегастрой. С нами все получится.
4: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.

0: всем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами.
2: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.

0: давайте посмотрим, что у нас сегодня по погоде. Если еще не посмотрели в свои мобильные приложения, то с большим удовольствием скорректирую вас. Но начнем с того, что по республике сегодня у нас температура воздуха прогреется до плюс 19 градусов. В Казани, в частности, плюс 18. В восточной части, в северо-восточной и юго-восточной, там, где Нижнекамск, Набережные Челны, Альметьевская и Бугульма, сегодня температура воздуха до плюс 18. Переменная с солнышком, которое выходит периодически, но с вероятностью еще и дождя. Так, что касается Казани именно, то на данный момент у нас в городе, сейчас обновится информация, точная, мы же точный даем прогноз погоды, плюс 15, облачно с прояснениями, сегодня осадков не ожидается. Ветер западный до 4 метров в секунду, 754 миллиметра ртутного столба, воздух прогреется до плюс 18, это очень здорово. Я прямо жду, когда станет еще теплее, чем сейчас. 11 часов 38 минут на студийных часах БИМ-радио. Всем здравствуйте.
1: У природы нет плохой погоды.
0: Сегодня вспоминаем и слушаем песни, которые вас берут до мурашек. Именно вас, слушатели БИМ-радио, до 13.00. Здесь у микрофона я, Сергей. Здравствуйте, друзья мои. Так, что касается Лябуш, так это еще давняя любовь. Сергей, добрый день. Ильнур Латыпов. Дель Шеннон, Runaway. Кстати, отличная песня. Тоже, видимо, берет до мурашек. Ильнура до сих пор не отпускает. Какая песня вас, друзья мои, до мурашек, до вот этого приятного ощущения, что надо еще и еще поставить ее на репит. Кстати, вспоминал свою репитную песню. Скоро-скоро непременно ее поставлю. Доброе утро, Сергей, пишет Людмилка. Давно не слышала Queen. The show must go on. Scorpions, Wind of Change. Scorpions мы слышали. А вот с Queen'ом мы до сих пор еще решаем, какую песню поставить. Потому что show must go on. Как будто бы, да. Но напрашивается прям, знаете, какая песня? Давненько, давненько точно ее не ставил. Это Radio Gaga, Radio Gaga. И с этим я, наверное, соглашусь. Со многими, наверное, соглашусь, с теми, кто писал про эту песню.

0: Наслаждайся осенью с Beam Radio.
1: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
2: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-1».
3: С вас 5875 рублей.
4: За новый кроссовер «Хавейл»?
3: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления в «Канавто». «Хавейл М6» с платежом всего от 5875 рублей в месяц. Оренбургский тракт 209. 8-843-230-30-30. Первоначальный взнос 80% на «Хавейл М6» 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Предложение действительно до 30 сентября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Реклама на Бим-радио.
1: АвтоЦ «Республика» круглый год. Настоящий праздник каждый здесь найдет.
2: Рестораны вкусом порадуют вас.
3: В парке «Тики-Вики» аттракционы просто класс.
1: Сможете одеть ребенка. Будет как с картинки.
2: Есть кинотеатр. Посмотри новинки.
4: Торговый центр «Республика». Улица Петербургская, 9. Станция метро «Площадь Тукая». Без возрастных ограничений.
5: Тук-тук-тук, слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Монтажная пена и клей пена Бостик. Всего 299 рублей за одну штуку. Успейте купить выгодно. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
6: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты, Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО «Т-банк» 0+.
7: Детский парк «Тейкабум» в ТРЦ «Казанмолл» приглашает детей и их родителей. 3300 квадратных метров, более 35 аттракционов, тарзанка, батуты, огромный лабиринт, бассейн с шариками и уютная зона для малышей. Специально для слушателей радио. Скидка 20% на билет по промокоду BIM20. Акция действует до 14 сентября 2026 года. Подробности на сайте tkboom.ru.
8: ООО «Казань парк». ОГРН 120-47-00-12-912. 0+.
9: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на Бим-радио реально работает. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

Всем доброе утро. У меня до 12 утра, ничего не знаю. После 12 будем желать уже доброго дня. До 13.00 здесь я, Сергей Белов. Песни, которые до мурашек мы сегодня слушаем на протяжении уже 4 часов. Песни, которые вас пробирают до мурашек. Вот бурное обсуждение по поводу того, как с Queen'ом быть. Show Must Go On. Прям, ну, как будто что-то есть, на мой взгляд, интересненькое. Ну и, в общем, таким нашим консилиум меломанов, слушающих Бим-радио, решили, а я поставил Queen Radio Gaga. Отличная песня. Между прочим, Леди Гага взяла свой псевдоним, основываясь именно на этой композиции. Так что эпохальная вещица, друзья мои, в исполнении этого британского коллектива и замечательного вокалиста Фредди Меркьюри. Поехали, слушаем.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Казанская дверная компания «Мастина».
2: Входные двери «Мастина» от Казанского завода стальных дверей. В наличии и на заказ под ваш интерьер. ДК «Савинова», отдельный вход слева от центрального.
3: Звездная пауза.
4: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт. Предлагаю узнать, что пообещали звезды нам на сегодня. Овны. Стоит уделить дополнительное внимание контактам с детьми. Это сейчас самое актуальное. Тельцы. Вас могут пригласить на какое-то новое для вас мероприятие. Можете блеснуть. Близнецы. Свобода ваших передвижений будет ограничена. Отдохнете в другой день. Раки. Будьте сдержаннее в выражении чувств. Пусть о них знают только близкие вам люди. Львы. Вы можете победить в любом игре. Делайте ставки, участвуйте в спортивных соревнованиях. Девы, советуем считаться с мнением родителей, особенно в жилищных вопросах. Вам же будет лучше. Весы, удачный момент для официального визита. Это будет касаться не только работы, но и личной жизни. Скорпионы, ваша природная скрытность будет бороться с потребностью в открытости, демонстративности и необходимостью выступать. Стрельцы, добавьте решениям долю хладнокровия и расчетливости, а поведение должно быть более сдержанным. Козероги. Ради осуществления своих желаний вы проявите неожиданную смелость и ловкость рук. Водолеи. Люди, с которыми вы съели вместе не один пуд соли, будут для вас идеальными собеседниками. Рыбы. Не допускайте уныния. Какой-то проигрыш – это временное явление. Это просто новый старт. Всем знакам зодиака желаем интересной жизни.

0: С грустью и тоскою снова одна. О начале этого музыкального часа не стоит забывать, что иногда Вселенная выбирает людей из нашей жизни для того, чтобы вы заслужили спокойствие вместе, ну, либо с собой, либо с другим человеком, вместо постоянной боли. Примерно об этом же команда Ума Турмана в начале этого музыкального часа. Просковья, девочка с Подмосковья, ибо законы Вселенной, насколько нам известно, нерушимы. Так, в Казани тем временем появилось у нас что? Появилось 5G. Связь появилась, хвалятся некоторые сотовые операторы. Скорость мобильного интернета становится не просто высокой, а сверхвысокой, до 1,5 гигабит в секунду, друзья мои. Но у меня тоже поддерживает устройство. Как там у вас 5G? Все ли летает у вас? Вообще, насколько это возможно в наше время?
1: Предвыборная агитация на БИМ-радио. Выборы в Государственную Думу Российской Федерации 9-го созыва.
2: Скажите, вы уже знаете, за кого будете голосовать на выборах в Государственную Думу?
3: За Илью Вольфсона. Он оказывает всестороннюю поддержку и бойцам на фронте, и их близким.
2: 18, 19 и 20 сентября приходите на участки и сделайте выбор в пользу результата.
1: Предвыборная агитация на БИМ-радио. Выборы в Государственную Думу Российской Федерации 9-го созыва.
4: Реклама на БИМ-радио.
5: АвтоЦ «Республика» круглый год. Настоящий праздник каждый здесь найдет.
6: Рестораны вкусом порадуют вас.
7: В парке Тики-Вики аттракционы просто класс.
5: Сможете одеть ребенка. Будет как с картинки.
6: Есть кинотеатр. Посмотри новинки.
8: Торговый центр «Республика». Улица Петербургская, 9. Станция метро «Площадь Тукая». Без возрастных ограничений.
9: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
10: Застройщик ООО «Специализированный». Застройщик ПСК СМУ-88. Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: Яналив. Жилой комплекс на берегу Волги.
11: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на БИМ-радио.

Сейчас на трассе Зеленодольск-Казань при подъезде к повороту новой этой Туры. Это как у нас там? Машина до этого перевернулась. Смотрю, уже паблики официально тут со всех сторон нам присылают информацию о том, что там страшная авария. Многокилометровая пробка. Хочется оттуда, да, не попадать как минимум туда, в эту пробку. Дайте комментарий, товарищи. +7 927 242 102.8. Для тех, кто сейчас выезжает из Зеленодольска со стороны Васильева, знаете, есть такая возможность попасть в эту пробку, я так понимаю. И тогда надо вспомнить про что? Про нижнюю, замечательную, не очень, правда, местами, но все же дорогу. Для тех, кто сейчас за рулем и может себе позволить с ветерком, вот вам этот трек здесь. Такой, для тех, кто с развивающимися волосами, с откинутым верхом автомобиля, ну или как минимум приоткрытым своим водительским. Получить кайф от хорошей погоды, кстати, до +20, до +18 сегодня обещают. Ну и те, кто получает по-прежнему удовольствие. А я получаю удовольствие от вождения, кстати, всегда, с удовольствием.

0: Начало сентября выдалось классным. Несмотря на некоторую часть осадков, все же в большинстве своем это классные вечера и отличные деньки по-своему, да? Сегодня до плюс 20, 13 сентября. Смотрите, тут еще две недельки вообще запахнет зимой, я вам скажу. Тут до Нового года осталось по количеству времени меньше, чем до начала. Да-да-да, лето. У нас скоро уже подготовка начнется к новому 2027 сезону, но намного раньше, в ноябре, мы будем праздновать 32-летие Бим-радио. Мы начинаем готовиться. Мы начинаем готовиться к самой главной вечеринке от нас, от Бим-радио. Ну, конечно же, в Максимилинсе все это произойдет. Меня тут спрашивают, Марат, Сергей, будь добр, всегда продублируй, пожалуйста, что будет в парке «Калейдоскоп». А, сегодня в парке «Калейдоскоп», насколько я помню, в 19.00 будет показ мультфильма «Три богатыря». Приходите. Вы же знаете, где парк «Калейдоскоп», да? Все туда в 19.00. Со своими стульчиками желательно, да. Вкусняшки вот так вот. Дворами прям можно пойти, соседями. Это же здорово. Так, продолжаем ритмы зарубежной российской эстрады слушать здесь в эфире «Юпостров». Это, кстати, наши ребята. «Пой, танцуй, люби». Но прям в горячей ротации здесь на Бим-радио. Всех приветствую, всем доброго дня. Хотя для некоторых, наверное, доброе утро. Просыпайтесь, мои.
1: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Официант, будьте добры, подойдите, пожалуйста.
3: Да-да, слушаю вас.
2: Вы знаете, мне кажется, что у вас порции стали как-то меньше, чем раньше.
3: О, не волнуйтесь, это оптическая иллюзия.
2: Оптическая?
3: Да, оптическая иллюзия. Мы просто расширили зал ресторана, поэтому порции кажутся меньше.
4: Сипелявых соу-соу, сипелявых соу-соу, соу сипелявых.
5: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Спецзастройщик Октава».
6: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
7: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
6: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
7: А метро далеко?
6: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
8: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
9: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
10: Мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

0: тем, что, ну, во-первых, отлично выглядит, улыбается, и нам того советует. А во-вторых, всегда на фане своих фанатов певица называет котиками, а себя Кэти Кэтс. Вот такая вот у них игра. Отлично играет на акустической электрогитаре. Эх, таких бы девчонок побольше, да? 12.25 на студийных, друзья. Каких ребят побольше? Но у нас вот Аня Плетнева. Вам нравится же Аня Плетнева.
1: На Бим-радио.
2: Сделайте жизнь ярче. Широкий выбор люстр и светильников по выгодным ценам в Мегастрой. С нами все получится.

0: Тольсе.
1: Когда хочется большего, выбирают Ли Авто. Только до конца сентября в Канавто выгода на Ли L9 до 2 миллионов рублей. Официальная гарантия, просторный шестиместный салон и передовые технологии. Успейте в Канавто. 8 843 555 55 55. Предложение распространяется на автомобили Ли L9 2025 года выпуска при работе с рекомендованными лизинговыми компаниями, а также при покупке по программе Трейдин. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Подробные условия уточните в отделе продаж Ли Авто Канавто. Не оферта.
2: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки – удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Представьте автомобиль, который подходит именно вам. Представили? Осталось только приехать за ним в Канавто с пробегом. Более 2000 автомобилей в наличии. Проверенные, с прозрачной историей и гарантией 12 месяцев. Купить, продать, обменять или поставить на комиссию. Ждем вас в Канавто с пробегом. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции по телефону 8 843 230 30 30. Не оферта.
5: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 3 по 16 сентября сметана «Молочная речка» 119 рублей 99 копеек за 430 граммов. Находка, вся выгода в одном месте.
6: Реклама 0+.
7: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на BIM Radio. 2-930-800. BIM Radio. Первое в Казани.
8: Собственно, и сама Анна Юрьевна Плетнева, помнится, на той неделе, в воскресенье, ровно неделю назад спрашивала у мужчин и у вас, девчата, кто самый красивый для вас женщина и мужчина, соответственно. И вот многие мужчины написали о том, что Анна Плетнева привлекает, так сказать. Да. Волнуется сердечко при появлении Анны Плетневой. Ну, визуально больше. Наверное, так. Аудиально это сейчас есть возможность в составе команды «Винтаж». Смотрю на ее биографию, смотрю на нее прелестную и узнаю, что она еще выступала в составе поп-группы «Лицей». Помните? «Осень, осень, та-та».

Или как сопливых вовремя целуют. Или не целуют, да. Кто, как говорится, успел, тот и съел. А кто не успел, тот вот без Ромки зверя остался. Это для тех, кто вот только сейчас подключился, уже закончилась эта песня. «Рома, извини» называется она. 12 часов 37 минут, друзья мои. Всех рад приветствовать здесь на волне. Дальше у нас что-то такое приятное роковое, не что-то конкретно Def Leppard, Arizona Roads. И как мне нравится, что вы подхватили снова тему самых красивых женщин. Мужчины встрепенулись в 12.37. Ну а что, до 12 вот эта утренняя раздражительность у многих спала. После 12 уже есть понимание, что я буду сегодня делать. И даже понимание того, что, возможно, есть чуточку свободного времени на себя любимого. И вот, пожалуйста, некоторые используют для следующих сообщений. Не, для меня секси-женщина это Максим, Анна Плетнева тоже, конечно. И страстные поцелуйчики по всему телу пошли. Ну это в сообщении, конечно. Все, собрались. Давайте там, кто на работу, там, пресекли все эти мысли, сконцентрировались на...

Так, если еще раз вспомнить об утренней раздражительности, то вот у меня точно в знакомых есть девушка, которая вот, ну, утром 40-50 минут лучше не подходить. Ну, вообще, в принципе, с тобой не то чтобы не поздороваются. Более того, если ты еще сам предпримешь какие-то попытки выйти на контакт, то можно получить, да, можно получить. Если у вас такие знакомые, давайте вспомним о них. Не, ну 5-10 минут после того, как проснулся и встал не с той ноги, это нормально. Это нормально, когда у тебя еще весь организм включается, вот эти все печень, селезенка, мозг, предохранители начинают делать чекап всего тела, то это норма. Но если 40-50 минут утренней раздражительности, это, конечно, уже что-то интересное.

0: Теплый прием.
1: Теплый прием.
2: Спасибо.
1: Би-радио. Первое в Казани.
2: За ваши веские замечания, комментарии о том, что Сергей самая красивая женщина, та, что способна быть всегда рядом и сама собой. Это прекрасно. Желаю всем таких.

0: Реклама на Бим-радио.
1: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от Ullmann. Не надо ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. Ullmann 226-93-45. Крутовская, 20.
2: 20 сентября. Центр семьи «Казан». Фестиваль «Время быть вместе». Мастер-классы для всей семьи. Уличный театр и зона для маленьких гостей. Патриотическая площадка с тематическими активностями и показательными выступлениями. Площадка «Молодежь Казани». Фирдус Тимаев, Гузель Уразова, Салават Фатхиддинов, Отпетые мошенники, Мия Бойко, Кармен, Татьяна Куртукова и другие артисты татарской и российской эстрады. Старт в 14.00. Вход по браслетам для проголосовавших. 0+.
3: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты, Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО «Т-банк». 0+.
5: Покупать квартиру сейчас или подождать? Узнайте прогноз топ-экспертов на строительной неделе БРИКС. Сравните 70 плюс жилых проектов и выберите лучший вариант. С 10 по 13 ноября. Казань-Экспо. Бесплатный билет на сайте неделябрикс.рф. Не является публичной офертой. Подробности и условия участия на сайте неделябрикс.рф. ООО «МСН БРИКС». ОГРН 126-160-001-6820. Республика Татарстан. Казань. Улица Техническая, 10А. 16+.
6: Не грузятся картинки. Не читаются посты? Пропали клики и лайки?
7: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио. Это просто и быстро. 2 930 800.

Если посмотреть на мою пирамиду желаний, то где-то вот там на самом верху, вот на самом-самом верху, билет на концерт группы U2, легендарной группы. Это кельты у нас. Ирландцы. Группа U2 появилась в 1976 году. В 1977 году взяли название U2, которое название само отсылает непосредственно к американскому высотному самолету-разведчику Lockheed U2, но и звучит как английская фраза U2. Что значит? Ты тоже. Я рассказываю эти истории постоянно о том, что солист группы Боно во время мероприятий, концерта почему-то именно всегда снимает свои... У него одна из самых богатых коллекций солнцезащитных очков черных. И он всегда снимает очки именно на ту камеру, которая в данный момент является выпускающей. Но как он это узнает? До сих пор думают и гадают режиссеры этих концертов и мероприятий. Кстати, если говорить о составе, о коллективе YouTube, то более 45 лет состав вообще ни разу не менялся. Ни разу не менялся. И на секундочку, эта группа среди других рок-коллективов является самой титулованной. Знаете, в каком плане? 22 премии Грэмми. 22 премии Грэмми у коллектива YouTube. Это что-то невероятное. Дальше самая мужская песня. Максим. Я так

Да, спасибо большое за ваше огромное количество сообщений, за эту поддержку. Мой эфир, он подходит к своему завершению. 12.55. Дальше Альберт Ботанин красиво затанцует в эфире первой станции в FM-диапазоне здесь, в Казани. Привет, Бимчик, любимчик мне пишет. Доброе утро, Сергей, Серега, Сережа. Очень красивое имя. Оно по статистике, проведенной мной, говорит, что ребята, мужчины с этим именем всегда очень приятные на внешность, очень доброжелательные, очень хорошие сотрудники, вообще очень хороший друг. Знаю на личном опыте, Зульфия делает мой день. Так, она попросила передать привет в Ульяновск. Ульяновск, здорово, самой близкой подруге Алсу я передал. Это Зульфия из Васильева, если что. Так, на этом разрешите откланяться. С вами Сергей Белов. Был, завтра снова появлюсь вечером с 8 до 10 вместе с Артемом Патриным. Проведем классную программу, называется «Легенды и бенды». Приходите. Ну а сегодня желаю всем отличного воскресенья. Счастливо!

0: Weekend на Бим-радио. Сегодня с нами группа Ума Турман. Weekend. Отдыхай с Бим-радио.
1: Без возрастных.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: 13.03 в Казани. Альберт Батанин появился в студии Бим-радио. Всем отличного воскресного выходного настроения. 13 сентября на календаре. Второе воскресенье сентября. День танкиста. Профессиональный праздник военнослужащих бронетанковых войск. Поздравляем вас. День программиста, кстати говоря, сегодня еще. Вот, ну, правда, не официальный праздник в сфере IT, но вот почему бы и нет. Программистов тоже поздравляем. Это люди нужные. Без них сейчас никуда. А еще день парикмахера. Неофициальный тоже профессиональный праздник мастеров красоты и стиля. Вот, так что парикмахеры, без вас тоже никуда. Обрастем, будем страшные и ужасные, придется самим стричься. Но так себе, я пробовал сам себя стричь. Такое себе, если только под ноль. Международный день шоколада, сладкоежки. Вас тоже поздравляем. День позитивного мышления. Это у нас на Бим-радио вообще всегда. А еще сегодня, вот, пожалуйста, день шарлотки и осенних пирогов. О, я такую шарлотку на днях ел. Такую шарлотку, такая вкусная. Снятен. Так, дамы, если вы не знаете, чем порадовать своего мужчину, испеките ему пирог с яблоками. Он будет рад, доволен, как слон. И это я вас точно уверяю. Ну, если нет аллергии на яблоки. А бывает аллергия на яблоки? Ну, наверное, бывает. Ну, в общем, аккуратнее с этим делом. Аллергии на музыку, я надеюсь, у вас точно нет. Ее всякой разной, какой только нет. У нас в этом часе запланировано. Ну, а еще, напомню, в 13.30 нас ожидает замечательная, потрясающая мозгонаправляющая программа под названием «Теория всего». Там, как всегда, о чем-то интересном, научном или околонаучном поговорим с очень любопытным спикером. Главное дождаться.
2: Предвыборная агитация на Бим-радио. Выборы в Государственную Думу Российской Федерации 9-го созыва.
3: Скажите, вы уже знаете, за кого будете голосовать на выборах в Государственную Думу?
4: За Илью Вальфсона. Он добивается новых рабочих мест, роста зарплат и перспектив для молодежи.
3: 18, 19 и 20 сентября приходите на участки и сделайте выбор в пользу результата.
2: Предвыборная агитация на Бим-радио. Выборы в Государственную Думу Российской Федерации 9-го созыва.
5: Реклама на Бим-радио.
6: А в ТЦ «Республика» круглый год настоящий праздник каждый здесь найдет.
7: Рестораны вкусом порадуют вас.
8: В парке «Тики-Вики» аттракционы просто класс.
9: Сможете одеть ребенка. Будет как с картинки.
10: Есть кинотеатр. Посмотри новинки.
11: Торговый центр «Республика». Улица Петербургская, 9. Станция метро «Площадь Тукая». Без возрастных ограничений.
12: Ресторан «Максимилианс» представляет 30 сентября. Группа «Воровайки».
13: Наколочки, наколочки, гоп, татуировочки, хоп, мусорок.
12: Подробности на maximilians.ru.
14: Запрещено для детей.
15: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар» строит нашим людям. В рамках программы новые квартиры от застройщика по спеццене от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
16: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Сазостанция спортивная 2». ООО «Сазостанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
17: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Проснулись некоторые слушатели Бим-радио только что. Говорит, доброе утро! Николай, вам тоже доброе утро. Ну что, будем радоваться за Николая. Видите, проснулся после обеда, это прекрасно. Тут два варианта. Либо Николай очень сильно трудился в прошедшую неделю, либо на тусовке где-то был. Возможно, есть предположение, что он отсыпался после нашей вечеринки, которая прошла уже совсем недавно, вот позавчера, 11 числа. С позавчера на позавчера, вот перезагрузка. Грузка по-взрослому. Кстати, как прошла вечеринка-то? Все живы? Все нормально? Колени не хрустят? Бабай, вот пишет. Салам, Альберт. Хорошего настроения, отличного дня, хоть и не выходной. А вы же вроде как там все закончили с трудовыми буднями. Там же вроде как-то сейчас же это, на заслуженный отдых. Или нет? Или я что-то не понимаю. Кстати, я тут решил посмотреть, сколько же у нас в 26-м году, вот в этом году, рабочих и нерабочих дней. Смотрите, согласно Минтруду, 244 дня рабочих и 121 выходной. И праздничный день. 121. Это треть года мы практически не работаем. Так что грех жаловаться на недостаток выходных. Ну, ближайший выходной нас ожидает 4 ноября, День народного единства. А там уже не за горами новогодние праздники. Да, кстати, пора бы к ним уже начать готовиться. Ёлку, что ли, отряхнуть от пыли. Кто-то даже до сих пор не волосил. Молодцы.
2: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Великолепный парфюм, мадам.
1: Спасибо, спасибо.
0: Жаль, что все впечатление портит перегар.
2: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бимрадио ООО «Спецзастройщик Октава».
3: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
4: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
3: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
4: А метро далеко?
3: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
5: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
6: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: В КНДР проигрывать футбольные матчи очень опасно. В 1966 году северокорейская сборная сумела выйти в четвертьфинал на чемпионате мира, но проиграла. После этого все игроки были отправлены в тюремные лагеря. А избежать такой судьбы удалось только одному нападающему.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «КанАвто». Дилерский центр «Лада».
3: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» — это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. В сентябре от 624 тысяч рублей по программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Лада КанАвто» 8 843 230 3030. Акция действует до 30 сентября 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Выходной с тобой на Бим Радио.
1: Все ближе и ближе у нас рубрика под названием «Теория всего». Сегодня будем говорить о литературе. Так что двигайтесь ближе, делайте громче. Как всегда, что-то интересное. А пока тут у нас Андрюшка Губин, у него вечно что-то улетает, убегает. Вот лето, например.

0: 20 сентября. Центр семьи «Казан». Фестиваль «Время быть вместе». Мастер-классы для всей семьи. Уличный театр и зона для маленьких гостей. Патриотическая площадка с тематическими активностями и показательными выступлениями. Площадка «Молодежь Казани». Фирдус Тимаев, Гузель Уразова, Салават Фатхетдинов, «Отпетые мошенники», Миа Бойко, Кармен, Татьяна Куртукова и другие артисты татарской и российской эстрады. Старт в 14:00. Вход по браслетам для проголосовавших. 0+.
1: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
2: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на BIM-радио – это просто и быстро. 2 930 800.

0: Научно-популярная рубрика «Теория всего» на БИМ-радио.
1: А вот и возможность поговорить о чем-то интересном, научном, ну или околонаучном. Сегодня, напомню, в рубрике «Теория всего» говорим о литературе. Спасибо научному лектору Милмакс, что у нас появляются такие потрясающие спикеры. Давайте знакомиться с сегодняшней гостьей. У нас в гостях Инна Владимировна Щипачева, кандидат филологических наук, доцент кафедры зарубежной литературы КФУ. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Ну что, литература. Литература – вещь далекая от меня, по крайней мере, но не от слушателей БИМ-радио. Наши слушатели весьма начитаны. Вот когда говорят литература... Мы, я так понимаю, будем говорить о литературе западной, а точнее литературе США.
2: Совершенно верно.
1: Вот из, знаете, из авторов США мне кроме Стивена Кинга, Хемингуэя и вот еще нескольких людей там по... Кто там еще? Марк Твен, Джек Лондон. Больше никого-то и вспомнить не можем, по большому счету. А на самом деле сейчас огромное количество современных писателей, о которых мы вообще ничего не знаем. Как их, где их найти? А продаются ли они у нас? Искать ли? Или вообще оно того не стоит? Это интересно или неинтересно? Вот в свете вообще общемировой литературы.
2: Ну, конечно, безусловно, интересно. Если мы с вами говорим о американской, в частности, литературе, что является сферой моих интересов, если вы хотите найти какого-то интересного автора, естественно, нужно обратиться к списку победителей различных премий, ну, в частности, американских литературных премий, и там вы увидите тех авторов, которых нужно почитать, если вы хотите ознакомиться с основными трендами американской литературы.
1: Как все легко оказывается. Хотите узнать, берете список победителей, как у них в США, все просто. Вот кто победил, тот молодец, кто не победил, тот не молодец. Так, что ли, получается?
2: Ну, частично, потому что все-таки литературные премии США, такие как Национальная книжная премия или Пулитцерская премия, это серьезные премии. Они определяют лицо современной американской литературы, но есть тут большая загвоздка, потому что, естественно, эта книга написана на английском языке. Здесь еще нужно знать английский язык, если мы говорим о последних вот авторах. Но есть такая тенденция, что все-таки российский литературный рынок следит за этими премиями, и авторы, которые являются победителями, их начинают переводить. Вот один из таких авторов – это современный афроамериканский писатель Персиваль Эверетт. В 1924 году вышла книга под названием «Джеймс», и она стала победителем 25-го года Пулитцеровской премии. Плюс он выиграл с этим же романом, он выиграл Национальную книжную премию. И буквально в 25-м же году российское издательство перевело роман на русский язык.
1: А не связано ли это с тем, что он афроамериканец? Вот не было ли такого, ну давайте мы все-таки дадим, вот потому что же как же вот эта вся история у них, нет?
2: Ну, дело в том, что многие книги этого писателя были написаны про афроамериканцев и до этого. В частности, например, роман 2001 года, который называется «Стирание», и он долгое время был не переведен на русский язык. И после того, как автор выиграл Пулитцера и Национальную книжную премию, естественно, перевели вот этот роман и «Джеймс», и роман «Стирание». «Стирание» так, буквально вот...
1: А у меня вопрос...
2: Буквально летом.
1: Почему не перевели, а именно почему он получил Пулитцера? Не потому что ли? Во, да.
2: Ну, дело в том, что... Нет, не только потому, что он афроамериканец, а потому что писатель обратился к интересной теме. Вот вы не зря назвали Марка Твена. Дело в том, что роман «Джеймс» — это такое сатирическое переосмысление истории Гекльберри Финна, рассказанное от лица не Гекльберри Финна, а от лица афроамериканца. Мы помним, что Гекльберри Финн путешествовал на плоту со рабом по имени Джо. Простите, Джим. И Джим — это имя, которым обращаются белые к черным. Джеймс — это же его литературная норма. И роман называется, соответственно, «Джеймс». И история рассказана от лица раба, но при этом мы видим, что когда нет белых, рядом белых, раб разговаривает на литературном языке, ходит в библиотеку судьи Тэтчера, читает научные исследования, научные труды различных философов. И при этом это абсолютно интеллектуальный человек, который может рассуждать на различные темы. На систему сегрегации, систему рабства вообще в Америке. И это совершенно другое. То есть это такой перевертыш, современный постмодернистский перевертыш, когда история, классический текст американский рассказан от лица другого человека. В частности, здесь от лица раба.
1: А насколько, кстати, вот эта тема расовой сегрегации и вот этих сложных их взаимоотношений между белым и черным населением Америки, она часто ли прослеживается в современной литературе? Сейчас, наверное, очень часто.
2: Если мы говорим про афроамериканский текст, то, естественно, наблюдается. И я вот хотела бы тоже рассказать еще об одном таком интересном явлении, которым, наверное, мы не задумываемся. Естественно, мы привыкли, что определенная дискриминация существует между белым и черным населением. В случае же вот как раз с Персивалем Эверетом у него есть два романа, в которых он обращается к достаточно такому интересному ракурсу. Он рассказывает о сегрегации внутри афроамериканского сообщества.
1: А там тоже есть у них?
2: Конечно.
1: Ага, да ладно.
2: То есть есть определенный цвет кожи, который определяет вас как афроамериканца.
1: Это как в фильме «Зеленая книга». Я черный, но недостаточно черный.
2: Да, совершенно верно. Совершенно верно. То есть есть категории недостаточно черного. Например, роман «Стирание» 2001 года, о котором я уже говорила. Это роман о писателе. Фактически, это автобиографичный роман. Писатель пишет о самом себе. Кстати, Персиваль Эверетт и называют критики самый не черный среди черных писателей. Это роман о писателе, который является недостаточно черным. Его тексты не описывают жизнь гетто. Его тексты не написаны на традиционном черном английском. Его главный герой не носит широкие штаны.
1: Так, погодите, сносочка. Традиционный черный английский есть?
2: Да, как-то, конечно. Есть
1: это еще... больше сленга, что ли, у них в литературе, или как?
2: Это английский, у которого есть определенные свои фонетические, грамматические, лексические нормы. Такой уже достаточно устоявшийся феномен в лингвистике. Герой не носит широкие штаны, не читает рэп, не играет в баскетбол и не прогуливает колледж. Это настоящий интеллектуал, знающий огромное количество информации, писатель, преподаватель университета. И вот в этом романе как раз-таки мы говорим о стипизации, определенных стереотипах, расовых таких, да, стереотипах, которые определяют лицо афроамериканского сообщества. Герой недостаточно черный. В романе 2009 года, который называется «Я не Сидни Пуатье», герой, наоборот, слишком черный.
1: Слишком черным.
2: Да. И если в романе 2001 года цвет кожи героя называют кофе с молоком, мы понимаем, да, о каком цвете идет речь, то в романе «Я не Сидни Пуатье» одна из героинь определяет цвет кожи главного героя как черный, как дьявол. То есть этот герой, который является слишком черным. И здесь, кстати, интересно само по себе название, потому что Сидни Пуатье – это первый афроамериканский актер, который получил Оскара за свои роли. И здесь автор также обращается к такой достаточно канонической фигуре афроамериканской культуры и кинематографа. И каждая глава романа становится сюжетом фильма, в котором снимался Сидни Пуатье. Тоже такая афроамериканская, современная игра афроамериканского автора с постмодернистским ключе, с наследием, с афроамериканским, скажем так, наследием.
1: Кроме афроамериканцев, мы же знаем, что США все-таки это страна мигрантов, там большое количество разных национальностей. Азиатская литература ли присутствует, может быть, южноамериканская литература, европейская, какая еще может быть, всякая разная, канадская.
2: Конечно, если говорить про если мы говорим про афроамериканскую, это самая крупная ветвь современной американской литературы. Если же мы пойдем дальше, это будет, безусловно, китайская литература. Это писательница такая, как, например, Эми Тан. Естественно, она обращается к проблемам, характерным для китайского сообщества. В основном это проблемы между поколений, дочери и матери. То есть это такой традиционный конфликт между конфликт поколений между матерью и дочерьми. В основном матери, которые приехали из Китая и пытающиеся сохранить традиции их культуры в условиях Америки, и дочери, которые выросли уже в Америке, и они скорее себя называют американками, нежели американки китайского происхождения. Ну, то есть это такая вот борьба ценностей. И, пожалуй, такая вот еще одна крупная литература, которая, ну, мне интересна, это еврейская литература, это американские авторы еврейского происхождения. Ну, очень известный автор, достаточно популярный, к сожалению, уже ныне покойный, Филипп Рот, который тоже обращается к вопросам еврейского сообщества, то, что значит быть евреем в условиях современной Америки. Ну и, пожалуй, автор, которого многие знают, это Вуди Аллен, знаменитый режиссер, который также обращается к вопросам, что значит быть евреем в Америке. И здесь он традиционно касается вопроса, что же такое еврейский герой, а именно образ маленького человека. Ну, как вы сами понимаете, он сам, Вуди Аллен, часто, ну, изображается как такой маленький человек, да, традиционный герой.
1: Немного в юмористическом ключе, да.
2: Да, традиционный герой в очках. Он над этим, кстати, очень сильно иронизирует. И что интересно вот в свете Вуди Аллена, изучение творчества, он всегда обращается к русской культуре и к русской литературе. Uh-huh. Его любимый автор – это Достоевский. Он часто обращается так к Чехову, к рассказам Чехова, но при этом, конечно, это все делает в достаточно таком юмористическом ключе, очень часто иронично, и иронично по отношению к самому себе. Ну, самоирония.
1: А российская литература присутствует ли в американском поле? Ну, современная, я имею в виду, российская литература, или там совсем про нас не знают?
2: Ну, вы имеете в виду российские авторы, которые публикуются сейчас в Америке?
1: Да.
2: Или российские авторы, которые публикуются здесь? И...
1: Нет, именно вот интересно, российские современные авторы публикуются ли в США? Знают ли они что-нибудь вообще о наших авторах, о нашем состоянии литературы?
2: Ну, я думаю, что в целом, да, американские писатели, они в целом высоко ценят русскую литературу, начиная с Достоевского. Кстати, если мы говорим про Пушкина, мы всегда говорим, что Пушкин – это наше все.
1: А у них почему-то Достоевский у всех,
2: да. Потому что психологизм, да, которым занимается Достоевский, начало экзистенциализма. Пушкина, естественно, знают, но знают не так, как Достоевского, как Чехова, Толстого. И многие писатели говорят о вкладе Достоевского, этих писателей вышеперечисленных. Я, кстати, еще
1: Булгаков,
2: хочу...
1: может быть, еще.
2: Булгаков. Наверное. Вот, кстати, да, хотела Булгаков. Сказать про Булгакова. Персиваль Эверетт, о котором я уже сказала. У него есть потрясающий роман, называется «Американская пустыня», в котором главный герой, у которого главный герой живет достаточно сложной жизнью и решает закончить жизнь самоубийством. И роман начинается с того, что ему в автомобильной катастрофе отрезают голову. И эту голову потом пришивают. И он оживает.
1: Это фантастика получается.
2: Это частично, конечно, фантастика. То, что называется современный афрофутуризм, литературное направление такое. Но это явная отсылка к Булгакову, да, к «Мастеру и Маргарите», когда...
1: Аннушка и так далее, да.
2: Конечно, отрезали голову. И, кстати, по-моему, в каком-то интервью Персиваль Тевери, он и говорит о том, что он прочитал этот роман, вдохновился этой идеей. Ну, и я закончу свою мысль о том, что, наверное, крупных российских авторов, да, которые были бы представлены на американском пространстве, сейчас, наверное, нету. Может быть, есть какие-то мелкие, локальные, но если вот вернемся к началу нашего диалога, то мы говорили про премии, да, что премии во многом определяют роль писателя, то именно вот если посмотреть шорт-лист победителей или номинантов российских, имен мы там не увидим.
1: То есть, получается, американская литература, она вот варится внутри самой себя прежде всего. Какие-то есть, конечно, вкрапления вот азиатской литературы, как вы говорите, еврейской, еще какой-то, но это такое незначительное. В основном они сами в себе, по большому счету.
2: Ну, я бы не сказала, что незначительное. Я бы сказала, что это авторы, которые в первую очередь являются американцами по своей гражданской идентичности. То есть, они все-таки жители Америки. Они говорят и даже если они говорят о своих этнических проблемах, расовых проблемах, да, то в первую очередь они говорят с точки зрения американцев, с точки зрения своей гражданственности.
1: Mm-hmm. Но и в завершении нашей с вами беседы хотелось бы у вас небольшой такой, как вы говорите, шорт-лист коротенький узнать. Каких американских современных авторов вы бы порекомендовали почитать вот нам? Если это такая мягкая, не суперсложная, тяжелая, философская, заставляющая задумываться, потом три дня ходить с головой и задавать себе вопросы о смысле жизни, а что-то такое, ну, легкое, и чтобы у нас формировало мнение о современной литературе США. Я прям запишу даже сюда.
2: Ну, я бы, наверное, все, наверное, многие знают про Донну Тарт. Ее роман «Щегол». Достаточно такая популярная книга. Если вы хотите что-то серьезное, я бы порекомендовала великую, потрясающую Тони Моррисон и ее роман «Возлюбленная» 87-го года, который, благодаря которому она выиграла Нобелевскую премию. Это афроамериканская писательница. Я бы, наверное, порекомендовала как раз-таки Персиваля Эверетта Джеймс. Если вы... Ну, при этом нужно, конечно, перечитать Марка Твена, чтобы вспомнить, о чем идет речь. И, наверное, в целом я бы сказала, что нужно читать классическую литературу, потому что я сама вот сейчас, на данный момент, перечитываю Сэлинджера «Над пропастью во ржи». Угу. Поскольку мой сын подросток, и меня волнуют вопросы подростков, то это как раз роман про это, как вот...
1: Но он легкий такой, да, он легкий, быстро читается.
2: Да, как ребенок становится, переходит из категории ребенка в категорию подростка и взрослого.
1: Ну что ж, спасибо большое за такую интересную беседу. Напомню, что у нас в гостях была Инна Владимировна Щипачева, кандидат филологических наук, доцент кафедры зарубежной литературы КФУ, город Казань. Спасибо вам большое и спасибо большому научному лектору Милмакс, что у нас появляются такие интересные спикеры. Ну, а мы продолжаем.
0: Теория всего на БИМ-радио. Реклама на БИМ-радио.
3: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты. Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
4: Ту-ту-ту! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Кронофлор Риам. 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
0: Соцсети могут прилечь. А БИМ-радио с тобою всегда. 2-930-800.
5: БИМ-радио. Первое в лучшем городе мира. В Казани.

0: Выходной с тобой на Бим Радио.
1: Ну-ка, откройте телефон. Прочитали смс-ку от МЧС? Нет. А я вот прочитал. Рассказываю за вас. Завтра в Татарстане. Татарстан накроет туман. МЧС просит быть внимательнее. Ночью и утром видимость ухудшится местами, в том числе и в Казани. Я решил заглянуть в прогноз погоды на завтра и посмотреть, что же там. Завтра, вот, несмотря на предупреждение МЧС, все-таки будет ясная погода. Но вот ночью все-таки будет туман. Так что, уважаемые водители, будьте, пожалуйста, аккуратнее за рулем.
2: Осенние дни становятся ярче с Бим Радио.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Выходной с тобой на Бим-радио. Альберт Батанин тоже вместе с вами. 14.03 в Казани, 04 даже уже. В этом музыкально-развлекательном часе будет мало рекламы. Я тут насчитал буквально 2 минуты рекламного вот этого всего времени. Все остальное – музыка. Ну и, кстати говоря, в середине часа нас, как всегда, ожидает наша замечательная любимая рубрика «Моя любимая песня». Что это за рубрика, спросите у меня? Очень просто. В середине часа, как только будет вот сигнал, звонить в эфир, можно будет позвонить, заказать свою любимую песню, заодно и передать приветы. В общем, легко и маленькое вкрапление программы «Привет-приветов». Из музыки в этом часе группа «Демо» с треком «2000 лет». Знаем, любим. Что тут у нас еще? И Кристина Агилера, и Maroon 5. «Moves Like Jagger» в этом часе обязательно будут. Полина Гагарина, Ваня Дмитриенко, Кали Минок. В общем, россыпь всяких замечательных хитов. Наслаждаемся. В воскресенье вместе.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Покупайте только проверенные автомобили с пробегом в «Транстехсервис». Автомобили с пробегом в ТТС – это бесплатная гарантия на 18 месяцев и более 2000 автомобилей в наличии. Подробности на сайте tts.ru или в отделах продаж «Транстехсервис».
4: Ну что там?
5: Усталость и сонливость.
4: Да-да, совсем сонливый.
5: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавит и почти дома.
4: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть однозначно.
6: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
7: Тук-тук-тук, слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм. Дуб Матерра медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
8: А вы продаете рекламу?
9: Нет, просто даем послушать.
8: Красивая. 2 930 800.
0: Бим-радио. Первое в Казани.

0: Выходной с тобой на Бим Радио.
1: Ну, а теперь о важных новостях. О новостях из Чехии. Там, значит, весь интернет бурлит. По всем телеканалам рассказывают важную новость в городе Либерице. Ежик. Среди ночи гонял по улице пустую банку из-под пенного. Вот. И устроил такой грохот, что разбудил местных жителей, не давал им спать. Сотни видеозаписей происходящего заполонили интернет. История получилась настолько абсурдной, что заинтересовала вот даже чешское телевидение о ночных похождениях ежика. Сняли отдельный новостной репортаж.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Ну а теперь о важных новостях, из Чехии. Там, значит, весь интернет бурлит, и по всем телеканалам рассказывают важную новость в городе Либерице. Ежик, среди ночи гонял по улице пустую банку из-под пенного, вот, и устроил такой грохот, что разбудил местных жителей, не давал им спать. Сотни видеозаписей происходящего заполонили интернет. История получилась настолько абсурдной, что заинтересовала вот даже чешское телевидение. О ночных похождениях ежика сняли отдельный новостной репортаж.

Гонял по улице пустую банку из-под пенного. Вот, и устроил такой грохот, что разбудил местных жителей, не давал им спать. Сотни видеозаписей происходящего заполонили интернет. История получилась настолько абсурдной, что заинтересовала вот даже чешское телевидение. О ночных похождениях ежика сняли отдельный новостной репортаж. Вот такие вот у них там происходят события в Чехии. Ну, было бы здорово, если бы все новости современные состояли из новостей о ежиках, которые не дают спать.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В отделе кадров Почты России.
2: Скажите, вам удобно будет получать зарплату в конвертах?
1: В конвертах?
2: Да.
1: Как бы...
2: Не волнуйтесь, у нас некоторые по 20 тысяч конвертов в месяц зарабатывают.
3: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Спецзастройщик Октава».
4: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
5: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
4: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
5: А метро далеко?
4: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
6: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
7: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте nashdom.rf.

0: кстати, о планах дальше расскажу про то, что завтра выходит обновление у iOS. Если вы планировали обновиться, то вот специалисты пока советуют этого не делать.
1: Выходной с тобой на Бим Радио.
0: Завтра, 14 сентября, выходит 27-я iOS, ну и вот могут превратиться в кирпичи некоторые телефоны. После крупных обновлений некоторые приложения могут вылетать, глючить или перестать запускаться. Раньше пользователи уже сталкивались с ошибками в работе камеры микрофона, а приложения не открывались из-за небезопасного соединения. В некоторых случаях приходилось айфоны сбрасывать до заводских настроек. Эксперты советуют россиянам заранее скачать, обновить важные приложения, особенно банковские. Если после сброса настроек нужного сервиса уже не будет в App Store, вернуть его привычным способом не получится. Вот я вас предупредил.
2: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
3: Большинство слов с буквой F в русском языке заимствованные. Александр Пушкин гордился тем, что в сказке о царе Салтане было всего лишь одно слово с буквой F – флот.
2: В мире столько всего интересного.
4: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «КанАвто». Дилерский центр «Лада».
5: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» — это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. В сентябре от 624 тысяч рублей по программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Лада КанАвто» 8 843 230 3030. Акция действует до 30 сентября 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Сделайте жизнь ярче. Широкий выбор люстр и светильников по выгодным ценам в Мегастрой. С нами все получится.
2: Тише едешь и не доедешь. А на Тэнк 300 проедешь везде. Полный привод, мощный двигатель, высокий клиренс. В городе комфортно, на бездорожье уверенно. Тэнк 300 едет там, где другие останавливаются. Убедитесь сами. Пройдите тест-драйв в КанАвто. Звоните 8-843-230-30-30.
3: 20 сентября. Центр семьи «Казан». Фестиваль «Время быть вместе». Мастер-классы для всей семьи. Уличный театр и зона для маленьких гостей. Патриотическая площадка с тематическими активностями и показательными выступлениями. Площадка «Молодежь Казани». Фирдус Тимаев, Гузель Уразова, Салават Фатхетдинов, «Отпетые мошенники», Мия Бойко, Кармен, Татьяна Куртукова и другие артисты татарской и российской эстрады. Старт в 14:00. Вход по браслетам для проголосовавших. 0+.
4: Когда хочется большего, выбирай Ли Авто. Только до конца сентября в КанАвто выгода на Ли L9 до 2 миллионов рублей. Официальная гарантия. Просторный шестиместный салон и передовые технологии. Успейте в КанАвто. 8-843-555-55-55. Предложение распространяется на автомобили Ли L9 2025 года выпуска при работе с рекомендованными лизинговыми компаниями, а также при покупке по программе Трейдин. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Подробные условия уточните в отделе продаж Ли Авто КанАвто. Не оферта.
5: Реклама на радио хорошо. Реклама на Бим-радио еще лучше. 2-930-800.
6: Два кусочка.

0: Моя любимая песня.
1: В этой рубрике вам понадобятся вот эти волшебные цифры 292-102-8. 292-102-8. Прямо сейчас можно позвонить и заказать свою любимую песню. Заодно и привет и передать. Действуйте.

Ну, а мне сейчас нужен звонок. Что-то как-то странно. Моя любимая песня. Есть возможность заказать любимую песню. Нет звонков. 2-92-102-8. 2-92-102-8. Линия свободна.

0: Моя любимая песня.
1: Вот такие мы любопытные. Желаем знать, какая же любимая песня у наших слушателей. До нас Светлана дозвонила. Светлана, день добрый.
2: Здравствуйте.
1: Где мы вас застали? Где вы? На работе, на отдыхе, на пляже, на шезлонге?
2: В магазине.
1: В магазине?
2: В магазине иду.
1: Подождите, а вы в магазин идете или из магазина еще?
2: Уже из магазина.
1: А уже?
2: Да.
1: Не из вот этого?
2: Я решила позвонить.
1: Окей, кому привет передадим?
2: Любим мужу, Руслану, дочке Валерию, сыну Данилу. И вам. Ярославе.
1: Да, я передам ей обязательно.
2: Ага, всем вам.
1: Что из музыки послушаем?
2: Плейерин. Лиливуд.
1: Лиливуд появится, The Pricks тоже вместе с ней, Player In через пару мгновений. Видите, как легко взяли и дозвонились в эфир Бим Радио и музыку, свою любимую заказали. И это моя любимая песня здесь, на Бим Радио.
3: Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье — быть в Казани и хорошо покушать. Бим Радио. Первое в Казани.

0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-1».
2: С вас 5875 рублей.
3: За новый кроссовер «Хавейл»?
2: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления в «Сканавто». «Хавейл М6» с платежом всего от 5875 рублей в месяц. Оренбургский тракт 209. 8-843-230-30-30. Первоначальный взнос 80% на «Хавейл М6» 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Предложение действительно до 30 сентября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Не знаю, от чего плачут другие. Я лично плачу на приеме у стоматолога. Но не прям совсем на приеме у стоматолога, а вот когда к кассе уже подходишь, обычно оплачивать это все дело.
1: Выходной с тобой на Бим-радио.
0: Кстати, о зубах. Тут, значит, ученые выяснили все, посчитали опять и поняли, что существует такая молекула, называется я даже боюсь, в общем, произносить. Она убивает 90% бактерий, вызывающих кариес. Представляете, что? И содержится она, угадайте, где? Угадали? В брокколи, капусте. В брюссельской капусте, вот и тому подобное. Молекула просто лишает бактерий возможности разрушать зубную эмаль. Также она обладает противовоспалительными и противораковыми свойствами. Вот сейчас ее тестируют в пробирке, эту молекулу, а потом добавят в зубные пасты и ополаскиватели. Вот, с меню на день, так сказать, определились. Побольше капустки сегодня. Вообще полезно. Полезная штука, капуста.
2: Телефон рекламной службы Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

Девушка плясала с подругами, весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Немного новостей образования. Тут, в общем, новое поколение школьников оказывается самое необразованное за всю современную историю. Вот очередной опрос здесь провели в Всемирной международной исследовательской организации, которая качество образования исследует. В общем, проверила эта организация 760 тысяч подростков 15-летних из 91 страны. Вот средние результаты, ну, так скажем так себе, честно говоря. За 10 лет чтение просело на 28 баллов. Математика на 22 балла, что соответствует потере чуть больше года обучения. Вот в случае чтения по диагонали, когда текст читает быстро, но не точно, почти удвоилось с 2018 года до 9%. Каждый пятый школьник не достигает базового уровня сразу по всем трем предметам. В 2022 году таких было 16%. С проверкой информации тоже беда. Только 46% учеников говорят, что проверяют надежность источников и доверяют научным доказательствам больше, чем своим мыслям. 46% школьников используют нейросети для учебы минимум раз в неделю. Ужас, какой кошмар, ай-яй-яй. А при этом пропасть между учениками из богатых и бедных семей сократилась. Ну, просто обеспеченные дети тоже стали хуже учиться. Такая вот история, такие вот дела. Что с этим делать, я не знаю. Родители, что с этим делать? Как быть? Запретить интернет? Или что? Или уже как-то смириться? Ну, тупенькие, ладно.
2: Отдыхай с Бим-радио.

0: Weekend на Бим-радио. Сегодня с нами группа Ума Турман. Weekend. Отдыхай с Бим-радио.
1: Без возрастных ограничений.
2: Эй, толстый. Эй, толстый. Эй, толстый.

0: Обожаю эту песню. Всегда в караоке, когда прихожу, пою именно ее. Но пою я, так сказать, юмористически про себя, потому что хочу тоже чуть-чуть поправиться. Пою я толстый, никто мне не верит. Хотя ем я, конечно, как динозавр.
1: Эй, толстый!
2: Выходной с тобой на Бим-радио.
0: 15.04 в Казани, Альберт Ботанин, пока не толстый, поправляющийся, здесь в студии Бим-радио, всем отличное настроение, приятного аппетита, вдруг у вас тоже сейчас обеденное вот это все, ну, воскресенье, обед может быть в любое время, и ужин, и завтрак, и чем больше, тем лучше, перед предстоящей рабочей неделей нужно же набраться сил, подкрепиться, а еще расскажу, что в этом часе у нас будет поздравительная программа «Первый тост» в 15.17, 15.16 даже примерно это все будет, будем поздравлять именинников сегодняшнего дня, ну и море отличной музыки, как всегда, в этом часе вам обеспечено.
3: Реклама на Бим-радио.
4: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на Бим-радио. 2 930 800.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Валерк, а ты на встречу выпускников идешь?
2: Нет, есть дела поважнее.
1: Какие?
2: Любые.
1: Да ну на! Слушай, пилявок!
3: Давай.
1: Game over.
4: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Спецзастройщик Октава».
5: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
6: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
5: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
6: А метро далеко?
5: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
7: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
8: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
9: Программа для именинников «Первый тост».
10: Время поздравлений здесь на Бим-радио. Программа «Первый тост». Ну, во-первых, вы все тоже можете легко и просто поздравить своих родных и близких с помощью Бим-радио. 2-930-800, телефон, по которому можно дозвониться в будний день. Там все просто, вам объяснят. То ли на нашем сайте bimradio.ru в разделе «Услуги» есть вся подробная информация. Мы же пока заглянем в нашу группу ВКонтакте «Бим-радио Казань». Она называется «Вот именинник сегодняшнего дня». Ирина Лим, мы вас поздравляем. Наталья Кузянина, Светочка Канахина, Гульшат Федорова, тоже именинница. Сначала по девушкам пробежимся. Луиза Сахабуддинова, Чулпан Ибатулина, Люция Каландарова, Эльмира Альмухаметова и Елена Узлова. Вот такие. А, еще Венера Газимзяна. Вот такие замечательные барышни свой день рождения сегодня отмечают. Так, парни, теперь ваша очередь. Артем Павлов, тоже именинник сегодняшнего дня. Руслан Шарипов. Тимур Шарипов и Руслан Касимов. А еще Сергей Богданов отмечает свой день рождения. И Мишу Макеева тоже с удовольствием поздравляем. А теперь давайте заглянем в календарь. Кто же из известных людей в день сегодняшний родился? Рольд Даль, британский писатель, автор знаменитых сказок «Чарли и шоколадная фабрика», если помните такое. Зоя Космодемьянская, партизанка, герой Советского Союза. Найл Хоран, ирландский певец, бывший

бывший участник группы One Direction. Сергей Виноградский, вот, пожалуйста, русский эколог, микробиолог. Ему, кстати, принадлежит открытие хемосинтеза. Он вот тут доказал, что бактерии тоже могут получать энергию без солнца. Илья Сигалович, российский программист, предприниматель, один из основателей компании Яндекс. Вот. Ну, а еще из музыкантов сегодня родился замечательный Александр Розенбаум. Советский российский певец, поэт, музыкант, композитор, актер, народный артист России, да-да-да. И его знаменитая 12-струнка. Ну вот, давайте именинника и послушаем, пожалуй.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Любопытно, что после того, как в рекламе жевательные резинки герои стали брать по две подушечки за раз, продажи данного товара выросли вдвое, так как обычные люди стали делать так же.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «КанАвто». Дилерский центр «Лада».
3: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» — это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. В сентябре от 624 тысяч рублей по программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Лада КанАвто» 8 843 230 3030. Акция действует до 30 сентября 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Реклама на БИМ-радио. Цены вы куда? Куда еще ниже? С 3 по 16 сентября бумага туалетная «Бриз» и «Облачко» 6 рублей 99 копеек. Находка. Вся выгода в одном месте. Реклама 0+.
1: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на БИМ-радио. 2 930 800.

0: Вот сядете вы так в машину, красиво, Портофино, в море, все красиво. А вам раз и штраф. Сейчас расскажу, за что.
1: Выходной с тобой на Бим-радио.
0: Итак, новости штрафодобывающей промышленности. В России начнут штрафовать за шаурму, напитки, за булочки, сосиски в тесте. И все это за новых поправок в ПДД. Вот. Любителям перекусить за рулем теперь будет грозить штраф. Приходить будут штрафы с камеры видеофиксации не только на скорость и ремень, но и за посторонние предметы в руках. Как включая мобильный телефон и вот эти всякие вот эти вот флешки, которые сейчас курят, вредит здоровью, которое вашему. Так вот, значит, что тут говорят? До 1500 рублей будет составлять штраф отвлечение от управления по статье 12.36.1 КОАП РФ. Вот, если действие водителя квалифицируют как опасное вождение. Такая вот история. Ну все, теперь если уж сел за руль, держись крепче, только за баранку, шофер.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Новости из мира ругательств тут подоспели. В Татарстане оштрафовали женщину за то, что она в общем чате садоводов назвала человека наглым карасем. В общем, в Татарстане суд оштрафовал женщину на 5000 рублей за то, что в общем чате она назвала председателя садоводческого товарищества наглым карасем. Дачница настаивала, что это была метафора. Вот так она критиковала бездействие главы СНТ, а не пыталась его оскорбить. Но суд с такой трактовкой не согласился. На апелляции оставил решение в силе. И вот 12 сентября женщина написала председателю СНТ в общем чате, поскольку считала его безразличным к проблемам дачника. Сам же глава товарищества воспринял эту фразу как оскорбление личных и деловых качеств. Он заявил, что из сообщений испытал стресс, а другие садоводы могли прочитать переписку и сделать о нем определенные выводы неправильные. В общем, записывайте. Теперь вот в список ругательств наглым карасем можно вот еще и получить штраф. Ну ладно, только штраф, а то, знаете ли, сейчас... В общем, вы там поаккуратнее во всяких домовых чатах. Там... Я там вообще даже не состою, если честно.

0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-1».
2: С вас 5875 рублей.
3: За новый кроссовер «Хавейл»?
2: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления в «Канавто». «Хавейл М6» с платежом всего от 5875 рублей в месяц. Оренбургский тракт 209. 8-843-230-30-30. Первоначальный взнос 80% на «Хавейл М6» 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Предложение действительно до 30 сентября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Ни дня без рекорда. Тут новый рекорд в книге рекордов Гиннесса. Какой? На этот раз спросите вы меня. Чего там? Кто опять достиг? В общем, достижение принадлежит 34-летнему Имону Кивни из города Клермариш, что в ирландском графстве Мейо. Так вот, мужчина прошел босиком от Стамбула до Ирландии. Вот. 6805,8 даже километра за 369 дней. Вот, попал в книгу рекордов Гиннесса, там его подвиг-то и увековечили. Прошел он через Болгарию, Румынию, Венгрию, Австрию, Германию, Францию, Англию, Уэльс и только затем вернулся в родную Ирландию. Ну, что, молодец, молодец. Я даже не представляю, как его выглядят ноги. Ужасно, наверное.
2: Телефон рекламной службы Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.
3: Бим-радио. Первое в Казани.
0: Наши любимые слушатели.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Ну и снова новости образования. Тут я рассказывал о том, что современная молодежь так себе справляется со всякими задачами и как будто бы хуже усваивает информацию. Все из-за ИИ. И вот, пожалуйста, в России младшим школьникам запретили пользоваться искусственным интеллектом. Методические рекомендации Минпросвещения России по работе педагогов с искусственным интеллектом исключают применение искусственного интеллекта учениками начальной школы. Они даже уже в начальной школе, что ли, пользуются ИИшками? Ну что, куда же... В общем, при этом в средних классах нейросеть может использоваться для проверки гипотез и поиска информации, сообщил директор Института истории, гуманитарного и социального образования НГПУ Ольга Хлытина. Такая вот история. Что называется, с измальства работаем в ИИ.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Да и вроде как бы не обещали дождей на сегодня синоптики, да и завтра тоже, говорят, ясная погода будет. Но, меж тем, все-таки синоптики МЧС предвещают из погодных явлений такое, как туман. Поэтому, водители, имейте в виду, сегодня ночью будет туманненько.
1: Выходной с тобой на БИМ-радио.
0: О погоде поговорим еще в середине часа. Ну, я тут посмотрел так, краем глаза и краем уха тоже услышал, что до конца этой недели прям ну таких сильных погодных явлений не ожидается. Особых дождей тоже даже не будет. Ну, вот, может быть, только в вторник и в среду немножечко покапает. А так, даже на отметке плюс 18, плюс 19 температура воздуха будет держаться в течение этой недели в Татарстане. Вот. О погоде позже. Пока к музыке. Из музыки тут у нас «Танцы минус» обязательно появятся. Баста и Полина Гагарина с их работы «Феникс». Мика будет всех расслаблять, «Relax, take it easy». А еще Моты, Артик и Асти, «За горизонт», так называется их работа. Ну, в общем, море отличной и разнообразной музыки.
2: Предвыборная агитация на БИМ-радио. Выборы в Государственную Думу Российской Федерации 9-го созыва.
3: Скажите, вы уже знаете, за кого будете голосовать на выборах в Государственную Думу?
4: За Илью Вальфсона. Он успешно добивается порядка в ЖКХ, чистых дворов и ремонта дорог.
3: 18, 19 и 20 сентября приходите на участки и сделайте выбор в пользу результата.
2: Предвыборная агитация на БИМ-радио. Выборы в Государственную Думу Российской Федерации 9-го созыва.
5: Реклама на БИМ-радио.
6: Реклама на радио – хорошо. Реклама на БИМ-радио – еще лучше. 2-930-800.

0: Немножечко дорожной информации. Дмитрий вот нам прислал сообщение. Говорит, Кировская дамба в направлении из центра. Две аварии. Я посмотрел. Да, действительно, две отметки в направлении из центра в сторону Кировского. Но я думаю, что 2 балла всего. Дороги почти свободны, поэтому пробок не должно быть. Спасибо, Дмитрий.
1: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Объявление. Продаю грабли с кривой ручкой. Наступашь ты, а полбу получат и души рядом.
3: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бимрадио ООО «Спецзастройщик Октава».
4: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
5: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
4: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
5: А метро далеко?
4: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
6: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
7: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф. Самый

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Что ж там в мире науки происходит? Давайте заглянем. Тут новое исследование подоспело. Оказывается, наша память зависит от черт характера и повседневных привычек. Вот такая вот история. Значит, ученые, тут международная группа ученых, все посчитала, все исследовала и выяснилось. Сколько тут у них участников-то было? А где выборка? Почему нет выборки? Ну ладно, будем считать, что большая выборка, например. Значит, как оказалось, участники, которые чаще других, говорят себе фразы в духе «я часто беспокоюсь» и «я чувствую себя не...» Ну, в общем, тревожники впоследствии имели большие проблемы с памятью. Кроме того, они же были предрасположены к развитию деменции. Ух ты, ничего себе! По мнению ученых, высокий невротизм, то есть тревожность, неврозность, коррелирует с худшей памятью, повышенным риском деменции. Да. А вот добросовестность, открытость новому опыту и экстраверсия, напротив, связаны с устойчивой психикой. Людям с этими чертами легче сохранять любознательность и поддерживать социальные контакты. Ну, что здесь можно сказать? Что работать со своей тревожностью для улучшения памяти? Ну, в целом, как бы... Да мы и так это все знали. Спасибо вам, ученые.

0: Первые в Казани.
1: Реклама на БИМ-радио. Когда хочется большего, выбирают Ли Авто. Только до конца сентября в КанАвто выгода на Ли L9 до 2 миллионов рублей. Официальная гарантия, просторный шестиместный салон и передовые технологии. Успейте в КанАвто. 8 843 555 55 55. Предложение распространяется на автомобили Ли L9 2025 года выпуска при работе с рекомендованными лизинговыми компаниями, а также при покупке по программе Трейдин. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Подробные условия уточните в отделе продаж Ли Авто КанАвто. Не оферта.
2: Когда важна каждая минута и не менее важен вкус, заезжай в 108 кофе за спешлти кофе и вкусным перекусом, не выходя из авто.
3: Представьте автомобиль, который подходит именно вам. Представили? Осталось только приехать за ним в КанАвто с пробегом. Более 2000 автомобилей в наличии. Проверенные, с прозрачной историей и гарантией 12 месяцев. Купить, продать, обменять или поставить на комиссию. Ждем вас в КанАвто с пробегом.
4: Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробнее в основе акции по телефону 8 843 230 30 30. Не оферта.
5: Тише едешь и не доедешь. А на «Тэнк-300» проедешь везде. Полный привод, мощный двигатель, высокий клиренс. В городе комфортно, на бездорожье уверенно. «Тэнк-300» едет там, где другие останавливаются. Убедитесь сами. Пройдите тест-драйв в КанАвто. Звоните 8 843 230 30 30.
6: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на БИМ-радио. 2 930 800.

0: Ну что, давайте посмотрим, что там у нас по погоде. Итак, Елабуга, набережные Челны и Нижнекамск. На день завтрашний нам синоптики прогнозируют плюс 17, переменная облачность без осадков. Альметьевск, Азнакаево и Бугульма. Там на день завтрашний до плюс 18, чуть теплее, без осадков, переменная облачность. Двигаемся дальше. Нурлат, в Нурлате у нас до плюс 17, тоже без осадков. Тетюши и Буинск нам синоптики завтра прогнозируют до плюс 19, ясную погоду без осадков. Ну а в Казани завтра, 14 сентября, тоже ясно, без осадков, плюс 18. Все сведения о погоде получены из электронных средств массовой информации.
1: Не бывает плохой погоды, бывает плохое настроение, но БИМ все исправит.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Тут подоспела статистика по употреблению алкоголя, который вредит вашему здоровью. Значит, выяснилось, оказывается, что в среднем житель Татарстана пьет в два раза больше москвичей. Но чуть меньше представителя Свердловской области. Вот такая вот, такие цифры подоспели. Значит, с начала года на каждого татарстанца приходится по 9,81 литра употребления алкоголя. Посчитали, вот три новости тут приводят эти факты. В целом, по стране за последний год пили 7,52 литра на человека. Такая вот цифра. Это показатель один из самых низких в современной истории. Последний раз он фиксировался в 95-м году. Вот, что хочется сказать. А что это мы в два раза больше москвичей-то? Что это-то как-то... Ну, тут, скорее всего, просто праздников у нас как будто побольше. Отдыхаем больше. Или, я не знаю, или веселее у нас, что ли. Может, просто веселее у нас, да? Поэтому же, поэтому.
0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
2: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-1».
3: С вас 5875 рублей.
4: За новый кроссовер «Хавейл»?
3: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления в «Сканавто». «Хавейл М6» с платежом всего от 5875 рублей в месяц. Оренбургский тракт 209. 8-843-230-30-30. Первоначальный взнос 80% на «Хавейл М6» 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Предложение действительно до 30 сентября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Ту-ту-ту! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Кронофлор Лиам. 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.
3: Отдыхай. Отдыхай с Бим-радио.

0: Выходной с тобой на Бим Радио.
1: Еще даже толком осень-то не началась, а синоптики уже прогнозируют предстоящую весну. Представляете, что, до чего дошел прогресс тут. В общем, говорят, что в 2027 году весна будет неустойчивая. Классная формулировка. Ну, а чего вы хотели? Синоптики. Синоптик, всем известный по фамилии Тишковец, говорит, что вот в 2027 году... А почему все? По его словам, климатическое явление Эль-Ниньо будет пролонгировано как минимум до февраля 2027 года, а возможно и до марта. Эль-Ниньо характеризуется потеплением вот в центрально-восточной экваториальной части Тихого океана до аномальных значений. Ну и, соответственно, вот из-за этого, будь он не ладен этого Эль-Ниньо, все пойдет наперекосяк. В общем, синоптики, как всегда, сняли с себя ответственность. Говорят, непонятная какая-то будет весна, но то, что она будет, это точно. У меня так до сих пор пока еще как будто бы в душе лето. Я вот еще как будто лето не отгулял. Ленар появился в студии Бим-радио. Ленар, ты отгулял лето? Расскажи мне. Ты поплавал, позагорал, что ты съездил, отдохнул, шашлыки. Все ли было в твоем наборе летнем?
2: Так, всем привет, конечно же, друзья. Ну, что тебе сказать, Альберт, я вообще не отгулял, вообще ни капельки. Я не почувствовал это лето. Я хотел создать такой список того, что мне нужно будет сделать этим уже прошедшим летом. Но в итоге я его не сделал.
1: На следующее лето отложи.
2: Это знаешь, это знаешь, получилось как вот, помнишь, такую девочку такая на 1 сентября? Никакого праздника. Все в работе.
1: Слушай, ну а вот это вот, типа, посмотреть за звездами падающими, похудеть к следующему лету, а мне, наоборот, вот поправиться к следующему лету. Всякое такое есть у тебя там в планах?
2: Слушай, давай обменяемся. Я не знаю, есть ли какой-то такой, такая технология для того, чтобы лишние, я тебе 5 килограмм отдам, а ты мне...
1: Мне 5 маловат, мне побольше надо. Килограмм
2: готов
1: 10,
2: отдать и больше. Да?
1: Какой добрый, смотрите.
2: Дыши душевным душу.
1: Ну ладно, все, видите, Ленар Сиразов уже появился в студии Бим-радио. Счастливый, довольный, наверное, сытый, в отличие от меня.
2: Не сытый.
1: Что, голодный, что ли?
2: Да, ну, я дом поел, но гречка, представляешь?
1: Это правильно.
2: Никаких еще печмаков, перемечей и так далее.
1: Умничка. Гречка, это ведь что? Это сложные углеводы. Там витамины группы В, В6, В12 и В все подряд.
2: А откуда все ты знаешь, а?
1: Вкусно. Люблю гречку. А туда, если тушеночку добавить, вот эту, которую из консерва добавляешь.
2: Красота.
1: Лучок такой пожаренный, чуть-чуть слегка, маленечко, мелко-мелко накрошенный. Потрясающе. А есть еще свеженькие помидорки сейчас же, вот сдача, то наверняка у тебя огурчики, помидорки есть?
2: Ну, естественно,
1: все,
2: конечно.
1: И это все туда еще. И знаешь, еще люблю этот котык. Вот такой я странный.
2: Вот такой
1: котык.
2: Я неожиданный поворот на самом деле был.
1: Гречку с тушенкой, котык. Это же...
2: То есть ты котык добавляешь в гречку, получается?
1: Не, отдельно. Просто в стакане.
2: Ну ладно,
1: холодный,
2: я думаю, там соединение.
1: Такой.
2: Я вчера, слушай, такое мишленовское блюдо сделал, пока у меня супруга уехала. Да. Оставалась только гречка. Ага. Вот. В общем, я взял 3 сосиски, пожарил. Ага. В конце жарки добавил, нарезал очень-очень тонко чеснока.
1: Ага.
2: Ну, естественно, масло, понятное дело.
1: Да,
2: потом
1: добавил
2: этого, как его, аджики добавил. Потом хорошо звучит, да?
1: Хорошо пошло.
2: Потом гречка пошла в ход как раз сверху. И немножко там еще кетчупа. Я, знаешь, я прям даже красиво так отфотографировал своей супруге, то что у тебя вот мужчина умеет так классно готовить.
1: Да, я прям все проголодался.
2: Заранее тебе приятного аппетита.
1: Пойду съем сосиску в тесте. Мне можно. Но с меня пример не берите, лучше гречку. Вот по рецептам Ленара Сиразова. Все, отправляйся отдыхать. Меня зовут Альберт Ботанин, далее Ленар Сиразов. И ваш выходной с вами, со всеми. Пока-пока.

Ну что же, наши любимые слушатели, всем отличного вечера. Солнышко у нас сегодня вышло, настроение хорошее. Кстати, Альбер Ботани только что мне сказал goodbye, я с ним попрощался. Ну а вам говорю привет. Ну и, конечно, ближайшие 4 часа мы проведем вместе с вами. Так что вот такие дела.

0: Реклама на БИМ-радио.
1: Информация для тех, кто едет по Вознесенскому тракту. Оплачивайте платный участок картой Акбарс банка и получайте кэшбэк до 10%.
2: В рамках программы лояльности сливки. Реклама. ПАО Акбарс банк. Лицензия ЦБРФ-2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
3: Акбарс банк выходит на поле за большим кэшбэком. Удар и... гол! 10% кэшбэка на спортивные матчи при оплате картами Акбарс банка. Акбарс банк. Банк спорта Республики Татарстан.
2: В рамках программы лояльности сливки. Реклама. ПАО Акбарс банк. Лицензия ЦБРФ-2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
4: Представьте. Утром тренировка в фитнес-зоне. Днем деловая встреча в коворкинге. Вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик SMU88». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
1: Реклама на БИМ-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Ну-ка, признавайтесь, как у вас дела, друзья, рассказывайте, будет очень интересно узнать. А вот Альбина, между прочим, написала: «Добрый вечер, Ленар, хорошего эфира вам». Кстати, вы знали, что сегодня день парикмахера, так сказать, праздник. Альбина, я вас поздравляю с вашим профессиональным праздником. Я тут еще, знаете, так немножко разузнал. Я думаю, каждый из нас, друзья мои, сталкивается с парикмахером, да, в той или иной степени. Да, кто-то очень часто ходит к парикмахерам, кто-то немножко пореже. Я, кстати, заметил за собой периодичность, да, такую периодичность. Я обычно хожу к парикмахерам где-то, точнее, к своему личному барберу. Да, она предпочитает мой барбер, чтобы ее называли именно так. Получается, раз в 2,5 недели. Вот у меня за это время примерно отрастают волосы до того состояния, которое мне не нравится. Ну и, в общем, посмотрел я, кстати, Альбина, да, про историю парикмахеров. Давайте расскажу. Вообще, это искусство. Искусство, парикмахерское искусство зародилось в Древнем Египте. Там, кстати, появились самые первые мастера по уходу за волосами, да, то есть жрецы, личные слуги, слуги, точнее, фараонов, брили головы, создавали парики из шерсти и нитей, а также окрашивали волосы хной, да. Это, кстати, вы можете увидеть на рисунках, да, которые сохранились с этих незапамятных дней. В Древней Греции и Риме появились, рабы, орнаментаторы, камеаторы еще по-другому, которые завивали, стригли и красили волосы знати. В Риме возникли первые подобия общественных цирюлин. И, кстати, эти места, то есть это обычно там собирались где-то по утрам, и это было, знаете, такое место для, свежих новостей, для каких-то сплетен интересных. Ну, в общем, такой же интересный общественный институт образовался в те времена. В средние века стрижкой и бритьем занимались цирюльники. Вот это уже знакомое слово. Они не только наводили красоту, но еще лечили зубы, пускали кровь и ставили пиявки. Ну, такие многопрофильные специалисты, так скажем, были в это время. Вот, и, кстати, знаменитый полосатый красно-белый столб у входа в барбершопы означает бинты и кровь с тех времен, когда цирюльники были еще хирургами, представляете? То есть можно было прийти, так, мне, пожалуйста, зуб семерочку удалить, поставить пиявки, пожалуйста, в районе шеи, вот, ну и навести красоту. Ну еще, я не знаю, там, удалить, пожалуйста, вот этот нарост. Интересно. Далее мы идем. 17 и 18 века во Франции во времена барокко входили в моду гигантские парики. И, кстати, именно вот от париков произошло само слово парикмахер, да, из немецкого языка. То есть я сейчас, наверное, не очень правильно прочитаю, но в немецком языке я, конечно, не так особо, понимаю, шарю. В общем, парикмахер, так называли мастера, который делал парики. Вот оттуда и пошло слово парикмахер. А, кстати, в Россию этот термин привез Петр I с европейской моды. Ну, а сейчас это, конечно, очень развитая индустрия. Сейчас есть и такие классические парикмахеры. Кто-то называет себя, например, да, то есть как раз-таки... Господи, надо же, вылетело это слово, друзья мои. Так, барберш... Да, господи, да, барберами называют. Вот видите, как интересно. Ну, и сейчас эта профессия, конечно, очень-очень нужна. Так что всех профессиональных парикмахеров, барберов я вас поздравляю с этим праздником. Фу. Ну и знаете, я прям вспоминаю своего личного барбера, моего папу, который в детстве мне сам, в общем, мне постригал, если так можно сказать. Брал у своего четвероюродного брата, соседа по улице, такие, помните, железные такие устройства, да, железные устройства для стрижки. Оно там вырывало сразу несколько волос. Я помню до сих пор, как я плакал. Было забавно, конечно. Так что моего папу я тоже поздравляю с когда-то его, ну, полупрофессиональным праздником. Так что, дорогие парикмахеры, дорогие барберы, всех вас с этим красивым праздником. Наводите красоту и дальше, ведь красота спасет этот мир.

0: Первое в Казани.
1: Сказать, брал у своего четвероюродного брата, соседа по улице, такие, помните, железные такие устройства, да, железные устройства для стрижки. Оно там вырывало сразу несколько волос. Я помню до сих пор, как я плакал. Было забавно, конечно. Так что моего папу я тоже поздравляю с когда-то его, ну, полупрофессиональным праздником. Так что, дорогие парикмахеры, дорогие барберы, всех вас с этим красивым праздником. Наводите красоту и дальше, ведь красота спасет этот мир.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Интересно, что немецкий физик Арнольд Зоммерфельд, отметившийся достижениями в квантовой и электронной теории, электродинамике и многих других научных областях, с 1917 по 1951 годы 84 раза номинировался на Нобелевскую премию, но так ее и не получил. Зоммерфельд по сей день держит рекорд в этом показателе. Зато его 7 студентов стали Нобелевскими лауреатами и получили заветную премию.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «КанАвто». Дилерский центр «Лада».
3: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» — это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. В сентябре от 624 тысяч рублей по программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Лада КанАвто» 8 843 230 3030. Акция действует до 30 сентября 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Бим-радио.
5: Выходной с тобой на Бим-радио.
6: Ну, конечно же, продолжаем выходные, друзья. У нас до конца выходного вообще осталось так-то, в принципе, немного, к сожалению, да. Мы с Альбертом, кстати, говорили, помните, и в эфире, и потом еще после этого мы с ним тоже так поговорили по поводу прошедшего лета. Так, конечно, все это быстро прошло, удивительно, да, и сейчас вот солнышко выглянуло, ты такой думаешь, вот еще лето продолжается. А нет, уже все, уже день заканчивается, к сожалению, да, я имею в виду солнечный день. Так, ну что ж, Кирюха нам пишет. Ленар, добрый вечер. Как вам игра Рубина против ЦСКА? Уже пятая ничья у Рубина в этом сезоне. Следующий матч уже 16 сентября, 18:30, прямо во время вечернего Трубима. А потом лишь 11 октября увидим Рубин. Так, ну еще, так, еще тот написал, да, то, что один матч попадает на ваш эфир, два матча попадают на ваш эфир, и мне от этого приятно и радостно. Спасибо большое, Кирюха, спасибо. Касаемо Рубина, уже хочется сказать, ребята, ничья-то, конечно, очень-очень хорошо, но хочется как-то побед побольше, да, вот, например, сейчас у Оренбурга 5 ничей, да, и у Рубина 5 ничей, да, но если посмотреть в турнирной таблице, то Рубин, конечно же, впереди на 3 очка, потому что на одну победу больше. Вот, просто к чему это говорю. Вот, если бы, например, в советское время, долгое время играли следующим образом, насколько я знаю, то есть за ничью давали 1 балл, а за победу только 2 балла. То есть тогда играть в ничьи, конечно, было выгодно. Иногда даже прям очень сушили матчи. Это, по-моему, кстати, не только в Советском Союзе. Напишите, да, специалисты. Так вот, потом в одно время раз сказали, все, хватит, только 2 очка получать за победы, за 3 очка боритесь. И как раз-таки после этого футбольный мир преобразился, да, и как раз-таки чемпионат СССР тоже преобразился. Начали набирать гораздо большее количество очков. Почему? Потому что люди, футболисты, да, они стали бороться за каждый матч, потому что он мог принести не просто там ничью, вот, и можно было спокойно говорить, ну ладно, у кого-то 2 очка, у нас 1 очко, там разница в 1 очко, а тут целых 3 очка. Так что, друзья мои, хочется, чтобы Рубин быстрее бы уже начал выше лезть по турнирной таблице. Да там, в принципе, я думаю, не так уж и сложно первую четверку затесаться, да. Привет «Зениту». Ну ладно, давайте посмотрим, какая у нас дорожная ситуация с футбольной ситуацией. Как-то же мы вроде более-менее разобрались, да. Посмотрим, что у нас по городу. Вот, слава богу, не вижу каких-то ДТП. Это меня очень-очень радует. Где-то есть у нас дорожные работы. Я так понимаю, это у нас, так, проспект Ямашева, да, похоже. А, как раз я сегодня не ехал в этом направлении, поэтому упустил эту возможность посмотреть на эти дорожные работы. Ну, ничего страшного. Какие же у нас крупнейшие пробки, да? Улица Пушкина от улицы Щапова до Правобулачной улицы. Скорость потока 11 км в час. Длина примерно 600 метров. Время проезда 7 минут. А, нет, 3 минуты. Ох, я... 7 минут было бы, конечно, очень ужасно. Да, 3 минуты, друзья, не пугайтесь. Ну и дальше какие-то затруднения определенные есть как раз-таки в центре. Это улица Университетская, улица Парижской коммуны. От Кремлевской улицы до улицы Габдулутука скорость потока 9 км в час. Далее улица Парижской коммуны, улица Университетская. Я где-то это уже слышал. От улицы Габдулутука до Профсоюзной улицы скорость потока 8 км в час. Улица Татарстана, улица Пушкина от улицы Карима Тинчурина, улицы Галактионова. Скорость потока 18 км в час. Вот здесь, кстати, 2 км проедете за 8 минут. И улица Декабристов. Все, отъехали от центра. От улицы Чистопольской до улицы Восстания. Скорость потока 19 км в час. И 2 км вы проедете за 7 минут. В принципе, ничего такого сверхфантастического. Я часто там еду. Скорости, в принципе, оптимальны. Ну и на дамбах, друзья, на мостах все нормально, все хорошо. Ленинская, Кировская, третья, транспортные дамбы, а также мост Миллениум в обе стороны по 0 баллов. Красота же, красота. Такое тоже нечасто увидишь и такое нечасто в эфире услышишь. Так что всем отличной дороги.
0: Реклама на Бим-радио.
4: 20 сентября. Центр семьи «Казан». Фестиваль «Время быть вместе». Мастер-классы для всей семьи. Уличный театр и зона для маленьких гостей. Патриотическая площадка с тематическими активностями и показательными выступлениями. Площадка «Молодежь Казани». Фирдус Тимаев, Гузель Уразова, Салават Фатхетдинов, Отпетые мошенники, Мия Бойко, Кармен, Татьяна Куртукова и другие артисты татарской и российской эстрады. Старт в 14.00. Вход по браслетам для проголосовавших. 0+.
7: Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.
6: Что-то захотелось послышать The Beatles, друзья. Так что советую вам это сделать.

Кстати, по версии журнала Rolling Stones, да, друзья мои, есть такой журнал. Так вот, в итоге, кстати, именно этот журнал, да, Rolling Stone, присудил 20 место песни Let It Be от The Beatles в списке 500 величайших песен всех времен и народов. Но эта песня, я не думаю, что она находится в этом, так скажем, рейтинге, но, тем не менее, тоже замечательная, дает хорошее настроение.

0: Ферта.
1: Ну, как говорится, поехали, поехали. Так, друзья мои, касаемо прогноза погоды, давайте расскажу прогноз погоды по Республике Татарстан на ближайшие 24 часа. Это означает, что прямо сейчас будет прогноз на ближайшие 6 часов, как раз-таки 13 сентября, ну и, конечно же, на будущие 18 часов уже 14 сентября. Итак, 14 сентября переменная облачность без существенных осадков. Это нас очень радует. Ночью и утром местами туман, ветер западный 5-10 метров в секунду, днем местами порывами до 13 метров в секунду. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 4, плюс 9, да, чуть-чуть так холодноватенько, но зато максимальная температура воздуха днем составит плюс 16, плюс 21 градус по Цельсию. Итак, давайте посмотрим, что у нас вообще по, так скажем, разным районам нашей республики, нашей необъятной республики. Итак, сегодня и завтра в Апастово, друзья, и Буинске, Тетюшах, Дрожжаном ночью плюс 4, плюс 9, а днем плюс 16, плюс 19. Солнышко периодически будет выходить, и, слава богу, никаких осадков. Это касается, кстати, и других регионов нашего Татарстана. Итак, Зеленодольск, Казань, Арск, Богатые Сабы, Кукмар, Лаишево, Рыбная Слобода, Мамадыш, друзья. Сегодня ночью плюс 7, плюс 9 градусов тепла, а завтра днем плюс 17, плюс 19 градусов тепла. Смещаемся немножко пониже. Чистополь, Болгар, Базарные Матаки, Аксубаева, Нурлат. Ночью температура плюс 5, плюс 8. Да, не тепло, это точно. А завтра днем плюс 18, плюс 20 градусов тепла. Ну и, конечно же, Менделеевск, Елабуга, Мензелинск, Набережные Челны, Нижний Камск. Температура ночью сегодня будет плюс 6, плюс 9 градусов тепла, а днем завтра плюс 17, плюс 21. Ну и давайте, конечно же, юго-восток Татарстана. Посмотрим, что же будет там. Заинск, Джалиль, Альметьевск, Азнакаево, Бавлы, Бугульма и Лениногорск. Ночью сегодня плюс 6, плюс 9, а завтра днем плюс 17, плюс 21 градус по Цельсию. Так что, что я хочу сказать, не так уж и тепло, но не так уж и холодно. В любом случае, переменная облачность, а самое главное, что особо каких-то существенных осадков, друзья, не должно быть. Это тоже вот лично меня очень радует. Так что, такая погода, такие новости на ближайшие сутки. И давайте посмотрим, сбудется это или нет. Я уверен, что сбудется. Я надеюсь.
2: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода.

0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-1».
2: С вас 5875 рублей.
3: За новый кроссовер «Хавейл»?
2: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления в «Канавто». «Хавейл М6» с платежом всего от 5875 рублей в месяц. Оренбургский тракт 209, 8843, 230, 30, 30. Первоначальный взнос 80% на «Хавейл М6» 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Предложение действительно до 30 сентября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Покупать квартиру сейчас или подождать? Узнайте прогноз топ-экспертов на строительной неделе БРИКС. Сравните 70 плюс жилых проектов и выберите лучший вариант. С 10 по 13 ноября. Казань-Экспо. Бесплатный билет на сайте неделябрикс.рф. Не является публичной офертой. Подробности и условия участия на сайте неделябрикс.рф. ООО «МСН БРИКС». ОГРН 126-160-001-6820. Республика Татарстан. Казань. Улица Техническая, 10А. 16+.
2: Когда важна каждая минута, и не менее важен вкус, заезжай в 108 кофе за спешлти кофе и вкусным перекусом, не выходя из авто.
3: Детский парк «Тейкабум» в ТРЦ «Казанмолл» приглашает детей и их родителей. 3300 квадратных метров, более 35 аттракционов, тарзанка, батуты, огромный лабиринт, бассейн с шариками и уютная зона для малышей. Специально для слушателей радио. Скидка 20% на билет по промокоду BIM20. Акция действует до 14 сентября 2026 года. Подробности на сайте takeaboom.ru.
4: ООО «Казань парк». ОГРН 120-47-00-12-912. 0+.
0: Бим-радио. Первое в Казани.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Итак, продолжаю читать ваши сообщения. Вот, наконец-то, появилось времечко. Ильдар, наш слушатель, написал: «За Спартак нужно болеть. Лучший клуб страны». Ну, каждому свое, конечно же, Ильдар, хочу сказать. Мне вообще нравятся те клубы, где много своих доморощенных воспитанников, такие как вот Барселон, например, Атлетик Бильбао и так далее. Вот мне такое больше нравится. А Спартак, кстати, мне очень нравился Спартак Романцева. Это, конечно, была машина, где там Титов, Бесчастных играет. И многие-многие другие. Вот два имени, по крайней мере, которые я точно вспомнил. Так, дальше мы идем. Забавные сообщения. Наталья написала: «Привет, Бимчик, я парикмахер, замужем за парикмахером. Живу с парикмахером, работаю с парикмахером, родила от парикмахера. Я даже знаю, кем будет ваш сын или дочь в будущем. Мне кажется, парикмахером. Еще раз поздравляю всех профессиональных и непрофессиональных барберов и парикмахеров нашей страны». Ну и кроме того, друзья мои, сегодня еще один очень важный профессиональный праздник. Вот нам в Телеграм написали. Давайте я передам это сообщение. Видите, даже немножко так дыхание, так скажем, вобрал в себя как можно больше воздуха. Итак, дорогие наши бимовцы, разрешите поздравить через вас всех танкистов, выпускников Родины с праздником Днем танкистов. Пожелать всем здоровья, счастья, мирного неба над головой. Пусть прицел будет точным, пушка безотказной, а жизнь безоблачной. Удачи на дорогах, которая ведет к победам, и мирного неба над головой. С уважением, Николай, выпуск 1998 года. Так что, дорогие наши танкисты, я вас поздравляю с этим прекрасным праздником, с вашим вот таким профессиональным праздником. Кстати, решил тоже найти интересную информацию для вас. Так вот, собственно говоря, этот праздник, Всесоюзный день танкистов, был установлен в Советском Союзе указом Президиума Верховного Совета СССР от 11 июля 1946 года. Да, то есть получается почти через год после окончания Великой Отечественной войны. А знаете, почему, кстати, был установлен этот праздник? Вот так и, кстати, в приказе, в указе было и сказано: учитывая особо важное значение танковых и механизированных войск и их выдающиеся услуги Великой Отечественной войне, заслуги, а также заслуги танкостроительной, возначения вооруженных сил, бронетанковой техники. И вот сейчас, кстати, получается, в России, в Российской Федерации, в Беларуси этот праздник отмечается как профессиональный праздник танкистов. Но самым первым танком, если вам интересно, является британский тяжелый танк периода Первой мировой войны, который называется Марк I, был разработан в 1916 году и, кстати, является как раз-таки тем самым первым в истории танком, который был применен в боевых действиях 15 сентября 1916 года, битва на Сомме, родоначальник семейства британских ромбовидных танков. Ну, там, кстати, еще одна интересная история. Вы знаете, почему, кстати, танк так называется? Сейчас я скажу, я вот только найду, так скажем, тот источник, откуда я читал. Нет, сразу так быстро не найду. Но, в общем, давайте передам, что было написано. В общем, переводится как цистерна, бак, да. И это было специально вообще зашифровано для того, чтобы передавать танки для Российской империи. Ну, вот примерно так. Если хотите, напишите, могу еще подробнее рассказать. В общем, к чему это, да, дорогие наши выпускники нашего Казанского танкового училища, да и вообще все танкисты, кто служил в этом роде войск, еще раз вас поздравляю с этим прекрасным праздником, с профессиональным праздником, с Днем танкиста. Так что будьте счастливы, я надеюсь, что у всех у вас все хорошо, все прекрасно. Ну а нашего слушателя НТ, именно так он написал, я хочу сказать, вы молодцы, что поздравили всех причастных к этому празднику. Так что будьте здравы, будьте здоровы, как бы я ни повторялся, будьте счастливы. Самое это главное, наши дорогие танкисты.
2: Без возрастных ограничений.
3: Спонсор программы ООО «Казанская дверная компания Мастина». Входные двери «Мастина» от Казанского завода стальных дверей. В наличии и на заказ под ваш интерьер. ДК «Савинова», отдельный вход слева от центрального.
4: Звездная пауза.
5: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт. Предлагаю узнать, что пообещали звезды нам на сегодня. Овны. Стоит уделить дополнительное внимание контактам с детьми. Это сейчас самое актуальное. Тельцы. Вас могут пригласить на какое-то новое для вас мероприятие. Можете блеснуть. Близнецы. Свобода ваших передвижений будет ограничена. Отдохнете в другой день. Раки. Будьте сдержаннее в выражении чувств. Пусть о них знают только близкие вам люди. Львы. Вы можете победить в любом игре. Делайте ставки, участвуйте в спортивных соревнованиях. Девы, советуем считаться с мнением родителей, особенно в жилищных вопросах. Вам же будет лучше. Весы, удачный момент для официального визита. Это будет касаться не только работы, но и личной жизни. Скорпионы, ваша природная скрытность будет бороться с потребностью в открытости, демонстративности и необходимостью выступать. Стрельцы, добавьте решениям долю хладнокровия и расчетливости, а поведение должно быть более сдержанным. Козероги. Ради осуществления своих желаний вы проявите неожиданную смелость и ловкость рук. Водолеи. Люди, с которыми вы съели вместе не один пуд соли, будут для вас идеальными собеседниками. Рыбы. Не допускайте уныния. Какой-то проигрыш – это временное явление. Это просто новый старт. Всем знакам зодиака желаем интересной жизни.

0: Радио.
1: Ну что же, конечно же, поздравили наших таксистов. Господи, что-то у меня сразу заело. Конечно же, поздравили наших танкистов с этим праздником. Я прям вот, говорю же, поискал песню для того, чтобы вас порадовать. Кстати, Юля написала у нас, говорит: привет, Линачик, приятного эфира. Сегодня еще, кстати, праздники. День программиста и день шарлотки и осенних пирогов. Поздравляю всех с праздниками сегодняшними. А еще сегодня Всемирный день журавля. Я вот, кстати, Юля, тоже ради интересно, так зашел в, ну, как так скажем, в Википедию, да, посмотрел, да, вот на самом деле сегодня еще день программиста. Ну, что ж, дорогие программисты, я вас поздравляю и с этим вашим профессиональным праздником. Я поздравляю тех, кто любит шарлотку, да, и осенние пироги. Как вы это, Юля, раскопали, конечно, молодцы, молодцы. Ну и, конечно же, Всемирный день журавля, да, друзья. Здесь, конечно, журавлей я поздравлять не буду, но призываю вас к тому, чтобы сохранить нашу дикую природу, в частности, такую замечательную славную птицу, как журавль, да, от вымирания. Я очень надеюсь, что, знаете, много-много лет пройдет, а наши дети еще будут видеть их, журавлей, и не только. Вот, все-таки хочется, чтобы наша природа, она сохранялась многие-многие десятилетия, столетия, тысячелетия, чтобы наши правнуки и праправнуки, правнучки видели красоту этого мира, которым мы можем наблюдать прямо сейчас. Давайте бережно относиться к природе, в частности, к дикой и не только природе. Так что вот такое небольшое мое послание. Юля, а вам спасибо большое за информацию.
2: Weekend на Beam Radio. Сегодня с нами группа Ума Турман. Weekend. Отдыхай с Beam Radio.
3: Без возраста.

0: теперь проделайте водную процедуру.
1: Предвыборная агитация на БИМ-радио. Выборы в Государственную Думу Российской Федерации 9-го созыва.
2: Скажите, вы уже знаете, за кого будете голосовать на выборах в Государственную Думу?
3: За Илью Вольфсона. Он с уважением относится к истории Татарстана, нашим традициям и культуре.
2: 18, 19 и 20 сентября приходите на участки и сделайте выбор в пользу результата.
1: Предвыборная агитация на БИМ-радио. Выборы в Государственную Думу Российской Федерации 9-го созыва.
4: Реклама на БИМ-радио.
5: Акбарсбанк выходит на поле за большим кэшбэком. Удар и... гол! 10% кэшбэка на спортивные матчи при оплате картами Акбарсбанка. Акбарсбанк. Банк спорта Республики Татарстан.
6: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
7: Ресторан «Максимилианс» представляет 30 сентября.

0: Запрещено для детей.
1: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Яна Лив. Жилой комплекс на берегу Волги.
3: Любимое радио. Первое в Казани.

0: радио.
1: Выходной с тобой на БИМ-радио.
2: Итак, московское время 18:11. Мы, конечно же, продолжаем, друзья, еще ближайшие 3 часа. Чуть было не сказал 4. А нет, это же все, осталось только 3 часа. Даже чуть поменьше. Мы будем вместе с вами. Ну вот, кстати, пишут, да, Ленар, вечер добрый и замечательного вечернего эфира. На волне желаю вам, пишет у нас Павел. Павел, спасибо большое. Кстати, Павел также еще желает Ксении легкого пара. Ух ты, откуда вы знаете, Павел, такие подробности? Хорошо, хорошо. Так, дальше, да, мы идем. Да, ну-ка, еще что у нас, да. Ульяна, кстати, уже давно написала, да. Передайте привет маме Алене, папе Диме, сестре Аурике. Ой, какое красивое имя. И ее прекрасному парню Егору. Ага, то есть про парня Егора. Можно сказать, что прекрасный парень, да. А про сестру где, что она прекрасная? Ульяна. Ладно, шучу, конечно, шучу. Так, ну что еще из каких-то новостей даже хочется даже как-то посмотреть, что у нас вот вообще интересного. Давайте посмотрим, да. Так, ну вот я захожу на один из казанских пабликов, да, вот как раз-таки про гордость танковых войск, Казанское училище, его вклад в подготовку офицеров, да. Ну, как, еще раз давайте я напомню, что сегодня свой праздник отмечают танкисты, да. Еще, кстати, из новостей на финишной прямой Татарстан готов к голосованию на выборах в Госдуму. Тоже мы знаем, да, это уж, в принципе, для нас не новость. Так, ну и что еще хорошего, светлого, да? Так, ну, пока я не нашел таких новостей, друзья мои. Ну, давайте тогда я постараюсь вот внести что-то такое светлое, хорошее тоже в наш эфир дополнительно, друзья мои. Сегодня 13 сентября, это означает, что завтра у нас будет 14 сентября. Это означает, что уже близко, очень близко, друзья мои, тот момент, когда мы перешагнем через экватор нашего сентября. Представляете, вот уже сентябрь, половиночка практически прошла. А что это означает, друзья мои? Что таких солнечных дней будет становиться все меньше, меньше и меньше. Вот, поэтому пока есть вот эти хоть небольшие, хоть маленькие, но возможности наслаждаться солнечным светом, давайте мы это будем делать. А вообще лучше, конечно, смотаться куда-нибудь, я не знаю, там в Турцию, на Гоа, в Таиланд, во Вьетнам, хотя нет, там сезон, наверное, муссонов, я не знаю, в Эмираты, в Египет. Если есть возможности, то да, давайте лететь туда. А можно вообще... А, кстати, что ж я не сказал. Есть еще курорты Краснодарского края, Крыма, да, друзья. Вот давайте ловить солнышко, пока есть возможности. А то зимой уже будет поздно. Так что вот такие, друзья мои, философические мысли. С вами я, Ленар Сиразов, и это БИМ-радио. Ну и решил я вам немножко гринды по настроению добавить. Как вам, кстати, эта группа? Мне очень нравится.

0: любимое радио. Первое в Казани.
1: Выходной с тобой на Бим-радио.
2: Друзья мои, Сиразов Инар у пульта микрофона. Ну и, конечно же, я вот нашел для вас специально такую интересную статью. Эта статья, мне кажется, является таким предостережением для многих из нас. Вот, в общем, и мне кажется, сослужит определенную пользу, если вы будете придерживаться тех советов, которые есть в этой статье. В общем, онколог рассказал о трех привычках, которые чаще всего приводят к раку. Таким онкологом стал Ярослав Классовский, который перечислил три привычки, которые чаще всего приводят к раку. Итак, давайте посмотрим, что же, точнее, послушаем, какие три основные причины. По словам специалиста, до 40% случаев онкологии на планете можно было избежать, если бы люди скорректировали свой образ жизни. Наиболее известным фактором риска Колосовский назвал курение табака. Кстати, напоминаю, что курение табака вредит вашему здоровью. В табачном дыме, напомнил он, содержится 43 известных канцерогена. Вау! Всемирная организация здравоохранения подтверждает, курение повышает риск развития 12 форм злокачественных новообразований. Неправильное питание, судя по статистике, провоцирует до 35 случаев рака. Вы, наверное, подумали, ну ладно, с курением это, в принципе, понятно. А вот неправильное питание, что же это такое? Врач уточнил, что регулярное употребление колбас, бекона, сосисок, а также продуктов с высоким содержанием соли, сахара и консервантов увеличивает риск развития рака желудка, толстого кишечника и поджелудочной железы. И вот такой думаю, да, друзья, сейчас, мне кажется, вот все абсолютно и в канцерогенах, с большой долей сахара, соли, да, вот, конечно же, вот, мне кажется, вот сейчас что ни купи, вот везде это есть, ну, практически везде есть. Грустненько немножко, грустненько. Ну, ладно, друзья, давайте еще третью привычку назову. Это длительное пребывание на солнце в период с 10 до 16 часов и частое посещение солярия. Ну, мне кажется, тут в России такие, ну, это, наверное, точно не про нас. Это, по словам Колосовского, частая причина меланомы и других форм рака кожи. Так что, девочки, которые любят часто ходить в солярии, да, будьте аккуратны, будьте осторожны. Ну, а летом, мне кажется, просто многим некогда длительно пребывать на солнце с 10 до 16 часов дня. Все почему? Потому что работаем, друзья, работаем, конечно, работаем. Да, конечно, с колбасами, сосисками тут, конечно, я сам не часто ем, но это, конечно, все тоже немножко удручает, особенно продукты с высоким содержанием сахара и консервантов. Все это, конечно, везде есть. Не зря именно продукты, где нет канцерогенов, нет каких-то вот примесей химических и так далее, не случайно они сейчас, друзья, являются дорогими, да. Все-таки здоровое питание – это тоже, хочу сказать, не дешевое удовольствие. Но в любом случае, друзья, запомните, что лучше не курить, не есть вредные продукты – но и слишком много не загорать, особенно в период обеда. Так что вот такие интересные советы от врача, такие вот интересные факты. Друзья мои, я надеюсь, что всех со здоровьем будет хорошо. Поэтому желаю вам всем доброго здоровья.
0: Реклама на Бим-радио.
3: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 3 по 16 сентября кофе Мокка 299 рублей 99 копеек за 95 граммов. Находка. Вся выгода в одном месте. Реклама 0+.
4: Информация для тех, кто едет по Вознесенскому тракту. Оплачивайте платный участок картой Акбарс Банка и получайте кэшбэк до 10%.
5: В рамках программы лояльности сливки. Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
6: Папа, еще круг!
7: А я на боулинг.
8: Мам, я в игровые автоматы.
9: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
10: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.

0: оферта.
1: Ну а теперь давайте, конечно же, поговорим о погоде. И давайте посмотрим, что у нас будет в Казани, в самом большом городе нашей республики. Да что там говорить, в одном из самых больших городов нашей России, Великой Матушки. Итак, сегодня температура, друзья мои, на данный момент составляет примерно 13 градусов тепла. Ночью опустится до плюс 9, но будет ощущаться как плюс 6. Слава богу, осадков не будет. Ну а завтра... Давайте 14 сентября наслаждаться солнышком утром и днем. Кстати, температура будет 18 градусов тепла, ну а ночью плюс 11. Так что не упускайте эту возможность немножко, так скажем, вобрать в себя витамина D. Ведь во вторник, 15 сентября, уже будет облачно. Днем плюс 17, а ночью плюс 12. Причем вечером и ночью 15 сентября будут идти дожди. Итак, ну и, конечно же, давайте посмотрим, что у нас в среду, вечером в среду, после обеда, друзья, будет плюс 15 градусов тепла. Будет дождь, вообще целый день будут идти дожди, но ночью будет просто облачно, плюс 11 градусов тепла. Ну и, в общем, если посмотреть на саму неделю, друзья, тут солнышка будет мало. В четверг, я смотрю, солнышко будет, да, но в пятницу, субботу так переменно, но в остальные дни солнышко особо не предвидится. Так что понедельник будем стараться с тобой как можно больше напитываться вот этим солнечным теплом, солнечным светом, ну и, конечно, вбирать в себя витамин D. Ох, как это нужно всем, кстати, и мне тоже. Поэтому, друзья мои, вот такой у нас прогноз погоды в Казани на ближайшие дни.
2: У природы нет плохой погоды.

0: отдыхай. С БИМ-радио. Выходной с тобой на БИМ-радио.
1: Ну а теперь давайте ради интереса посмотрим, кто же у нас сегодня празднует свой день рождения. Таких, кстати, людей, я хочу сказать, немало. Давайте прямо сейчас мы узнаем, что же это за люди. Итак, из музыки и литературы Роальд Даль сегодня отмечает день рождения. Ну, точнее, отмечал бы день рождения. Его уже давно, конечно, с нами нет. Но, кстати, это знаменитый британский писатель. И вы наверняка знаете, например, его такое произведение, как «Чарли и шоколадная фабрика». Помните, где еще Джонни Депп снимался? Вот, например, в частности, вот одна из экранизаций, которая мне самому очень-очень нравится. Также в этот день родился Найл Хоран, ирландский певец и автор песен, бывший участник мегапопулярного бойбенда One Direction. Хорошо. Кино и телевидение. Жаклин Биссет отмечает день рождения. Британская актриса, которая обладает премией «Золотой глобус». Это вам не шутки. Лили Рейнхарт, американская актриса, получившая мировую известность благодаря роли Бетти Купер в сериале «Ривердейл». Я не смотрел, к сожалению. Вы смотрели? Напишите. Итак, Джин Смарт, титулованная американская актриса, звезда сериалов «Хитрости» и «Мэйр из Истауна». Тайлер Перри, американский режиссер, сценарист, продюсер и один из самых влиятельных деятелей шоу-бизнеса. В общем, вот такие известные люди. Кстати, Эмма Виклунд, шведская фотомодель и актриса, которая известна по роли Петры в культовой франшизе «Такси». Ну и, конечно же, Раиса Бутенко, это уже сфера науки, советский биолог и биохимик, ведущий специалист в области физиологии растений. Вы знали? Вот я тоже не знал, поэтому хорошо, что мы такие вещи освещаем. Ну и, конечно же, Софья Перовская, друзья, одна из руководителей революционной организации «Народная воля». Ох, наделали они, конечно, тогда делов. Ну и, конечно же, все это, друзья, на самом деле, все это было, так скажем, ну, прелюдия к тому, что я скажу, у кого сегодня день рождения. Конечно же, это Розенбаум Александр Яковлевич. Тот самый Розенбаум, советский и российский актер, певец, автор, исполнитель, поэт, музыкант, композитор, киноактер, врач, полковник медицинской службы запаса, народный артист Российской Федерации. Ну, еще, кстати, когда-то был депутатом Государственной Думы. Это начиная с 2003 года по 2007 год. Ну, такой прям интересный, конечно, человек. Я не скажу, что фанат его творчества, но как вот человек, как мужик, конечно, очень интересный, очень интересный. Тут прям читая на Википедии его вообще жизнь, да, ну, много человек увидел, много где побывал, много кем был. В частности, кстати, в 1994 году стал совладельцем первого в России магазина американской компании Nike. Прикиньте, вот это вы знали? Нет. А 80-е годы 20 века неоднократно посещал с концертами ограниченный контингент советских войск в Афганистане. И таких, на самом деле, вот с ним приключений очень-очень много. В общем, Александр Яковлевич, мы вас поздравляем с днем рождения. Вот сейчас немножко рекламы, и далее ваша одна из самых фирменных песен — «Вальс Бастон». Крутой мужик, так что с днем рождения вас.
2: Реклама на БИМ-радио.
3: 1, 2, 3, дурт, Яротель, супергуд, в Татарстане звучит яичный бит. Яротель — не просто яйца, а целая песня.
4: Не все знают, что первый велосипед, изобретенный 190 лет назад, выглядел как современный, только без педалей, а назывался машиной для бега. К сожалению, не все знают, что сегодня велосипед называется транспортным средством, водитель которого обязан соблюдать правила дорожного движения. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
5: 20 сентября. Центр семьи «Казан». Фестиваль «Время быть вместе». Мастер-классы для всей семьи. Уличный театр и зона для маленьких гостей. Патриотическая площадка с тематическими активностями и показательными выступлениями. Площадка «Молодежь Казани». Фирдус Тимаев, Гузель Уразова, Салават Фатхиддинов, «Отпетые мошенники», Мия Бойко, Кармен, Татьяна Куртукова и другие артисты татарской и российской эстрады. Старт в 14:00. Вход по браслетам для проголосовавших. 0+.
6: Клиенту нужен путь к вам.
0: Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.
6: На ковре

0: Выходной с тобой на Бим Радио.
1: Наш постоянный слушатель Димка, его зовут, написал сообщение. Дима вот только-только увидел и, конечно же, поторопился его поставить. Точнее, огласить твое сообщение. Добрый вечер, я диспетчер танкистов, с праздником. Болталки приветик и тебе, дорогой. Спасибо большое, Дим. Тоже рад видеть твое сообщение. Конечно же, где-то ты в центре, по-моему, да? Вот вижу, где-то рядом с Баумна точно где-то припарковался. Но на тот момент, по крайней мере, как отправил сообщение. Так что... рад снова видеть твое сообщение, когда вижу «Добрый вечер, я диспетчер». Сразу узнаю, что это Димка. Ну и как я сказал, что сразу поторопился рассказать про сообщение Димы, как вот только увидел, я вот подумал о том, что а что же у нас, дорогие друзья, является самым таким быстрым на Земле, да? То, что вот скорость чего у нас просто невероятно высокая. И вот тут решил я узнать. И, кстати, нашел интересные данные. Самый быстрый бегун у нас, конечно же, Усейн Болт, то есть самый быстрый человек. Ямайский легкоатлет установил мировой рекорд на 100-метровке в 2009 году. Это было, получается, 17 лет назад. И он показал пиковую скорость 44,72 километра в час. Вот такая скорость. Самые быстрые люди в истории — это экипаж космического корабля «Аполлон-10» в 1969 году уже заговорился. При возвращении от Луны астронавты двигались относительно Земли со скоростью 39 897 километров в час. Ну, в общем, почти 40 тысяч километров в час. Представляете? Вот, но это, естественно, они двигались относительно Земли и на космическом корабле «Аполлон-10». Это тоже важное примечание. Так, самый быстрый космический аппарат — это зонд Parker Solar Probe. В конце 2024-2025 года во время близкого пролета мимо Солнца этот аппарат развил скорость около 635 тысяч километров в час. Представляете? Ой, тут вообще много, конечно, интересных фактов. Имеется в виду в плане скорости. Вот в воздухе, кстати, самые быстрые сапсаны. Это имеется в виду из животных. В пикирующем полете во время охоты эта птица развивает скорость более 322 километров в час. А кто-то, кстати, замерял, что даже до 389 километров в час. Вот такая быстрая птица. Там, представляете, какой удар, там, я не знаю, этому хомячку какого-нибудь приходится вот от сапсана. Жестко. На суше гепард, вы, наверное, знаете, это факт, самый быстрый наземный спринтер, который способен разогнаться до 120 км в час за несколько секунд. Правда, после этого он, конечно, очень быстро устает, вот, поэтому... ему очень важно, гепарду имеется в виду, чтобы его охота была максимально продуктивной. Представляете, если так несколько раз, например, ошибется, и все, сил уже больше нет. В воде самым быстрым является рыба черный марлин и рыба-парусник, кстати, в том числе. Они могут развивать скорость в воде до 100-105 км в час. Вот такие быстрые, кстати, вот такие быстрые. Так, среди машин давайте посмотрим. Да, так, у нас среди машин это Trust SSC. В 1997 году он установил абсолютный рекорд скорости на суше 1227 километров в час, что означает, что он преодолел звуковой барьер. Вот так, конечно, быстро. Ну, ладно, друзья, это, в общем, техника, да, вы еще скажете, наверное, еще вспомните японские поезда, да, они разгоняются до 602 километров в час, но самое быстрое во Вселенной, как вы думаете, это что? 3, 2, 1, и я думаю, что многие из вас правильно ответили, это скорость света в вакууме, да, которая составляет около 299 458 метров в секунду. Представляете? То есть в час, получается, километров это примерно 1 миллиард километров в час. Представляете? Такая скорость просто необъяснимая. Никакого объекта с массой не может двигаться быстрее. А если мы преодолеем эту скорость света, мы тут таких, конечно, делов сможем наворотить. Я имею в виду в плане человечества, да? Ох, такие дали сможем изобрести. Но пока вспомню слоган одной рекламы: нет, сынок, это фантастика. Пока мы не знаем, как это сделать. Но знайте, да, что самое быстрое во Вселенной — это скорость света. Можете похвалиться перед своими знакомыми и друзьями таким интересным знанием.

0: so glad you came over.
1: Реклама на Бим Радио.
2: Акбарс Банк выходит на поле за большим кэшбэком. Удар и... гол! 10% кэшбэка на спортивные матчи при оплате картами Акбарс Банка. Акбарс Банк. Банк спорта Республики Татарстан.
3: В рамках программы лояльности сливки. Реклама. ПАО Акбарс Банк. Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
4: Представьте. Утром тренировка в фитнес-зоне. Днем деловая встреча в коворкинге. Вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал». Портал на smu88.ru.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик smu88». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
5: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.
6: Привет, как ты?

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Друзья, всем еще раз вечер добрый, с вами я, Ленар Сиразов. Вот, кстати, есть такая хорошая пословица, вы, наверное, все слышали ее: готовь сани летом, а телегу зимой. Так вот, друзья, у нас совсем скоро уже, примерно, ну, меньше, чем через час, стоит программа «Привет приветов», поэтому давайте я заранее вам сообщу, что же нужно делать для того, чтобы отправлять ваши приветы, для того, чтобы мы их обязательно прочитали в прямом эфире. Ну, сказал мы, да, как немножко шизофренично, конечно же, звучит, но тем не менее давайте скажу вам. Друзья, у нас есть Telegram, Telegram плюс 7 92 72 42 102 и 8, ну и, конечно же, Макс у нас тоже по такому же номеру, плюс 7 92 72 42 102 и 8. Легко запомнить, да, в конце 102 и 8, это как раз таки наша частота в городе Казань. Итак, ну и, конечно же, у нас есть официальный сайт bimradio.ru. У нас такой сайт только один, единственный, неповторимый. Вот, так что вдруг, если вы видите какие-то другие сайты, это не наше, знаете об этом. Ну и, конечно же, приложение BIM-радио, которое я вам рекомендую прям скачать обязательно, да, в Google Play, либо в App Store, потому что именно при помощи этого приложения вы можете нас слушать практически в любой точке земного шара, и там, конечно же, можете отправить свой привет. Так что, друзья мои, совсем скоро у нас будет программа «Привет приветов», так что будьте обязательно готовы. Но мы, естественно, продолжаем. Просто почему я вам это сказал? Уже начали отправлять приветы, так что, как говорится, лучше заранее, думаю, предупрежу, чтобы вот люди, вы успели все это заранее подготовить и чтобы все это прозвучало в прямом эфире как можно быстрее. Ну ладно, друзья мои, мы идем дальше. Ну и, конечно же, совсем скоро у нас тоже будет очень интересный факт, я о нем обязательно расскажу. Кое-что интересное я нашел в интернете. Так что оставайтесь на волне любимого радио.

0: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Самый большой грузовой поезд мира длиной в 7350 метров. Более 7 километров. Вы представляете, сколько нужно прождать времени на железнодорожном переезде? Поезд весил 9735 тонн, а состав содержал 682 вагона. Чтобы сдвинуть с места такое количество вагонов, компания General Electric индивидуально разработала 8 локомотивов. Стоит добавить, что этот малыш перевозил порядка 82 тысяч тонн железной руды.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «КанАвто». Дилерский центр «Лада».
3: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» — это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. В сентябре от 624 тысяч рублей по программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Лада КанАвто» 8 843 230 3030. Акция действует до 30 сентября 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: От любимых слушателей.
5: Я люблю Казань. Я люблю БИМ-радио.

Невероятно крутой диджей Avicii в эфире Beam Radio. Очень долго думал, кого же хочется поставить. Все-таки его, диджей Avicii. Hey, brother.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Тише едешь и не доедешь. А на Тэнк 300 проедешь везде. Полный привод, мощный двигатель, высокий клиренс. В городе комфортно, на бездорожье уверенно. Тэнк 300 едет там, где другие останавливаются. Убедитесь сами. Пройдите тест-драйв в КанАвто. Звоните 8 843 230 30 30.
2: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд. Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
3: Когда хочется большего, выбирают Ли Авто. Только до конца сентября в КанАвто. Выгода на Ли L9 до 2 миллионов рублей. Официальная гарантия. Просторный шестиместный салон и передовые технологии. Успейте в КанАвто. 8 843 555 55 55. Предложение распространяется на автомобили Li L9 2025 года выпуска при работе с рекомендованными лизинговыми компаниями, а также при покупке по программе Trade-in. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Подробные условия уточните в отделе продаж Li Авто КанАвто. Не оферта.
4: Информация для тех, кто едет по Вознесенскому тракту. Оплачивайте платный участок картой Акбарс Банка и получайте кэшбэк до 10%.
5: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
6: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на Бим-радио реально работает. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Выходной с тобой на Бим Радио.
1: Ну, а я вам, конечно же, обещал интересный факт. Да, если уж обещал, как мужчина, я должен вам сказать, естественно. В общем, интересный факт такой. У тех, кто спит меньше 6 часов в день, чаще всего проблемы с сердцем. Представляете, то есть если меньше 6 часов спать, это мало того, что не досыпаешься постоянно, но еще, оказывается, да, будут проблемы с сердцем, скорее всего. Не точно, но скорее всего. Лучше, конечно, не рисковать. Мне стало интересно, а сколько же вообще человек должен спать в течение суток? И оказывается, ведь я заговорился, знаете, почему заговорился? Потому что сегодня спал я целых 12 часов. Решил себе позволить все-таки воскресенье, да? Ну, почти выходной день, за исключением вечера. Вот, а утром можно поспать. Я такой думаю, да, зря, конечно, поспал 12 часов. Ну, так вот, оказывается, точная норма сна зависит от возраста и индивидуальных особенностей организма. Например, новорожденным до 3 месяцев нужно спать 14-17 часов. Детям от 1 до 2 лет 11-14 часов. Дошкольникам 3-5 лет 10-13 часов. Благословенные времена. Школьники 6-13 лет 9-11 часов. Подростки 14-17 лет 8-10 часов. Вы, наверное, сейчас уже запутались в цифрах. Но вот мы сейчас дошли до нас. Взрослые от 18 лет до 64 лет 7-9 часов. Представляете, вот это наша норма. А пожилым от 65 лет 7-8 часов. Поэтому давайте не удивляться, то что наши бабушки, дедушки, ну вообще сейчас старшее поколение, всегда они спят там по 7 часов, и они такие рано ложатся спать там где-нибудь в 10 часов и встают в 5 часов. Не удивляйтесь, так пожилым нужно. Так вот, чтобы понять, вообще, мы высыпаемся или нет, нужно все-таки выяснить три вещи. Легко ли мы просыпаемся по утрам без будильника? Это первый момент. Второй момент. Чувствуем ли мы себя в течение всего дня бодрыми после нашего сна? И третий момент. Требуется ли нам дневной сон, чтобы дожить до вечера? Вот. Так что вот задайте себе три этих вопроса, и вы поймете, высыпаетесь ли вы, либо не высыпаетесь. Вот. Я, кстати, посмотрел для себя информацию, вот как раз-таки через искусственный интеллект ввел все данные, что вот мне 36, я, скажем, пусть будет, давайте сплю 10 часов в сутки, особенно это в последнее время осенью. Вот. И как-то, казалось бы, немножко не высыпаюсь, такое чувство, да, такую прям усталость. Так вот, что мне ответил искусственный интеллект, да, говорит, почему, говорит, 10 часов сна, говорит, Ленар, тебе не помогает? Во-первых, наверное, это поверхностный сон, да, то есть дело не в количестве часов, которые я сплю, а очень мало просто времени в глубоких фазах сна. Надо подумать. Третье, пересып — это тоже очень плохо, избыток сна также вреден, как дефицит. Он нарушает циркадные ритмы, надо посмотреть, да, что это такое, из-за чего человек просыпается с ощущением разбитости и тяжелой головой, эффект пьяного сна. Ну и, кстати, вполне возможно, что есть какие-то скрытые пробуждения, то есть можно ночью несколько раз просыпаться, вот, из-за каких-то микрострессов, либо из-за проблем с дыханием, а мы даже об этом не помним. Так что рекомендует еще искусственный интеллект? Он говорит, Ленар, если ты не высыпаешься, то сократи время сна до 8 часов, да, и все будет у тебя хорошо. Соблюдай жесткий график, да, и обязательно делай так, чтобы было темно в комнате и было прохладно, то есть 18-20 градусов по Цельсию. Так что вот, если я буду все это соблюдать, я буду высыпаться гораздо лучше, говорит мне искусственный интеллект. Поэтому, друзья мои, я надеюсь, что эти советы вам как-то тоже помогли. Спасибо за это искусственному интеллекту. Так что обязательно спите и высыпайтесь, и желательно все это делать в течение 7-9 часов сна. Вот так.

0: скажу красиво.
1: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
2: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-1».
3: С вас 5875 рублей.
4: За новый кроссовер «Хавейл»?
3: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления в «Канавто». «Хавейл М6» с платежом всего от 5875 рублей в месяц. Оренбургский тракт 209. 8-843-230-30-30. Первоначальный взнос 80% на «Хавейл М6» 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Предложение действительно до 30 сентября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Любишь ты

0: Выходной с тобой на Бим Радио.
1: Продолжаем, друзья, конечно же, продолжаем. Уже совсем немного остается до программы «Привет-привет». Ну, сколько, где-то примерно 18 минут, по моим подсчетам, да. Кстати, тут прямо стало интересно, помните, про говорил, я вам желал путешествий, теплые края и так далее. Так вот, тут прочитал такую интересную новость. Туристы стали жаловаться на аэроворов. Представляете, вот есть не просто воры, да, а есть аэроворы. Я прям даже первый раз прочитал, такой думаю, нет, наверное, какая-то опечатка. Так вот, есть такие аэроворы, которые действуют на рейсах в Дубай и Стамбул. Одним из пострадавших, кстати, оказался житель Казани. Вот это очень внимательно. Может, вам это, кстати, поможет избежать подобные случаи воровства. Мужчина поделился, что во время полета на лайнере из его рюкзака вытащили $1000, 1500 дирхамов, 30 тысяч рублей и карт-холдер. Казанец понял, что его обокрали уже только тогда, когда он приземлился. Ему стали приходить уведомления о подозрительных транзакциях сразу с трех банковских карт. Представляете, вот мне кажется, для него... Шок был, конечно, ужас, ужас. По словам мужчины, всего у него украли больше 850 тысяч рублей. Такая немалая сумма. Он подал заявление в полицию, и позже в интернете он познакомился с другими пострадавшими, которые рассказали ему, что на рейсах Стамбул-Дубай и в обратном направлении часто происходят кражи из ручной клади. Так что обязательно будьте внимательны. Ой, я вот прям, знаете, всегда стараюсь в самолете вот именно... В вопросе о ручной клади всегда свои вещи держать при себе. Ну, как говорится, мало ли что, как говорится, не дай бог, может, ты уснешь, а в это время там какой-то другой человек раз так аккуратненько, так скажем, откроет твой рюкзак, да, который находится там наверху в отсеках, и что-то заберет. Поэтому тоже обязательно будьте внимательны, тем более это очень такое распространенное направление, Стамбул, Дубай. Вот, друзья, что тут скажешь-то? Надо следить за своими вещами. И знаете, я такой, вспоминая себя из 90-х годов, я думаю, да, 90-е годы, конечно, были печальными в истории нашей страны, но так многому нас научили. Помните, там, я не знаю, мама нас отправляла куда-нибудь в магазин и говорила, так, улам, сынок, деньги положи в носки. У меня даже такое было, чтобы не потерять и чтобы никто не своровал. Да, друзья мои, да, все-таки какие-то установки из нашего детства, они нам помогают. А вообще, будьте внимательны, я вам желаю, чтобы никаких таких случаев у вас не было. Побольше путешествий и побольше приятных впечатлений. Без таких вот.
0: Реклама на Бим-радио.
2: Папа, еще круг!
3: А я на боулинг.
4: Мам, я в игровые автоматы.
0: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
5: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим-радио.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Итак, выходные продолжаются. Ну как же выходные? Выходной ж и то не полный, не целый, а буквально каких-то... Сколько у нас осталось? Ну, примерно 4 часа, друзья. И вот, кстати, один из этих часов мы с вами, собственно говоря, проведем еще вместе. Да, это будет у нас программа «Привет приветов». Так что обязательно делайте следующее. Да, записывайте наш номер телефона. Плюс 7-92-72-42-102-8. Ну и, конечно же, пишите в Макс, пишите в телеге ваши приветы. Ух, там уже, кстати, несколько приветов у нас уже есть. Да, люди молодцы. Такие люди опытные, уже не первый раз передающие приветы. Заказов много, поэтому постарайтесь успеть. Ну и, конечно же, приложение BIM-радио и сайт bimradio.ru, официальный сайт bimradio.ru, вам, конечно, в помощь. Ну и сегодня я, кстати, рассказывал, как-то сегодня очень много было про здоровье. Да, мы говорили с вами недавно про сон. Мы недавно говорили еще с вами про те три фактора, которые, скорее всего... больше всех, точнее, и чаще всего влияет на заболевание раком. Так вот, я нашел интересные факторы. У нас, кстати, в России же мужчины меньше живут, да, чем женщины. Ну, это практически везде по миру, но вот в России, по-моему, разница такая явственная, прям такая очень, ну, немаленькая, хочу сказать, чем в других странах. В общем, ученые назвали факторы, которые могут продлить жизнь мужчин на 11 лет. Итак, что же это? Давайте посмотрим. Самое первое – отказ от курения. Первое – да, напоминаем, что курение вредит вашему здоровью. Второе – нормальный вес. Третье – здоровые показатели давления. Четвертое – нормальный показатель. Показатели холестерина. Пятое. Нормальные, здоровые показатели сахара в крови. И вот если все это вы будете регулировать, да, то есть имеется в виду, вот, держать себя в хорошей физической форме, да, у вас будут здоровые показатели давления, холестерина и сахара, и еще если не будете курить, то, пожалуйста, плюс 11 лет вам бонусом. Кто же об этом нам рассказал? К таким выводам пришли финские ученые. Первый раз слышу, кстати, словосочетание «финские ученые», но ничего себе. Вот, они обследовали, в общем, много-много мужчин, причем взрослых мужчин, и как раз-таки вот, собственно говоря, вот эти наблюдения им подсказали, что вот все это, то, что я говорил, если за всем этим следить, все будет хорошо, вот. Также к благоприятным факторам здоровья исследователи отнесли отказ от курения, индекс массы тела ниже 25. Вы рассчитывали, кстати, свой там, индекс массы тела? Я недавно сделал 30, посмотрите, что означает 30. Это уже начальная форма ожирения. Я в шоке, конечно. Я такой, все, никаких перемечков, никаких шпичмаков перед эфиром и после эфира. Вот на ночь будем стараться не кушать, конечно же. Также они несли к благоприятным факторам здоровья общий холестерин ниже 6 моль на литр, я так понимаю. И отсутствие скачков уровня глюкозы в крови после приема специального раствора. Ух ты, интересно. В общем, если вы все это будете, друзья мои, соблюдать, будете жить на 11 лет дольше. А что это означает? Что, дай бог, 11 лет больше вы сможете продержаться вообще в лоне жизни. Хорошо прозвучало, в лоне жизни. Ну, имеется в виду, что можете больше путешествовать, будете больше заниматься, дай бог, своей любимой работой, будете, дай бог, больше любить, да и вообще по всем показателям, по всем характеристикам должно быть лучше. Это не я сказал, это сказали финские ученые.
2: Без возрастных ограничений.
3: Спонсор программы ООО «Казанская дверная компания Мастина». Входные двери «Мастина» от Казанского завода стальных дверей. В наличии и на заказ под ваш интерьер. ДК «Савинова», отдельный вход слева от центрального.
4: Звездная пауза.
5: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт. Предлагаю узнать, что пообещали звезды нам на сегодня. Овны. Стоит уделить дополнительное внимание контактам с детьми. Это сейчас самое актуальное. Тельцы. Вас могут пригласить на какое-то новое для вас мероприятие. Можете блеснуть. Близнецы. Свобода ваших передвижений будет ограничена. Отдохнете в другой день. Раки. Будьте сдержаннее в выражении чувств. Пусть о них знают только близкие вам люди. Львы. Вы можете победить в любой игре. Делайте ставки, участвуйте в спортивных соревнованиях. Девы, советуем считаться с мнением родителей, особенно в жилищных вопросах. Вам же будет лучше. Весы, удачный момент для официального визита. Это будет касаться не только работы, но и личной жизни. Скорпионы, ваша природная скрытность будет бороться с потребностью в открытости, демонстративности и необходимостью выступать. Стрельцы, добавьте решениям долю хладнокровия и расчетливости, а поведение должно быть более сдержанным. Козероги, ради осуществления своих желаний вы проявите неожиданную смелость и ловкость рук. Водолеи, люди, с которыми вы съели вместе не один пуд соли, будут для вас идеальными собеседниками. Рыбы, не допускайте уныния. Какой-то проигрыш – это временное явление. Это просто новый старт. Всем знакам зодиака желаем интересной жизни.

0: Телефон рекламной службы БИМ-радио. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.
1: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.
2: Привет, приветов на БИМ-радио.
3: Ну что же, всем еще раз привет. Это программа «Привет, приветов». Меня зовут Ильнар Серазов. БИМ-радио, друзья мои. Ну и, конечно же, как обычно, потираю я ручки, довольный в предвкушении того, что будет дальше. А дальше мы будем читать ваши приветы. Итак, начнем с самого-самого первого привета. Точнее, приветов. Они были, на самом деле, уже давно отправлены, еще днем, но, по-моему, не были прочитаны. «Привет, моей Женьке, люблю тебя», написал Эдуард Аскаров своей Женьке. Хорошо. Анна Плетнева — фигня по сравнению с моей Женькой Малафеевой. Также продолжает Эдуард. Да, Эдуард, конечно, молодец. Вообще, Анна Плетнева такая, конечно, очень красивая женщина. Мне на самом всегда прям очень-очень нравилась. Но Женька, значит, Малафеев — вообще красотка. Там вообще не писано красоты. Все понятно, все понятно. Здорово, что есть такая сильная любовь. Итак, давайте почитаем еще одно сообщение, но теперь уже перемещаемся в Макс. Так, сейчас оно у нас загружается. А вот уже, в принципе, загрузилось еще одно сообщение. Итак, Бимчик, любимчик, слушаю вас уже 30 лет, пишет Валентин Юрьевич. Уже 30 лет, вы самое крутое радио. Продолжайте. Самое крутое радио на земном шаре. Привет Рустему Равильевичу. Включите, пожалуйста, песню Ивана Кучина «Человек тела греки» или Серегу «Миллион долларов США». Заранее благодарю. Ну, или еще Басту «Моя игра». Вот давайте, кстати, вот если вы мне предоставили такую возможность выбора, за что я вас сердечно благодарю, то давайте, конечно же, «Басту, моя игра». Хорошая песня. Идем дальше. Так что, Валентин Юрьевич, как всегда, вам тоже большой привет от нас. Пишет Юлия: «Привет, привет, Ленарушка, отличного настроения тебе в этот вечер. Передай, пожалуйста, привет всей болталке, ведьмочкам, Павлу, Димке и всем тем, кто меня знает. Отличного настроения всем в этот прекрасный вечер. И можно послушать песню «Мистер Кредо, белый танец». Юлия, не нашел эту песню у нас, но давайте поставлю, если уж мы заговорили о танце, да, пусть это будет медляк. А может, вы про это имели в виду, да? Сегодня в белом танце кружимся. Давайте вот ее мы и поставим. Следующее сообщение. Ну-ка. Здравствуйте, БИМ-радио, пишет Светлана. Сегодня поздравляю с юбилеем Наталью Алексеевну. Желаю ей крепкого здоровья, счастья, благополучия. Поставьте, пожалуйста, песню Шатунова «С днем рождения». Она, кстати, уже, между прочим, заряжен. Так что Наталья Алексеевна про вас помнит, вас любит и, конечно же, вас поздравляет. И вообще мы все вместе поздравляем с днем рождения, с вашим очередным 18-летием. Как я всегда говорю, всем девушкам после 17 всегда исполняется 18. Ну и Юрьевна написала: «Добрый вечер, Бимка-любимка. Хочу поздравить брата Сергея и папочку с днем танкиста. Передаю привет всей болталке. Вы лучшие. Поставьте, пожалуйста, песню «Мураками бред», пишет Светлана Юрьевна. Светлана, вот именно «Бред». Я очень люблю эту песню сам. Очень часто прослушиваю ее на ВК, но вот ее я не нашел. Но давайте вот поставим «Нулевой километр» как раз-таки про Казань, «Мураками». Тем более эта песня является их такой, ну, так скажем, в свое время, по крайней мере, это была самая их первая песня, которая прям прогремела на всю страну. Даже, я помню, на РУ-ТВ показывали клип. Так что вот такие у нас приветики, друзья. Мы еще только-только начали, поэтому начнем с «Басты. Моя игра».
4: Моя игра
5: 98.
4: «Баста».
5: «Баста здесь».
4: 2-2-0-6.

0: радио. Первое в Казани.
1: Ну что же, Юрьевна, попросили заменить песню. Пожалуйста, мы это сделаем прямо сейчас. Будут у нас жуки-батарейка.

0: Казани. Привет, приветов на Бим Радио.
1: И, конечно же, продолжаем читать ваши приветики. А все почему? Потому что это программа «Привет, привет!» А все, конечно же, безусловно, очень даже логично. Итак, интересное это сообщение, интересное у нас приходит через приложение. Бимки, любимки, передаю... Это прям получилось как-то по-татарски, да? Бимки, любимки. Бимки, любимки, передаю всем огромный привет, привет всем ведьмочкам и тем, кто еще не с нами. Обязательно присоединяйтесь. Бим, вы огонь. Мальчикам, кстати, тоже привет, вы классные. Написала Наталья Валерьевна. Вот личное сообщение. Кстати, сразу же еще одно сообщение. Бим, передайте, пожалуйста, привет Дмитрию И. Уж очень просил. Давай расслабься и не борщи. Анонимно. Легкой дороги к тебе. Хорошо, хорошо. Тут прям интересные у нас перипетии в бим-болталке. Кстати, кто, кого еще там нет, зайдите. Тоже ради интереса. Интересно. Если не знаете еще, тем более, как проводить время, там вообще полный просто, я не знаю, там раздолье просто для того, чтобы посмотреть, как говорится, на людей, себя показать, пообщаться и так далее. Так, ну-ка идем дальше. У нас еще приветики. Так, здравствуйте, Ленар, передайте привет всей Казани, моим любимым дочуркам. Конечно же, Ленар, тоже обязательно, и бичанинам Балтаки всем-всем привет. Так, как-то прозвучало. Так, давайте еще раз заново. Здравствуйте, Ленар, передайте привет всей Казани, моим любимым дочуркам. И, конечно же, обязательно бичанинам Балтаки всем-всем привет. Вот так, мне кажется, так лучше. И поставьте, пожалуйста, группу Нана Фаина. Есть не тогда Игорь Николаев, пять причин. Да нет, давайте все-таки Фаину. Очень люблю эту песню. Ой, представляете, а когда-то это же вообще группа Нана, это вообще не рвали стадионы, там вообще девочки с ума сходили. Я не знаю сейчас с этим девочкам по сколько лет, но пусть давайте возьмем 95-й год, Нана, по-моему, уже в это время тоже работали. То есть этим девочкам, наверное, если тогда им было там по 20 лет, им уже сколько? О, ничего себе, уже там по 50 лет, прикиньте, там 50 и больше. Ничего себе, вот как время идет. Девочки, простите за то, что заставил почувствовать вам вот эту ностальгию, боль от того, что столько времени же прошло. Так, хорошо, давайте идем дальше. Да, вот Юля спрашивает, а моя песенка, да, так... А, я чуть перепутал здесь. Нормально. Юля, молодец. Сейчас вот как раз-таки поставлю-ка я ее сразу. Медляк. Да, медляк. Я что-то спутал тут чуть-чуть. Ну что ж, вы хотите? Человек уже четвертый час здесь на работе. Не ел ничего. Сразу у нас, конечно, будет после этого медлячок. Но не для того, чтобы вы заплакали. Так, еще. Ильдар пишет. У нас фанат Спартака, между прочим. Поставьте, пожалуйста, Максим, знаешь ли ты, в честь победы Спартака над Ростовом 3-0. Слушайте, эту песню я вообще

Всегда люблю ставить хорошие песни, тем более наша казанская Марина Максимова. Правильно же я помню ее фамилию? Ну, поэтому, наверное, Максим оттуда и пошло. Так, дальше. Слушайте, стало интересно, а реально Максим у него какая фамилия? Так, я прямо сейчас проверю, чтобы не быть голословным. Вот тут как раз-таки раз посмотрел. Максим. Не, Абросимова, да. А то я думаю, Максимова было бы, наверное, слишком прямо, слишком топорно как-то, да. Нет, Абросимова, да. Видите, я уже ее в Максимовы записал. И такое тоже бывает. Так, еще. Так, Ксения пишет, да. Доброго вечера, любимый ведущий. Приятного вечера всем сотрудникам и слушателям любимой волны. Огромный привет бим-болталке и бим-читалке. Всем замечательного вечера. Поставьте, пожалуйста, Индию, она танцует под шады. Ну, в принципе, я всегда знаю, когда пишет Ксения, какую песню она будет у нас заказывать. Идем дальше. Людмила пишет. Добрый вечер, бимчик-любимчик. Передаю привет своей семье, всем тем, кто узнал меня и бимке болталки. У нас была вылазка на природу, хорошо отдохнули, природа, шашлык. Всем хорошего вечера и завершения недели. Поставьте, пожалуйста, Полину Гагарину, спектакль окончен. Хорошо, обязательно. Вот про шашлыки сказали, про природу, так даже немножко грустно стало. Ну давайте, а сейчас медляк у нас.

0: Телефон рекламной службы «Бим-радио» 2-930-800. «Бим-радио» – первое в Казани.
1: Ну и, конечно же, всех, у кого сегодня день рождения, мы поздравляем с днем рождения.

0: радио. Первое в Казани.
1: Привет, приветов на Бим Радио.
2: Ну что же, еще раз поздравляем, конечно же, Наталью Алексеевну с ее днем рождения. Вот, кстати, мне тут Кирюха пишет, прям говорит, Ленар, тут вообще, говорит, такие баталии на матче Краснодар-Акрон. О, слушай, ты бы знал, какие тут баталии, тут прям столько сообщений у меня. Ух, сейчас обязательно все прочитаю. Так, Дишка пишет, добрый вечер, Бим Радио, большой привет всей Казани, хороших выходных, пламенный привет мужу Максу, ты самый лучший. Люблю тебя безумно. Мы все сможем и со всем справимся. Песня «Хижина», музыка «Рассвет», пожалуйста. Всех танкистов с праздником. Хорошо, хорошо. Обязательно, обязательно. Вот, кстати, очень красивые слова вы сказали мужу. Мне кажется, вот каждый мужчина, ему, каждому, любому мужчине, мне кажется, вот всегда приятно от своей половинки слышать именно такие слова. Вот, это хорошо, прям молодцы. Так, ну давайте дальше, да, еще у нас, о, сколько у нас еще тут приветов передать нужно, ну-ка, уж боюсь что-то пропустить, вы, если что, напоминаете, ладно, прочитал я ваше сообщение или нет. Пишет Павел, наш бим-ковбой, приветики, Казань, привет вам, Ленар, замечательного вам вечера, спасибо большое, привет болталки, Юльке, Наталье, Юрьевне, Ксении, всем-всем отдельный привет Ярославе, если можно, трек «Мохито» этим летом. Благодарю. Трек «Мохито» этим летом. Давайте попробую поискать. Очень-очень постараюсь найти. Так, дальше у нас еще приветики. Ну-ка. Самир, кстати, по-моему, написал. Да. Привет, Ленар. Как ваше настроение? Спасибо. Очень хорошо, Самир. Как у тебя? У меня все отлично. Как бы предугадывая мой ответный вопрос, пишет Самир. Все, хочу передать привет всем-всем. В частности, бим-болталке, Казани, родителям. Для вас я закажу татарскую песню. Можно слова Тухудинова «Бер егет гармон сайрой». Интересно написал, конечно, там у тебя, как там, так, господи, Т4, как называется, я забыл, прикиньте. Так давно не сталкивался с этой технологией, которая автоматически меняет текст. Ну, в общем, изначально у Самира написано, Т9, точно, господи. Я думаю, так, Т4, Т8 и так далее. Вот, знаете, бывают какие-то вещи элементарные, так они раз, в один момент забывается. Интересно, конечно. Бригет Гармон Сайры. У тебя изначально было написано... в общем, Т9 переправил себя на Берген Гармон Сайрын. Но я догадался. Так, хорошо. Давайте дальше еще приветики, да, у нас вот так написали. Добрый вечер, Ленарушка и любимая Бимушка, и вам тоже привет, это пишет DS, да. Большой пламенный привет всем-всем, очаровательной Ксении Сергеевне и всей Бим-болталке. Если успеете, то поставьте, пожалуйста, Body Rockers, I like the way you move. Спасибо. Ну, в любом случае, да, я хочу сказать, что даже если вдруг не успеем до 21.00, то в следующем часу они обязательно будут. Вот, так что буду обязательно искать. Юлиана пишет: дорогой Бим Радио, Бим Диджей и Бим Болталка, всем привет. Я прочитал Бим Диджей отдельно, да? Нужно, наверное, все-таки вместе. Дорогой Бим Радио, Бим Диджей и Бим Болталка, всем привет, всем любви и счастья. И тут такая картинка с подписью: у нас действительно мало времени на жизнь, выбирайте тех, кто в любой ситуации выберет вас. И оставьте всех остальных в покое. Можно, пожалуйста, песню ДДТ? Это все, что останется после меня. Ох, у вас настроение какое интересное, да? Ох, интересное. Да, так прям накатило у вас, я так чувствую, да, Юлиана? Ну, ладно, ладно. Я надеюсь, что у вас все хорошо. Димка пишет. Так, добрый вечер, я диспетчер. Всем отличного завершения недели. Передаю привет всем тем. Вот тут нецензурная брань. Прям так и написано. И болталки. Можно поставить, пожалуйста, Меладзе, Три реки, либо Басту Сансара. Давайте все-таки Басту Сансару. Да. Я с пятницы просто после эфира Ярослава отшился. Что это означает? Непонятно. Ну, в общем, пошел искать друзья на ваши треки. Но треки и треки. Вот, а сейчас будет группа Нана. Файна, файна, файна, на.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Вообще, конечно, Максим, потрясающая песня. Это вот эта песня «Знаешь ли ты?». И мне кажется, ей так прям повезло, что вот на волне народной любви к этой песне, она еще, эта песня стала, ну, по сути, гимном болельщиков «Спартака». Представляете, это реально любо-дорого смотреть, когда огромный стадион. Большая часть, конечно же, там мужики, там самых разных лет, да, там разные комплекции и так далее. Все-таки прям все поют «Знаешь ли ты?». Здорово, конечно, здорово. Хорошо, давайте еще приветики прочитаем. Ну-ка, ну-ка. Любимое Бим-радио, а также прекрасному ведущему большой привет. Здравствуйте. В такой прекрасный, шикарный, теплый вечер поставьте, пожалуйста, песню «Венец моих желаний» Анаса Камалиева для моих близких, для Айгульки, Эльмирки и Оленьки. Куприянчик с вами. Ох ты, Максим, ох ты, Максим. Хорошо, прям придумал, да, молодец, молодец. Вот никого не забыл. Спасибо большое, Максим, тоже за теплые слова, за теплые пожелания. Так, ну и давайте еще приветики у нас. Ну-ка, ну-ка, кто еще у нас остался-то, да? Представляете, это время уже без 15:09. Вау, как все-таки время быстро летит. А, пишет Ленар, это не я, если что. Я не регался, знаете, так специально, чтобы как будто писать так со стороны, типа это другой гость, точнее, слушатель нашей программы. Не-не-не. Итак, Бимчик салют, пишет Ленар. Всем салам, салам алейкум, братва. Рассел Сервелат передает большой пламенный привет с Зеленодольска всем пацанам и девчулям с 25-го квартала. Уважуха, Чайкова 63, старый пес на всегда с вами. Рамулька, Гонсаль, Рентик, Боуэй. Я прям читаю так, как написано. Отец ждет вас, как Кучтенеч. Мои двери в Зеленой долине для вас всегда открыты. Жду вас 24/7. Отлакируем мой переезд аккуратненько, по красоте, как говорится. Всем хорошего вечера, братва. Хотелось бы послушать своего корефана Салавата Фаткадинова. Песня «Миньяра Тамси» на Татарстан. Заранее благодарю. Всем доброй ночи. Шаткеу! С Новым годом! Ленар, ну, конечно, писали. Что-то вот такое, там, братва, там, как будто что-то из рэпчика, как будто прям читалось, как будто рэпчик. Все, обязательно поставим песню Салавата Фаткадинова, «Миньяра Тамси» на Татарстан. Особенно вот это «Щаткеу». И с Новым годом, вообще неожиданно. Ох, отдышаться надо, ей-богу. Хорошо. Так, Ленар, порой непонятно, от кого привет. Повторите, пожалуйста, от кого, а то текст просто как непонятно, чей приветик. А вот иногда кто-то не пишет, от кого, если что, Юлия, да-да. А это от Ленар, как я уже сказал. Так, Дмитрий пишет. Здорово, Ленар, всей болталки привет. Дмитрий Дажор. Привет-привет, Дима. Доброй ночи. Спасибо, да, болталка. Вас всегда помню, всегда вас любит. Итак, еще один текст пишет Франсуа. Кто же такой Франсуа? Привет, Бимчик, привет всем здесь присутствующим. Харли Кишлер, Жан Кисеклер. Что переводит, значит, частички моей души. Всем вам доброго вечера. Выпьем же за прекрасный вечер воскресенья. Напоминаю, что употребление алкоголя вредит вашему здоровью. И за тех, кто в море в данный момент, в планах покататься по ночному городу. Попить пиво и послушать, конечно же, My Heart Will Go On. Самый незанятый на сегодня и без лишних капризов Дигендей. Дигендей, ну, типа так говорится. Ну, Андалар... Так, ну, Андалар Югбугай Бугенге, если что, встреча на проспекте напротив рыболовного киоска. И, соответственно, поставьте, пожалуйста, Селин Дион, пишет Франсуа. Франсуа, я так понимаю, пытается найти какую-то девушку хорошенькую, да? Понятно, понятно. Так что напротив рыболовного киоска, пишет Франсуа. Ну и напоминаю, что пиво также, друзья, является алкоголем и вредит вашему здоровью. Это я всегда обязан сказать. Франсуа, но ты, конечно, настроен сегодня на вечер тоже. Мне кажется, вам с Ленаром надо дружить. Прям вам вообще прям, мне кажется, вайп у вас примерно похожий. Так, хорошо. Так, еще кто? Ну, слушайте, а вроде всех рассказали, да? Кто молодцы? Да, друзья, мы, естественно, молодцы. Вроде всех прослушали. Если кого-то вдруг я не прочитал, напишите, ладно? Это прям обязательно. Реклама.

0: соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на BIM Radio. 2-930-800. BIM Radio. Первое в Казани.
1: Хижина музыканта представляет.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Ну что, друзья мои, спектакль окончен. Так называлась песня, которая звучала буквально перед моим спичем. Ну да, я совсем скоро уже буду с вами прощаться. Но вначале прочитаю приветик от Аделины. Она написала: «Здравствуйте, Бим Радио, добрый вечер. Хочу передать привет моей любимой семье, маме Юлиане, папе, братику Азатику». Ну, братику Азатику, я так понимаю, клубу «Крылья», вы все мои любимки. И Сандугач. И всем-всем доброй ночи. Всем тем, кто меня узнал. И можно, пожалуйста, песни Юры Шатунова «Розовый вечер». Фух. Ну вот так, друзья мои, да, я прочитал заключительный привет. Тут Светлана написала, говорит: спасибо, говорит, большое, Светлана, вам спасибо, что всегда с нами. Ну и, конечно же, друзья мои, я хочу сказать, что впереди у нас еще очень-очень много песен. Я их специально, знаете, вот все настроил. Надеюсь, что никого не забыл. У нас, вот смотрите, в следующем часе. Нет, уже, да, совсем скоро. Салават Фатхутдинов, Гармон Сайры. Это привет тебе, Самирка. У нас дальше Баста, у нас ДДТ, у нас Body Rockers. Правда, ту песню я не нашел, которую просили. Там единственная песня — это Round and Round. Анас Камалиев, Салават снова, Салават Абы, Селин Дион, My Heart Will Go On. До сих пор вспоминаю с таким, знаете, с улыбкой на лице, когда читал сообщение, где просили Селин Диона. Где-то на проспекте Победы вас ждут, друзья, как я уже говорил. Конечно же, «Розовый вечер» нашего любимого Юры Шатунова, друзья мои. Так что все это продолжается. Вот так у нас всегда много приветов. Представляете, вот кто-то, например, передавал привет еще где-то в половину восьмого. Его привет, вот точнее, его песня прозвучала вот только-только что. Вот такие, друзья, у нас хорошие такие очереди. Вот так вы любите Бим Радио. И это все на самом деле абсолютно взаимно. Меня зовут Ленар Сиразов. Я всем желаю доброй ночи. Друзья мои, хоть и почти половина сентября прошла, но солнышко еще вы можете поймать. И я надеюсь, что в ближайшие дни вы сможете насладиться хорошей погодой. Ну а мы, конечно же, вам гарантируем хорошее настроение. Ну, по крайней мере, будем прилагать абсолютно все усилия для этого. Надеюсь, сегодня я, друзья мои, дал вам хорошее настроение. Я приложил для этого все усилия. Меня зовут Ленар Сиразов. Доброй ночи. 3 часа до окончания выходных. Успейте ими насладиться. Всем доброй ночи. Пока-пока. И сен-саулар.
2: Утро красит. Казанские крыши в рассвет. Включаю приемник. И грусти у нас нет.

так мало осталось, припева нет.

Телефон рекламной службы БИМ-радио. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: интересного.
1: Когда люди слышат о самом сухом месте на Земле, то сразу думают о какой-нибудь пустыне. Но на самом деле таким местом является Антарктида. Здесь не было дождя уже почти 2 миллиона лет.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «КанАвто». Дилерский центр «Лада».
3: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» — это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. В сентябре от 624 тысяч рублей по программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Лада КанАвто» 8 843 230 3030. Акция действует до 30 сентября 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: радио. Первое в Казани.
1: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
2: Совпадение? Не думаю.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио. Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
1: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
2: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио – это просто и быстро. 2 930 800.

Спасибо.

0: Телефон рекламной службы БИМ-радио. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.
1: Осеннее настроение.

Мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. БИМ-радио. Первое в Казани.

Телефон рекламной службы «Бим-радио» 2-930-800. «Бим-радио» – первое в Казани. Яркая осень.

0: Телефон рекламной службы БИМ-радио. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.
1: Осенние дни становятся ярче с БИМ-радио.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

расплавившийся дождь. Извиняюсь, что всю зиму гриппом проболел. Я стоял бы, любовался до скончания дня вместе с нашим участковым, молча под грибком, но в пакетике прозрачном.

0: Я замерз, укутываясь в твой холод, и пошел на улицу.
1: Отдыхай! С Бим Радио!

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Это...
1: Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.
2: If I had to live my life without you near me, the days would all be empty.